0: Первое радио всегда с тобой.
1: Евгений, не находите ли вы этот жанр упадочным?
2: Отнюдь, Светлана. Вы только взгляните на эти совершенные консонансы.
1: Ах, оставьте, Евгений. Модальное секвенцирование уже давно моветон.
2: Позвольте, еще Чайковский говорил. Красота в музыке состоит не в нагромождении эффектов и гармонических курьезов, а в
3: Лучше так посидим.
4: Ты прекратишь бояться ходить в филармонию. Ты прекратишь зевать при слове «опера». Ты научишься получать удовольствие от музыки гениев. Каждый понедельник в 20 часов Светлана Карабут и Евгений Златин рассказывают про классику понятно и интересно.
5: Игра в классики. Понятно.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Надо знать, что и где происходит. Для этого у Первого радио есть Твиттер. Подпишись и читай.

Story. Here's mine. I found out.

0: Первое радио. 89.1.
1: Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
3: Я такая яркая, что прям да.

0: хочу быть с тобой.
1: Первое радио.
0: Я хочу быть с тобой.
2: Самой спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
3: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
2: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
4: «Топспорт».
2: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите!

0: Первое радио.
1: Мы живем в самой спортивной стране мира. Только наши футболисты неплохо играют в защите, хорошо в нападении, а еще лучше в казино.
2: Кажется, я проиграл все наши деньги.
1: Только израильские фигуристы завидуют хоккеистам, потому что те могут опираться на клюшку.
3: Шайбу! Шайбу!
1: Только у нас на соревнованиях по плаванию тройку лидеров смог замкнуть электрик Ицик.
4: Там зашунтирована одна фаза.
1: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
5: «Топспорт».
1: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.

формате по ящику и я не в формате навязчивом, но я по музыке от сердца честный очень.

0: Лучшая музыка.
1: 89.1 FM.
2: Проводите свой выходной.
3: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
4: На дискотеку идем отрываться.
5: Конечно, спорт, тренировочка.
6: В театр ходим, в кино, все такое.
7: Да зачем он мне нужен, этот выходной? Все равно в интернете сижу.
8: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
9: В этот день и в этот час.

девочка, танцуй, я твое лекарство от боли. Танцуй, моя нежно, и никого кроме. Ты самая яркая среди звезд во вселенной. Несмотря ни на что, для меня ты останешься первой.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Добрый вечер вам, малятка, любі хлопчики и девчатка.
2: Кожного вівторка ввечері о 20:00 на вас чекає прикольно-пізнавальна програма.
3: Як кажуть у нас на Ізраїльщині, все буде фа-фа-ля-ля.
4: Каждый вторник музыка, с которой мы росли, которую мы любим и с которой стоит познакомиться.
3: Фа-фа-ля-ля. Наступний вівторок ви знову зі мною, завжди ваш Дмитро Гершензон.
5: Фа-фа-ля-ля.
2: Внимание! Вся программа производится и транслируется исключительно на украинском языке.

0: Радио 89.1 FM.
1: Это круто.
2: Первое радио вещает 16 часов.
1: Ульня.
2: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
3: Слушайте.
4: Слушайте первое радио с 7 утра и до 23 часов.
2: Первое радио всегда с тобой.

0: Первое радио.
1: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
3: Я такая яркая, что прям дарк.

0: Первое радио.
1: Давайте дружить. Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк и подпишись.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Синусы, косинусы. Вообще не моя тема.
2: И это... Боже мой, слушайте, как теперь жить после съеденного арбуза на ночь? Почему пошли этим путем?
3: Нет, хотя когда жить без попы?
2: Каждое утро получайте ответы на эти вопросы, участвуйте в розыгрышах и пойте. Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха.
0: Что такое хорошо и что такое плохо?
2: Утреннее шоу «Случайные связи». Влада Прешин.
1: Да, вот.
2: Крис Кипнис.
3: Подожди, я переведу дыхание.
2: И Александр Солнцев.
4: Так о чем это я? А, да.
0: «Случайные связи».
2: С 7 до 9 утра.
3: А может, не надо?
2: Вот. Оно вам надо.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Проголосуй за свои любимые песни.
2: www.891fm.co.il.
3: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
2: «Хит по радио».
1: На Первом радио.

0: Первое радио.
1: Я приду сквозь злые ночи.
0: Всегда с тобой.
2: Добрый вечер вам, малятка, любі хлопчики и девчатка.
3: Кожного вівторка ввечері о 20:00 на вас чекає прикольно-пізнавальна програма.
4: Як кажуть у нас на Ізраїльщині, все буде фа-фа-ля-ля.
0: Каждый вторник музыка, с которой мы росли, которую мы любим и с которой стоит познакомиться.
5: Фа-фа-ля-ля.
4: Наступний вівторок ви знову зі мною, завжди ваш Дмитро Гершензон.
5: Фа-фа-ля-ля.
3: Внимание! Вся программа производится и транслируется исключительно на украинском языке.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
2: Веселее.
1: Молодец, понял.
3: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
4: Шавуатов на Первом радио.
5: Здесь зрители аплодируют.
6: Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, ai. Delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, hein?

0: Первое радио.
1: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
2: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду.
3: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
4: Я такая яркая, что прям дарк.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Черный смокинг. Золотой Ролекс. Серебристый Бентли. Вилла на Багамских островах и мартини с водкой.
2: Никогда
1: не говори
2: никогда.
3: Удивительный Савва Савостов и неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.

0: 89.1 FM. Первое радио.
1: Знать, что и где происходит. Для этого у Первого радио есть Твиттер. Подпишись и читай.

0: Первое радио 89.1 FM.
1: Самая спортивная страна мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
2: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
1: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
3: «Топспорт».
1: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите!

0: оставаться нужно и быть с тобой.
1: Первое радио. Всегда с тобой. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
2: Первое радио.
1: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
3: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.

0: that I feel when I'm away.
1: Первое радио. Всегда с тобой.
2: Надо знать, что и где происходит. Для этого у Первого радио есть Твиттер. Подпишись и читай.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Евгений, не находите ли вы этот жанр упадочным?
2: Отнюдь, Светлана. Вы только взгляните на эти совершенные консонансы.
1: Ах, оставьте, Евгений. Модальное секвенцирование уже давно моветон.
2: Позвольте, еще Чайковский говорил. Красота в музыке состоит не в нагромождении эффектов и гармонических курьезов, а в простом.
3: Лучше так посидим.
4: Ты прекратишь бояться ходить в филармонию. Ты прекратишь зевать при слове «опера». Ты научишься получать удовольствие от музыки гениев. Каждый понедельник в 20 часов Светлана Карабут и Евгений Златин рассказывают про классику понятно и интересно.
5: Игра в классики. Понятно.
6: Jet setter. Go get her.

автомобилю в районе Хамат на северо-западе Хан-Юниса. Погиб Мумен Джабр Абу Лабда. Еще два человека получили ранения. Взрыв повредил расположенную рядом квартиру и вызвал пожар. Однако, что погибший является именно этим командиром, о ликвидации которого сообщил ЦААЛЬ, пока не подтверждено. В дивизии «Иудеи» и «Самария» в преддверии праздников началась внезапная проверка боеготовности. По тревоге были подняты все батальоны соединения. До полудня в регионе ожидается усиленное движение военных и сил безопасности. Подразделения отрабатывают действия при чрезвычайных ситуациях и взаимодействие с другими силовыми и спасательными службами. В ЦААЛе подчеркнули, что учения запланированы командованием и не связаны с реальным происшествием. Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон считает, что Вашингтон должен занять жесткую позицию в отношении Израиля, если после выборов у власти останется правительство Бениамина Нетаньяху. Об этом сообщает Jewish Insider со ссылкой на интервью Клинтон телеканалу MS Now. Клинтон подчеркнула, что отношения с США будут зависеть не только от личности премьер-министра Израиля, но и от состава коалиции. Она также призвала израильские власти жестко пресекать насилие со стороны поселенцев в Иудее и Самарии. Подтвердив поддержку Израиля, Клинтон резко раскритиковала нынешнее правительство и выступила за политику жесткой любви, без разрыва отношений, но и без безусловного одобрения. Она также напомнила, что прежние попытки добиться израильско-палестинского соглашения, включая замораживание строительства в поселениях, успехом не увенчались. Президент Украины Владимир Зеленский в Канаде встретился с премьер-министром Марком Карни. По итогам переговоров объявлены соглашения более чем на 2 миллиарда канадских долларов. Свыше 1 миллиарда предназначены для обороны Украины, включая закупку ракет «Патриот», боеприпасов для F-16 и поддержку производства беспилотников. Дополнительно Канада выделит 350 миллионов долларов на средства ПВО, закупаемые через американскую программу. Оттава также планирует увеличить выпуск беспилотников и передавать Украине около трети произведенных аппаратов. Стороны подписали декларацию о столетнем партнерстве в области обороны, беспилотных систем и кибербезопасности. Зеленский также сообщил, что не ожидает серьезных переговоров с Россией до завершения выборов в Госдуму в конце сентября. Киев рассчитывает провести встречу с представителями США в Нью-Йорке. Ну а теперь о погоде. Температура воздуха сегодня немного ниже вчерашней и будет близка к среднесезонной. Ожидается малооблачная погода. В Иерусалиме и Хайфе 30 градусов, в Тель-Авиве 31, в Бершеве 34 и в Эйлате 38 градусов. Это были главные новости к этому часу. О развитии событий в следующем выпуске.

Друзья, всем привет! Сразу же сходу 7 часов 8 минут. Да, поприветствовал под такую на финише вот этой веселой композиции, которой захотелось мне открыть программу «Савина утро». Добрейшего вот этого утра, яркого, праздничного, конечно. Опять же, сходу с пылу жару. Готовы на низком старте. В подтверждение этого несколько сообщений среди ночи, в 12, в 2 ночи. Вот я уже пролистал немножечко так WhatsApp, с поздравительными открытками нам прилетает. Ну и понятное дело, Рош ха-Шана к нам мчится. Скоро все случится. Да-да-да-да, встречаем 5787 год. Сегодня этот праздник заходит. Ну, надеюсь, абсолютно все в курсе, никто не пропустит. Но вот для этого первого радио и существует, что мало ли, вдруг запамятовали, вдруг вот огромное количество дел у вас. Так вот, сразу же я вам и напомнил. Ну, давайте все-таки по порядочку, не торопясь никуда. 3 часа в запасе, а по факту остается 2 часа 50 минут у нас. Как бы, с одной стороны, огромное количество времени и горы свернуть, и там море перейти, переплыть и так далее. А с другой стороны, как я люблю говорить, пару раз моргнули и все, и программа пролетела. Так что, будем держать себя в тонусе, я как минимум, чтобы ничего не упустить и все успеть, что запланировано. В первом части, конечно же, мы с вами здороваемся, обмениваемся вот этими самыми эмоциями, рассказываем, что, как, чего, как неделя прошла. Надеюсь, что она была насыщенная. Ну, как правило, вот перед праздником Рош ха-Шана неделя корпоративов. Давайте. Об этом вот в первом часе более, может быть, подробно, если вы захотите, коснемся. Как у вас с этим дела обстоят в рабочем коллективе? Собираетесь ли вы? Собирает ли вас начальство? Может, вы сами начальство, и вы кого-нибудь собираете? Встречаетесь ли? И корпоративно как-либо проводите? Так вот, в частности, на этой неделе как, чего, где? Расскажите, пожалуйста. Вот, может быть, вы в индивидуальном порядке. Как-то это тоже приветствуется абсолютно. 054-2070-800. Вот и приветствие, и свои рассказы про корпоративы предновогодние. Насыпайте сюда. Я смотрю, что все больше и больше сообщений появляется. Да, вот я раз упомянул, значит, Шанатова. Открытка прилетает, правда, вот тут без подписи, в 12 ночи. Алик подсказывает мне WhatsApp. И с праздником Рош ха-Шана. Еще одна открытка, только уже в 2 часа ночи. Это было, да, в 12.03, в 2.04. Бул, да, присылает и поздравляет нас также. Причем так, плюс один код, а это у нас, это что у нас, Америка или Канада, может быть, да? Если я ничего не перепутаю. Ух, потрясающе, приятно. Абсолютно, значит, всех с праздником. Как самых Рош ха-Шана, дорогие мои. Надеюсь, уже тоже запаслись вы всем, всем, чем надо для праздничного стола. Ну, вот это прежде всего почему-то у меня в голове, хотя я уже успел плотно позавтракать. Не, ну, традиции. Само собой, разумеется, мед, гранат, яблоко, рыба. Опять же, ну, многие вещи на любителя, но, по крайней мере, вот мое понимание, мое видение, если есть традиция, то почему бы на стол не поставить, даже если вы, например, категорически против рыбы или вам не нравятся гранат или яблоки, а? Или вы там мед не предпочитаете. Ну, ничего страшного. Вот, и я уверен, что не один за столом вы окажетесь. Кто-то, кому-то да будет это вкусно и приятно. Так, давайте сейчас мы послушаем очередную песню. Конечно же, музыка все это дело у нас будет сопровождать. Да, в конце часа разминка у нас традиционная. В следующем часе перейдем к основной теме программы. Забегая наперед, хочу сказать сегодня... Ой-ой, какой потрясающий приз. С барского, я бы даже сказал, плеча продюсеры выделили. Я облизнулся. Сами поймете, что к чему. Но опять же, немножечко попозже. Так, что будем слушать?
Песня от Анжелики Варум. Да, закинута у меня уже в плейлист. И называется «До свидания, лето». Ну, почему бы и нет? В очередной раз помашем лету рукой. Хотя, понятное дело, живем мы в Израиле. Температурный летний режим у нас продолжается. Ну, а календарный, да, уже завершился.

Даже как-то взгрустнулось, вот честно. Как бы вот многие не любили израильское лето из-за огромного температурного режима, конечно же, да, огромного количества градусиков на столбике термометра. Или градус... А, термометра, да, градусник — это то, что под мышку, да, или во рту можно измерить. Так, ну ладно, медицину оставим. Ну, слушаешь этот трек и так, до свидания, лето. Или Варум так жалобно, как всегда, спела. Ну, вот такие эмоции. Сегодня должны быть эмоции на высоте. И яркими, и сладкими, и вкусными. Готовы все? Я смотрю, что много сообщений, значит... Могу предположить, что подготовились уже к празднику, ко встрече праздника. Давайте разбираться. Перехожу к WhatsApp. Конечно же, открытки. Шана Това, Хак Самех. Так, Виктория нам присылает. Спасибо огромное. Мед, гранат, как положено. Ольга, Сава Хак Самех, Шана Това, Вамитука. Спасибо огромнейшее, Ольга, и вас с праздником. Да, вот эти два сообщения до старта программы, что от Виктории, что от Ольги, 6.27 и 6.52. Подготовились? Девчонки-то заранее прислали. Так, с праздником, с уважением, Галина. Я так понимаю, тоже видео открытка. И яблоко, и гранат, и мед. Ой, как вкусно, я вот... Хорошо, что, как я уже упомянул, позавтракал плотно, иначе сейчас бы захлебывался слюноотделением увеличившимся от такой красоты. Ну ничего, наступит вечер, встретим, покушаем. Так, был в Неаполе, очень понравилось, вкусно и дешево. Ага, вид с горы на остров Иския, кратер Везувия, Помпея. Подписаны все фотографии. Ага, от Рената. А, Ренат, это у которого на аватарке фотография, как он пьет кофе на панорамном фоне Колизея в Риме. Ой... Как же прекрасно. Не, ну Италия потрясающая. Как и много других стран на самом деле. Но вот если есть возможность путешествовать, путешествуйте, дорогие мои. Берите пример с Рената. Да, красивые виды, Ренат. Смотрю, представляю, что я тоже не в студийном кресле, а, например, на корточках возле кратера Везувия. Почему бы и нет? Так, двигаемся дальше, чтобы все успеть. Ну, ты уже проморгнул с утра. Включился в эфир с опозданием, пишет Олег. А интересно, интересно. Олег, а кто это? Вы про меня? Я с опозданием включился. У нас тут все четко-четко. Бедюк-бедюк. В 7.00 стартанули новости, после которых стартанула программа «Савино утро». Не знаю, что там у вас позже с опозданием включается. А, кстати, если вы слушаете нас в интернете, то там сигнал идет, ну, это нормально, там с небольшой задержкой идет сигнал. И если вы видеокартинку... Тем более смотрите, например, а это можно делать. У нас камера в студии, поэтому... О, забыл я сразу помахать рукой. Вот сейчас машу, передаю привет всем, кто наблюдает. Так что, Олег, ну или вы что-то другое имеете в виду, тогда поподробнее, пожалуйста. Карамелька с нами. О, ах. Так, Карамелька, приветствую и подгружаю. Немножечко, да, вот я так подтормозил, потому что... интернет не сразу открывает фотографии, которые она прислала. Доброго утра. С праздником, Карамелька, как самое их в ответ. Значит, что за изображение? А, ну, рыба, да. Пусть мы будем головой, а не хвостом. Голова рыбы. Все правильно. Так.
Пусть в новом году каждое благословение, это уже вторая открытка, найдет свое правильное место в твоей жизни и принесет настоящее добро. Амен. И целый ящик яблока. Одно ж подпрыгнуло из ящика навстречу вот тебе, наш дорогой радиослушатель, чтобы праздник правильным образом встречать. Карамелька, еще раз с праздником и спасибо огромнейшее за пожелания и эти открытки. Так, еще одна открытка. Happy New Year, Шана Това, светлого праздника Рошана, присылает нам Элла. Элла, спасибо. Вас также с праздником. Обязательно продолжим. Налетайте, набрасывайте свои поздравления. Я вот в самом начале вам вброс сделал, вопрос, экспромт такой, который иногда у меня вспыхивает в моей голове в первом часе. По поводу корпоративов, интересно, как у вас, заведено или не заведено на работе? Мы вот, расскажу про свой, про наш точнее, да, конечно, про свой, про наш родийный. Мы вот коллективом собирались, встречались в одном вкусном очень заведении. Ну, вы могли, например, если кто-то на меня подписан в Инстаграме, вы могли видеть. Не подписаны, прорекламируюсь. Значит, Сава Браво. Сава Браво. Я всегда, как минимум, в истории сразу бросаю, да, все происходящее. Ну и рилс на странице также сохранен, ну, потому что история уже исчезла, 24 часа прошло. А когда это мы, получается, во вторник, если я ничего не путаю. Вроде как, это был вторник. Ой, как дни, недели просто вот по щелчку, тын-тын-тын. Приятно увидеть коллег, с которыми не так часто пересекаешься, в силу того, что у каждого разное время эфиров. Но встретились, поздоровались, пообнимались, пообщались мнениями, пообменялись поздравлениями, друг друга наградили в том числе. Вот, и как у вас... Встречаетесь вы, вас собирают, или вы сами, может... Ну, бывает такое, да, начальство взяло, болт забило, вот. А вы хитрым образом, опаньки, сами скооперировались и отметили. А почему бы и нет? Рассказывайте, 054-2070-800. Пока время еще имеется, 7.25. Напомню, что в конце часа этого разминка. Так что поспешите поделиться, дабы все успеть. Свифт Тейлор в эфире.

0: Доброе утро, Семен Семенович.
1: Доброе утро.
2: Савино утро.
3: Итак, только что Свифт Тейлор на стайле, да, раздала стиль она. Сегодня тоже по стилю, я уверен, многие будут. Но праздник Рош Шана предполагает в большей степени, подразумевает, наверное, в большей степени белый цвет в одежде. Но, опять же, следуете вы, не следуете? Стоит вам этот вопрос задавать, ответите вы на него или нет? Белое у вас в фаворе на праздник Рош Шана? Или все-таки вы игнорируете вот эти все вещи, в котором... Но вещи, я имею в виду не одежду, а в принципе, да, когда говорят, что надо такое-то, вот что-то в этом быть, в этом встречать, для вас все равно или не все равно? Я заметил за собой, что, как правило, соблюдаю вот данные традиции, как и на столе упомянутые гранат, яблоко, мед, так вот, если белый, значит... Постараемся быть в белом. Хотя, ну, опять же, веришь, не веришь, называется. Так, что у нас дальше по сообщениям? А их очень много. Так что постараемся. Мой стишок традиционно от бабушки. Оформлен в виде открытки даже. Как классно. Шанатова, мед и яблоко, даже с гранатом. Рыба с курочкой ждут на столе. С Новым годом всех нынче, ребята! С тем, который у нас в сентябре. С Новым годом? Конечно, с еврейским. Это он наступил в эти дни. Очень радуют нас ананасы, да и спелые манго видны. Словно груши растут, авокадо. Зеленеют в полях арбузы. Зеленеют в полях арбузы? Только котику это не надо. Он желает кусок колбасы. Так, ну, в таком случае я кот, однозначно. Кот-мясоед. Колбаса наша... Ну, не конкретно колбаса, а что-нибудь мясное наше все. Бабушка, шикарный стих. Спасибо вам. С праздником, с наступающим. Всех с прекрасным праздником Рош Шана и прекрасных выходных из Эйлата от Макса. Ага, Макс... Нас регулярно баловал фотографиями. Так, ну сегодня ограничился только написанным. Поздравляем и вас, Макс. Всему Эйлату привет. Всему Эйлату также наши центровые поздравления из центра Израиля, да. Так, далее. Серый, тоже с открытками и фотографией, значит, по порядочку. Шанатова, Вемитука. Это поздравительная открытка, конечно же, и с яблоками, и с гранатами, и медом. А вот фотография с подписью «Сава, присоединяйся». Сидящий серый под водопадом. Я представляю, если бы здесь вот... Я сижу, за моей спиной, конечно, стена, на которой логотип Первого радио. И тут оттуда, не дай бог, конечно же, с какого... Ну, мы практически, мы же на верхнем этаже, что-то я вот тут подтормаживаю. Но, предположим, поток воды на меня, да, что-то там, где-то как-то. Вот это был бы номер. Не, на самом деле, обожаю. Ах, воду и вот так посидеть под водопадом. Это не только эстетически красиво, когда тебя вот сфотографируют на память. Это еще и массаж получается. Да, путешествия, опять же, они прекрасны. Ой, обзавидовался я серой вашей фотографии. С праздником Рош Шана. Шана Това, Хэппи Нью-Е. И три поросенка веселых. Неожиданно я почему-то вот... Как-то странно. Это с приколом открытка? Кто это нам? Так, Виталий вроде как я вижу. Да, Виталий. Ну, поздравительная открытка на еврейский Новый год с тремя поросятами. Это как минимум оригинально. Как максимум, может, какой-то тут подкол, скрытый смысл. Но яблоки также имеются, мед имеется. Ну, окей, пусть будет так. О, Макс меня услышал. И фотография, панорама Эйлатских гор прилетает.

праздников в Израиле, да практически каждый из праздников можно называть главным. Ну, а этот вот в контексте финиша и чего-то нового. Старта нового 5787 года. Так, слушать мы будем Люсю Чеботину с новым треком «Горгона». Ну, а потом продолжаем, конечно же. И поздравления, ваши эмоции, ваши рассказы, впечатления и так далее.

Очень приятно, я Сава, да, Люся Чеботина представилась как Горгона. По-моему, Медуза это была, да, Горгона? Ну, ладно, такой вымышленный вроде как персонаж, а там поди его знай. Что было, ох, в прошлом? Ну, догадки, предположения, расследования, типа исторические факты, теории заговоров. Так, это все вообще-то для другой программы. Не забиваем себе такими сложностями голову с утра пораньше. Если вам нравится подобного рода рассуждения, это вот тоже сейчас прорекламирую, проанонсирую. Мы периодически с Сашей Солнцевым в программе «Мужчин не плачут» можем такое дело обсудить по воскресеньям в 8 вечера. Присоединяйтесь к нам. Ну, а сейчас мы... налегке продолжаем. Так, 7.39. Через плюс-минус 5 минут у нас начнется разминка. Пока на данный момент, я смотрю, что завершили с вашими сообщениями. Ну вот, все, кто хотел, быстренько поздравили. Выполнили свой долг. Написали заветные слова. Рошана, Хаксамех, Шанатова. А, еще

и Вэмметука. Конечно же, всем сладкого Нового года. Ну, опять же, так принято поздравлять, так принято желать. И сладкое бывает же в прямом, так и в переносном. Как в прямом, так и в переносном смысле. Поэтому, если вы небольшой любитель или вообще не любитель сладкого, есть традиции. Опять же, ваше дело соблюдать или нет. Я про мед с яблоком, про гранат. Ну, гранат такой, относительно сладкий. Можно взять не совсем спелый, и нормуль будет вообще. Вот, с кислиночкой так взбодрить себя. Но по традиции пригубить никому вреда от этого не будет. Ну, моя точка зрения, опять же, кто-то прислушивается, кто-то придерживается. У кого-то свои традиции, и я считаю, вот это тоже потрясающе. Кстати, вот, да, что-то я сразу не подумал. Какие у вас традиции? Мы можем еще успеть. Вы можете еще, да, в этом часе поднакинуть мне. Может, у вас какая-то своя индивидуальная традиция на праздник Рош-Шана? Помимо рыбы. Ну, если что касается кулинарных вещей, да? Рыба, яблоко, гранат, мед. А что у вас? А? Давайте. Пока следующая песня прозвучит, можете рассказать. Для кого-то это может стать также хорошей подсказкой. Вот сидит, вот проснулся сейчас, представьте, человек с утра пораньше и ломает голову. Чё бы вот еще на праздничный стол такого вот бомбануть, добавить так, чтобы всех удивить. А вы опаньки и свой лайфхак. Ха-ха, классно будет. 054-2070-800. Вот я планирую шашлык-башлык. Вот, ну, не могу я без... Опять же, мясо, да, вот. И сам процесс тут, наверное, больше... Как и в рыбалке. Сейчас заядлые рыбаки меня поймут. Или грибники заядлые тоже меня поймут. Тут больше постоять возле мангала. Шампура покрутить, повертеть. Решеточку перевернуть. Да и тоже немаловажен процесс разжигания самого огня. Доведение до нужной температуры. Вот это то... Так, ладно, ну это все вечером. Давайте. Все-таки музыка. Slow Motion у нас. Jonas Brothers и Marshmallow. И может кто-то успеет ответить на мои вопросы.

0: Доброе утро, Семен Семенович.
1: Доброе утро, страна.
2: Савино утро.
3: А так, друзья мои, значит, slow motion, ух, прекращается замедленное действие, потому что мы уже проснулись и мы врываемся. Сегодняшний день на календаре 11 сентября и пятница. И правильно, праздник случится, произойдет. И вот как к этому празднику, с каким настроением подойти, вот так он и случится, на самом деле. И неважно. Как у вас и чем будет накрыт стол, на самом деле? Вот что внутри? Наверное, это на первом месте. Что внутри у вас, да? Какое ваше состояние? Так пусть вот будет потрясающим ваше внутреннее состояние. Пусть вы будете в гармонии с самим собой, с окружающим миром, с окружающими вас людьми. И тогда и праздник на ура пройдет. Я смотрю, на WhatsApp, раз никаких новых сообщений у нас не появилось, все, кто хотел, и поздравили, и рассказали о своих эмоциях. Да, я вот сейчас проверяю. Ну, значит, в принципе, тогда на время 7.46, чтобы всегда я в конце не торопился, не гнал, предлагаю приступать к разминке.
2: Савин вопрос.
3: Так, вопрос. Вопрос такой. Вопрос, наверное, больше про путешествия сегодня у меня будет. Да, в основной теме мы коснемся праздника, а вот в разминке мне вот так захотелось. Так, слушайте, как всегда, свою фантазию сейчас надо будет немножечко визуализировать, представить. Так что внимательно. Электричка едет на север. Ну, такая чух-чух-чух по рельсам, представили, да? Ветер дует на юг. Тоже представляется, да? В какую сторону у нее идет дым? Вот сам вопрос. Надеюсь, не сильно сложно. И можно вот в голове эту картинку нарисовать. 054-20-70-800. И да, конечно же, повторяю вопрос. Электричка идет на север, а вот ветер дует на юг. Спрашивается, в какую сторону у нее идет дым. Набрасываемся. 054-20-70-800. Так, практически 3 минуты, 2.54 даю вам для раздумий. Five Star Family и Fargo. Перемотай.

0: Ну, последний, посмотрим. Ну, у нас точно не последний раз, когда происходит разминка в программе «Савино утро».
1: Савин вопрос.
0: Так, вопрос такой. Да, кстати, хорошо, что я побольше времени отправил. Много ответов, это радует. Значит, вопрос следующий. На воображение, на представление... перед вот мысленно перед глазами представляем картину. Значит, электричка идет на север, вот по рельсам. Чух-чух-чух-чух, да? Ветер дует на юг. В какую сторону у нее идет дым? И мне удалось некоторых сбить с толку. Да, как всегда, вопрос-то с подвохом, естественно. Но вот некоторых я подзапутал, наших радиослушателей. Ничего страшного в этом нету. Не расстраиваемся. Так вот... некоторые сориентировались. Переписали свои ответы, я вижу. Но, например, вот ответ... от Александра, он пишет «назад», «на юг». Ну, тут, да, фишка в том, как вот задавать вопрос, как у фокусника, когда ты следишь за его там руками или какими-то еще другими моментами отвлекающими и, самое главное, упускаешь. Так и здесь. Я не зря добавлял «по рельсам» и «чух-чух». Сразу представляется, что это что-то должно из трубы валить. Вот, акценты на север и на юг сбивающие. Так, но ближе к истине. Вот универсальный ответ. Учитесь, как надо отвечать. Даже не один подобного рода ответ. Ну, конкретно этот один. Ну, сейчас поймете, значит, кто это. Не подписывайтесь. Вот вы не... какие... В сторону фиги, пишет нам Андрей. Да? Сидишь возле костра, помните вот это? Куда фига, туда дым. Правильно, Андрей. Все верно. Меня это как минимум улыбнуло. Так, если есть сообщение от Дриньки, значит, должно быть что-то оригинальное. Он пишет, куда идет дым? Так это же ясно, в тамбур. А почему? Да потому что там ПТУшники курят. Всем удачных выходных и праздников, а? Грешным делом, да? Баловались в тамбуре. Кто ездил, неважно, там электричка, дизель, еще какой-то там, на какой-то там тяге по рельсам. Но тамбур-то присутствует. Так что дым. Ну, скорее, наверное, предположу, что оттуда. Ну, пусть в нашем случае туда. А все остальные я... пролистываю, вроде как. А, вот Ренат, да? Вовремя сориентировался. Сначала я увидел, что он написал про, по-моему, тоже на юг, а потом это же элементарно. На юг сначала подумал я, написал Ренат, но понял, что есть же подвох. И это электричка, у нее нет дыма. Совершенно верно, Ренат. Браво, браво. И, по-моему, все остальные также этот подвох уловили. Леонид, электричка, нету дыма там. Ирина из Ашдода, это же электричка, какой там дым? Сергей, у электрички нет дыма, это же не паровоз. Верно, верно, Сергей. Нет дыма у электрички, написал Михаил. Также... утвердительно написал нам Макс. Вот ищу, видите, вот трачу время, ищу по настройкам WhatsApp ваши имена. Подписывайтесь, не забывайте. Это зависит от того, с какой стороны у электрички находится запаска, пишет Олег. О, тоже что-то я не увидел сразу оригинальный ответ. Олег, правильно. И причем в каждом вагоне по запаске. Верно же? Такая, что не оторвать ее. Там запасище. Сколько... интересно, вот, на самом деле, были бы запаски, да? Колесная пара весит... ой, я не помню. Я вот заканчивал соответствующее заведение. Белорусский государственный университет транспорта. Не, не вспомню сходу. Ладно. Так, электричка и дым. Смешно, написал Стефан. Да, очень. Светлана, доброго утра. Всех с праздником. Это же электричка, не паровоз. Дыма быть не может. Да, Светлана. Без сомнений. Алла также пишет, нет дыма. Ольга, от электрички не идет дым. Это наша электричка. Ехать в Хайфу приотлично. Только людям невдомек. Ну какой же там дымок? А это бабушка со своим четверостишьем и правильным, соответственно, ответом. Друзья, вы порадовали. Вы молодцы. Спасибо вам огромнейшее. Да. Как бы я ни пытался вот завернуть, закрутить, увести вас в сторону, но вы-то ухи на макухе, как говорится. Все, встречаемся в следующем часе после выпуска новостей. Евгений Забежинский представит вам очередной выпуск 8.00, а далее продолжим и, конечно же, уже перейдем в основную часть и в основную тему программы. Завершаем вместе с Егором Кридом про наши любимые моря.

0: Савина утро.
1: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
2: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888. 03-94-94-888.
3: Реклама.
4: Настольные плиты по самым низким ценам.
5: А можно еще дешевле?
4: Настольные плиты по самым низким ценам.
5: А, так скажи просто. Махсане и Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
4: Запомните, настольные плиты покупайте только в Махсане и Хашмаль.
7: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей? Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
3: Реклама.
8: Первое радио. Новости.
9: Цааль уничтожил туннели Хизбаллы в районе хребта Али-Ат-Тахер. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. В Израиле 8 часов. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Цааль сообщил об уничтожении подземной инфраструктуры Хизбаллы в районе хребта Али-Ат-Тахер на юге Ливана. По данным армии, в последние недели израильские силы установили контроль над этим районом, а накануне бойцы 36-й дивизии уничтожили туннели, которые могли использоваться для подготовки атак против Израиля. Тем временем в дивизии Иудеи и Самарии в преддверии праздников началась внезапная проверка боеготовности. По тревоге были подняты все батальоны соединения. Сегодня до полудня в регионе ожидается усиленное движение военных и сил безопасности. Подразделения отрабатывают действия при чрезвычайных ситуациях и взаимодействие с другими силовыми и спасательными службами. В ЦАЛе подчеркнули, что учения были запланированы заранее командованием и не связаны с реальным происшествием. К другим новостям. Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон считает, что Вашингтон должен занять жесткую позицию в отношении Израиля, если после выборов у власти останется правительство Бениамина Нетаньяху. Об этом сообщает Jewish Insider со ссылкой на интервью Клинтон телеканалу MS Now. Клинтон подчеркнула, что отношения США будут зависеть не только от личности премьер-министра Израиля, но и от состава коалиции. Она также призвала израильские власти жестко пресекать насилие со стороны поселенцев в Иудее и Самарии. Не менее 8 человек пострадали в результате российского удара по Киеву. В Днепровском районе украинской столицы беспилотник попал в 9-этажный жилой дом. Одновременно сообщается об ударах по российским регионам. В Волгограде повреждены жилой дом и промышленное предприятие. Пострадали 2 человека в Саратове. По данным СМИ, атакован логистический центр «Озон». Тем временем президент Украины Владимир Зеленский в Канаде встретился с премьер-министром Марком Карни. По итогам переговоров объявлены соглашения более чем на 2 миллиарда канадских долларов. Свыше 1 миллиарда предназначено для обороны Украины, включая закупку ракет «Патриот», боеприпасов для F-16 и поддержку производства беспилотников. Дополнительно Канада выделит $350 миллионов на средства ПВО, закупаемые через американскую программу. Оттава также планирует увеличить выпуск беспилотников и передавать Украине около трети произведенных аппаратов. Стороны подписали декларацию о столетнем партнерстве в области обороны беспилотных систем и кибербезопасности Зеленский также сообщил, что не ожидает серьезных переговоров с Россией до завершения выборов в Госдуму. В конце сентября Киев рассчитывает провести встречу с представителями США в Нью-Йорке. Ну а теперь о погоде. Если верить синоптикам, температура воздуха сегодня немного ниже вчерашней. И в течение дня будет близка к среднесезонной. Ожидается малооблачная погода в Иерусалиме и Хайфе 30 градусов, в Тель-Авиве 31, в Бершеве 34 и в Эйлате 38 градусов. Это были главные новости к этому часу о развитии событий в следующем выпуске.

Друзья, привет еще раз всем. 8.08. Как всегда, кто верит, тот загадывает желание и не только. Так, мы во втором части программы «Савино утро». Всех приветствую. Первый час максимально был насыщенным. И на ваши поздравления, и на ваши рассказы, на ваши эмоции, и в том числе разминка, также с огромным количеством ответов, правильных, веселых, все как мы любим. Мы продолжаем в том же духе, в том же ключе, на том же позитиве. Ворвались в этот день, проснулись. Но если вы только-только просыпаетесь, присоединяйтесь к нашей большой и огромной, как всегда, потрясающей компании. Ну, как минимум, не скучно с нами. Не верите? Проверьте. Пару часиков, вот еще, ну, чуть меньше уже, пару часов. Час 50 остается, проведите, а потом скажете. А потом напишите: да, да, скучать не пришлось. Значит, уже наготове у меня на низком старте вопрос для вас в основную часть программы. Приз, которым я упомянул, который, ух, как же я обзавидовался, когда узнал, что же мне сегодня придется вручать. Расскажу с минут на минуту. Какой вопрос, тоже узнаете с минут на минуту. Еще один трек мы послушаем. Так, сообщение прилетело от Серого. Пишет, что да, слушаем программу, и мы такие мудрецы. Все верно. Кто слушает, в принципе, Первое радио, в частности, «Савино утро», мудрейший человек на планете. Я с этим полностью согласен. Так, давайте еще одна композиция. «Будет увлечение», так называется трек, от Анны Седоковой. А потом я вот уже, пропущу через свое сито, так сказать, четыре вопроса, которые я заготовил. И вот два уже, в принципе, отбросил. Но вот между двумя еще мои колебания продолжаются. Надеюсь, за время этой песни окончательно определюсь. Так, ну и вы там свои тоже финальные определения насчет праздничного стола и своего праздничного одеяния тоже завершайте.

0: Анна Седокова про увлечение. Ох, потрясающее увлечение. Это увлечение праздниками. А когда это еще и Новый год, а их у нас с вами два, это не может не радовать. Конечно же, подготовка полным ходом. Ну и вот, чтобы создать правильное настроение, я, конечно же, сегодня тоже решил озадачить вас вопросом, связанным с еврейским Новым годом, связанным с Рош Шана и с одним, наверное, элементом, неотъемлемой частью этого праздника. Вот до последнего, да, оттягиваю момент принятия решений, выбора окончательного вопроса. А перед этим, пусть еще немного интриги побудет, какой я все-таки задам вопрос, расскажу про приз. То два раза уже о нем упоминал. Ой, это купон на 200 шекелей в ресторан Лавака Лока. Ах, те, кто разбираются в мясе, уже знают. А те, кто еще нет, самое время познакомиться. Лавака Лока – аргентинский мясной ресторан в Герцлии. Проведите вечер в южноамериканской атмосфере. Будь то романтический ужин, семейное застолье или большое торжество с друзьями. Визит в Лавака Лока будет незабываемым. Герцлия, Мединат Айудим, 60. Забивайте в Вейс. А сегодня, да-да-да, вы не ослышались, разыграем купон на 200 шекелей в ресторан Лавака Лока. Сам бы там сейчас, эх, стейк аргентинский. Своей любимой прожарки. Какой именно, не скажу. Секрет. Хотя почему? Как правило, медиум. Но, опять же, медиум от настроения бывает. Так, я вот уже захлебываюсь, рассказывая про это. Да, и медиум тоже градируется более точно по прожаркам. Так, ладно, это все в сторону. Иначе сейчас вообще мозг уедет куда-то далеко от сознания. Сознание покинет благодаря вот этим представлениям вкуснейшим. Сконцентрируюсь. Вопрос будет такой. Все. Да, были у меня на примете... Было на примете у меня поговорить про всякие... желания, да, представления, ожидания новогодние. Но решил я поступить все-таки более в контексте программы. Что-то такое... как мне кажется, шуточная, как всегда. Итак, все, точка. В очередной раз сам себе говорю этот вопрос. Значит, он такой. Как вы думаете, что на самом деле сказал бы баран, когда отдает свой рог для шафара, если бы умел говорить? Вот, будет так. Окей? Окей, надеюсь, понятно. Отбирают рог у барана. И вот, как вы думаете, что бы он в этот момент сказал бы, как бы выразился, как бы выразил свои эмоции? Что у него там в голове творится? 054-2070-800. Ну, я уверен, тут на 100%. Вот за все время перед праздником, подготовка к празднику. Это не день, не два, а неделя. Несколько недель, да, могли видеть на улицах Израиля, в различных местах, как происходит процесс, когда дуют в шафар, когда поздравляют всех с праздником. Ну, одним словом, имеете представление прекраснейшее, как выглядит шафар и что с ним делают. Так вот, чтобы этот процесс осуществить, подуть в этот рог, надо его у барана изъять. Так вот, если бы баран умел говорить, как вы думаете, что бы он в этот момент сказал бы? Жду ваши версии. Сейчас хотел я анонсировать очередной трек. Но, да, судя по времени, мы сейчас уходим на небольшую рекламу, после которой, конечно же, продолжаем и с музыкой, и с вашими вариантами. Так что набрасывайтесь на наш WhatsApp.
1: Доброе утро, Семен Семен.
2: Утром я начинаю этот мир.
3: Савино утро.

Каждую пятницу с 15 до 17 два Игоря возвращают вас в прошлое. Красковский и Рубин. Город диско на Первом радио.

0: Реклама.
1: Грузинский вино, 7 букв. Первый буква А.
2: По горизонтали или по вертикали?
1: Какой хинкали, какой вертикали? Азнаури!
0: Азнаури. Истинное наслаждение для ценителей качественных вин.
3: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
4: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
5: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Язык говяжий мороженый 24,90 за килограмм. Салями со вкусом трюфеля или клюквы 11,90 за 100 граммов. Красная икра Лемберг 79,90 за 200 граммов. Филе морского окуня 24,90 за килограмм.
3: Все скидки ищите в соцсетях Смаданный Мани.
0: Реклама.
6: Савино утро.

Итак, Sugar Babes, как же по-другому, как же без сладкого, как же без шуга? Да, в праздник Рош-Шана, конечно же. Ну и не только про праздничный стол традиционный идет речь во время Рош-Шана, но еще и существует много других традиций. Вот, например, шафар, да, это бараний рог, у барана отбирают. Или у козла отбирают, вроде как. Если вдруг я что-то от себя досочинял, поправляйте, конечно же. Но у барана точно. Да, в него дуют, издается, ну, звук, который ни с чем не перепутаешь, да. Достаточно очень громко, иногда даже пугающе, если ты вдруг едешь по дороге. Вот, а специально обученные этому люди. Ух, ты такой аж... подпрыгиваешь. Так я сегодня вот об этом и решил поговорить, спросить у вас, как вы думаете, что на самом деле сказал бы баран, когда отдает свой рог для шафара, если бы умел говорить? Набросали уже немножечко так. Давайте с этого начнем. Прикольно. Кратко, но очень прикольно. И про имя приславшего ничего не могу сказать, потому что даже в WhatsApp нету никаких опознавательных знаков, кроме номера телефона. Инкогнито. Друзья, вот я призываю вас подписываться. Не забывайте это. Так вот, вариант такой. Не бери. Да будет так. Ну, здесь, наверное, мне кажется, больше рог у козла отбирали все-таки, да, блеют они. Или бараны. А что там бараны у нас издают? Что-то я совсем подзапутался. Ну да ладно. Так, а вариант от Серого. Забирай, все равно громче меня орет. Угу. А, ну это тоже вот, да? К тем звукам, которые издает непосредственно баран, но рог... погромче будет. Хорошо. Так, баран сказал бы, пишет Леонид. Так как звук рога призывает человека оглянуться назад, оценить свои поступки за прошлый год и исправить ошибки, то не трогай мои рога. Ну а как же тогда не трогай рога барана? А как же, а во что дуть тогда? Тихо, только вот гусары молчат сейчас, да? Так, далее. Карамелька. Баран был бы рад. Святое дело. Баран бы сказал, звук моего рога призывает людей к пробуждению. Благословляет людей. Я, в скобочках баран, священное животное. Ну, получается, ну, такой благородный баран в варианте у карамельки. На благое дело готов пожертвовать собственным рогом. Спасибо, карамелька. Двигаюсь дальше. Дядя Саша пишет, значится. Слова барана в адрес того, кто у него рог отбирает. Я знаю твою жену. Бери. Бери и второй рог, коллега. Да уж. Подколол, так подколол. Баран с юмором называется, да? Хорошо, дед Саша. Ой, да. Какие только мысли вас не посещают. Так, вариант от Скопа. Баран... А, мысли барана. Рог — это не ребрышки. Отделаюсь легким испугом. А вот было бы еще хорошо... А, кстати, они отрастают? Я вот сейчас хотел сказать, было бы хорошо, как у ящерицы хвост отрастает. А вот у барана надо вот поинтересоваться сейчас, если будет время, отрастают ли новые рога у барана после того, как предыдущие изъяли для шафара. Так, друзья, ну хорошо, идем. Давайте, наверное, еще вот одно сообщение в этом блоке. Сообщение от прохожего, такая подпись. Прохожий. Больно, обидно. Но нет худа без добра. Теперь легендарный мифический единорог.
А, один рок же отобрали, значит, один остается. А, баран медленно-медленно превращается в этого единорога. Хорошо подмечено, Андрей. Ой, прохожий, простите. Что-то я вот, да, вижу и имя в WhatsApp, и подпись. Хороший вариант. Баран-единорог. А, так, все, да, останавливаю сам себя. Давайте музыкальную паузу. И, конечно же, продолжают приходить ваши сообщения. Я это вижу. Сейчас скомпоную в очередной блок. И, конечно же, вы это все услышите. Для тех, кто только к нам присоединился, подключился, значит, перед праздником у нас вот такая, ну, шуточная фантазия. Как вы думаете, что на самом деле сказал бы баран, если бы умел говорить, в тот момент, когда отдает свой рог для шафара? Ну, или когда у него отбирают этот рог? 054-2070-800. Я в тебя влюблена. Группа 2345.

Про влюбленность от группы 2345. Наверное, и Баран когда-то был влюблен в свой рок, но потом приходит момент. Ну, во-первых, приходит, опять же, специально обученный человек и отбирает у него этот рок для шафара. Так вот, я у вас спрашиваю, как вы думаете, если бы Баран умел говорить, что бы он сказал, вот когда у него этот рок забирают? Но на благое дело, естественно. Так, ну и вот, что у нас в этом блоке? Дринка, всем привет, козел бы, да, ну, значит...

0: Олег. Так, у него тут со знаком вопроса. Может, лучше в Грузию? Это мысли барана? Или... Или кому лучше в Грузию? Ну, что-то вот я не совсем так понимаю. Или, может, у меня не хватает фантазии как-то это привязать к своему же вопросу. Олег, поясните, пожалуйста. Я ваш праздник рок давал. Варианты Дениса с ржущим смайликом. Ну, такое больше, наверное, для... к черному юмору здесь подходит. Но, опять же, отдал рок для праздника. Людям на радость. Не отдам ему свой рок. Мне бы он и сам помог. В рифму ответ от Аллы. Но по факту там вроде же еще один у барана остается. Так что, ну, второй поможет. Судя по всему. Так, бабушка со стихотворением. Интересно. Я скажу так просто. Для чего мой рок тебе? Говоришь, что для шафара? Я тебе бы выбил фары. Только я же без рогов. К щенью вовсе не готов. Так и быть. Я вас прощаю. С Новым годом поздравляю. Слава богу, только рок. Я ведь и в шашлык попасть бы мог. Вот, да. Первая мысль. Любителя шашлыка, естественно, да, что еще баран хорошо отделался. Только рог забрали. А не, ну, про ребрышки вон сегодня тоже уже писали, что, ну, рог окей, второй присутствует. Хорошо, что не ребра. Бабушка, замечательный у вас получился, получилось замечательное стихотворение. Баран бы сказал, теперь понятно, зачем поставили новые ворота. Вариант от Ирины. Так, я вот тут, ну, друзья мои, сегодня все помечаю для себя. Потому что, ну, приз просто шикарнейший, да? Вот, наверное, может, меня этот приз от мясного ресторана аргентинской кухни, естественно, где и ребра, я уверен, есть, и стейки. Именно он, может, и подтолкнул мое сознание для этого вот вопроса про рог барана. Да. Сколько вкусностей. Так что да, я делаю вот пометки. Не просто мне будет сегодня в определении. Ольга считает, что рок послужит великому празднику. Это мысли от барана. Если у барана, напишет скоб, все в порядке с кальцием, то рога отрастут заново. И, соответственно, его мысли. Так, такая пауза, потому что увидел слово... террорист. Да не террорист я. Не разоружайте... А, во, все нормально. Типа, так, отбирают рог, тем самым разоружили барана. А, вот, все, пояснение пришло от Олега, который ответил вопросом, может, лучше в Грузию. Там пьют из рога. Ну, в Грузии пьют из рога. Ну, да, на Кавказе это, насколько мне известно, общепринято. Но а у нас в рог дуют, издавая тем самым праздничные звуки. Праздник Рошана. Друзья мои, продолжаем. Спасибо вам за эти версии. Подключаемся, фантазируем, представляем. Значит, процесс такой. Приходит у барана рог отбирать для шафара. И вот если бы баран умел говорить, что бы он в этот момент сказал? 054-20-70-800. У нас немного рекламы, потом песня.
1: Доброе утро, Семен. Доброе утро.

0: утро.
1: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
2: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
1: Конкретней.
2: Я это... Все время скучаю, понимаете?
1: Ну ничего страшного, все иногда скучают.
2: Я все время скучаю... По пятнице.
3: Бог ты мой! Так это же у вас синдром Робинзона! Не волнуйтесь, это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
4: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
1: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
3: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
2: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
4: Вечер.ком. Реклама.
6: Только в Центркар. Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц. Центркар Азур. Терех Ашива 9.
7: Телевизоры по самым низким ценам.
8: А можно еще дешевле?
7: Телевизоры по самым низким ценам.
8: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
7: Запомните, телевизоры покупайте только в Махсаней Хашмаль.
10: Минеральная вода магнезия из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
4: Реклама.

8.46, друзья мои. Так, мы продолжаем. Еще несколько сообщений на предпраздничную тему. Ну, для кого-то предпраздничную, а для кого-то грустную. Я про барана, у которого рог для шофара отбирают. Так вот, я у вас решил сегодня поинтересоваться, решил сегодня спросить, как вы думаете, дорогие мои, вот если бы баран умел говорить, что бы он сказал в тот момент, когда к нему приходят забрать рог для этого инструмента? Прикольные варианты уже были, я уверен, еще и будут. Шанатова пишет: «Хэндимэн, если бы баран мог говорить, он бы сказал тому, кто забрал его рог: носи на здоровье». Вот. Есть выражение «с барского плеча», здесь, наверное, выражение «с бараньего плеча». Благородный баран такой: пожалуйста, мне не жалко, да? Ну, я так додумываю вариант от хэндимена. Рафи пишет: нам, баранам, тоже наставляют рога. Но козлам же больше, так что возьми у него. И вообще, известно, что бараны и козлы — это разные виды мужчин. Ай-яй-яй, Рафи. На серьезную что-то тему вас вот потянуло все-таки, да? Ну, окей. Как говорится, у кого что... Да, ну ладно. Так, не заостряемся. Двигаюсь по WhatsApp. Забирайте, но не забудьте, что обещали меня на Курбат-Байрам отмазать. Вот мне... Ну, я смотрю, вот могу сделать такой промежуточный вывод, что все-таки присутствует вот это бережное отношение к животным, в частности, к баранам, да, среди наших радиослушателей. Вот. Которые не хотят, видимо, чтобы баран был отдан на какие-нибудь ребрышки или другие мясные деликатесы. И фотография, да, с поздравлением. Да, поздравления, конечно же, продолжают приходить. Шанатова. Это поздравление от Андрея. Яблоки, мед. О, и виноград появился, кстати. Интересно. Ну, а почему бы нет? Ну, вроде это виноград. Спасибо огромнейшее, Андрей. Всех, естественно, с праздником. У кого был опыт? Кто-нибудь вот... Шафар, вот я спрашиваю, рог у барана отбирают, да? А кто-нибудь вот пробовал издать звук? Я уверен, это не так просто. Если сопоставлять с духовыми другими инструментами, вот в частности воспоминания из прошлого, из детства, попытки... Вот была же пионерская организация, я уверен, вам прекрасно знакомая и известная, и в пионерской организации, естественно, было два основных вида музыкантов. Барабанщик, у которого на шее вот этот висел инструмент, да, и он выбивал. И гарнист. Так вот, был опыт издать звуки из горна. Мундштук, естественно, все дела, и это... Офигеть, как сложно, простите за это выражение. С первого раза, естественно, ничего не получилось. Вот не помню уже с какой попытки, но вот подходящий звук вылетел. Был у кого-то опыт извлечения звуков из шафара. Расскажите, пожалуйста, это как-то похоже вот именно на духовые? Или там просто и все, и он зазвучал? Или тоже надо специально смыкать губы, специальная подача воздуха, чтобы там что-то получилось? А, друзья мои, уверен, специалисты имеются. Но это так, это вот сопутствующее. Что-то меня вот заинтересовала эта тема, потому что сегодня праздничный стол, и, может, благодаря вам я блесну своими знаниями. Так, что у нас? Одну секундочку. На финише мы практически уже этого часа оказываемся. Так, пару, да, успеваю я еще несколько сообщений ваших. Пап Саша пишет: у кого рог, тот баран. С такими намеками. Ай-яй-яй-яй-яй, пап Саша. Ну, все же в шутку.
Так, ага, о, что бы сказал... Интересно, кстати, Даниэль пишет. Значит, что бы сказал баран, когда у него рог отбирает? Не испытывай судьбу, в бараний рог тебя согну. Потрясающе. Так, и от Алекса. Слушай, да, будешь из этого... Из этой барана рог дудеть, не забудь пригласить. Хорошо. Так, ну вроде, да, вроде на данный момент я никого не упустил. Давайте, наверное, даже еще парочку треков мы успеем послушать до финиша этого часа. Прямо сейчас трек, который называется «По барабану». Если один слог оказывается убрать, второй слог «ба», то что получим? «По барану» каждому, соответственно, или «по шафару». Друзья, всех с наступающим праздником!

Лиз Чивотина по барабану, по барану. Ах, да, вкусно сегодня будет абсолютно всем, друзья мои. Этого я вам искренне желаю. Готовимся, настраиваемся на потрясающий праздник. Рош Ашана, Хаг Самеах. Встречаемся мы с вами уже в часе следующем. Там совсем немного времени. Это, знаете, всегда выделяю на старте, да, третьего часа программы еще чуть-чуть для тех, кто вот не успел, кто любит попозже проснуться. Да, программа достаточно рано стартует, чтобы была возможность поучаствовать у всех. Тем более у нас сегодня шикарнейший приз. Я прямо сейчас про него вам напомню. Так, вот купон разыгрываем на 200 шекелей в ресторан «Ла Вакалока». В Герцли ресторан находится, аргентинский мясной ресторан. Так что есть за что, да, посражаться. Вопрос актуальный остается. Если бы баран умел говорить, что бы он сказал в тот момент, когда к нему приходят, чтобы отобрать рог для шафара? Хоть и на благое дело, да, для праздника, но все равно баран, наверное, ну, тоже жалко. Ну, что вы думаете по этому поводу? Пишите. Сейчас мы завершаем час с песней «Одержимо» от Эльвиры Ти и встретимся после выпуска новостей.

0: Реклама.
1: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
2: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
3: Работаем в субботу.
4: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
5: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
6: А можно еще дешевле?
5: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
6: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
5: Посудомоечные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
0: Реклама.
8: Первое радио. Новости.
9: Цены на нефть резко возросли на фоне продвижения хуситов к Баб-эль-Мандебскому проливу. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд.

В Израиле 9 часов. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Рост мировых цен на нефть резко ускорился на фоне событий в Йемене и продвижения хуситов в направлении стратегически важного Баб-эль-Мандебского пролива. Стоимость Brent превысила 107,6 доллара за баррель, прибавив более 6%. Американская нефть марки WTI подорожала на 1,27% до 103,8 доллара. За последний месяц цены на нефть выросли более чем на 23%, а в годовом выражении свыше чем на 60%. Британское управление морских торговых операций сообщило, что два судна в Ормузском проливе были атакованы примерно в 4 морских милях к западу от оманского города Хасаб. По данным ведомства, капитан, находившегося поблизости судна, заметил 4 неопознанных снаряда, которые поразили 2 корабля. На одном из судов после попадания начался пожар, о состоянии второго пока не сообщается. Данных о пострадавших и возможном экологическом ущербе также пока нет. В управлении морских торговых операций призвали экипажи судов в этом районе соблюдать повышенную осторожность. Цааль сообщил об уничтожении подземной инфраструктуры Хизбаллы в районе хребта Али-Ат-Тахер на юге Ливана. По данным армии, в последние недели израильские силы установили контроль над этим районом, а накануне бойцы 36-й дивизии уничтожили туннели, которые могли использоваться для подготовки атак против Израиля. Тем временем в дивизии Иудеи и Самарии в преддверии праздников началась внезапная проверка боеготовности. По тревоге были подняты все батальоны соединения. До полудня в регионе ожидается усиленное движение военных и сил безопасности. Подразделения отрабатывают действия при чрезвычайных ситуациях и взаимодействие с другими силовыми и спасательными службами. В Цале подчеркнули, что эти учения были запланированы заранее командованием и не связаны с реальным происшествием. К другим новостям. Не менее 8 человек пострадали в результате российского удара по Киеву. В Днепровском районе украинской столицы беспилотник попал в 9-этажный жилой дом. Одновременно сообщается об ударах по российским регионам. В Волгограде повреждены жилой дом и промышленное предприятие. Пострадали 2 человека. А в Саратове, по данным СМИ, атакован логистический центр «Озон». Тем временем президент России Владимир Путин прибыл в столицу Индии для участия в саммите БРИКС, объединения, в которое входят 10 государств – Россия, Бразилия, Китай, Индия, Египет, ЮАР, Иран, Эфиопия, Индонезия и Объединенные Арабские Эмираты. Как сообщает ТАСС, визит российского президента продлится 3 дня. Помимо участия в саммите, в программе запланированы двусторонние встречи и переговоры с лидерами стран объединения. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский в Канаде встретился с премьер-министром Марком Карни. По итогам переговоров объявлены соглашения более чем на 2 миллиарда канадских долларов. Свыше 1 миллиарда предназначено для обороны Украины, включая закупку ракет «Патриот», боеприпасов для F-16 и поддержку производства беспилотников. Дополнительно Канада выделит 350 миллионов долларов на средства ПВО, закупаемые через американскую программу. «Оттава» также планирует увеличить выпуск беспилотников и передавать Украине около трети произведенных аппаратов. Стороны подписали декларацию о столетнем партнерстве в области обороны, беспилотных систем и кибербезопасности. Зеленский также сообщил, что не ожидает серьезных переговоров с Россией до завершения выборов в Госдуму. В конце сентября Киев рассчитывает провести встречу с представителями США в Нью-Йорке. Ну а теперь о погоде. Если верить синоптикам, температура воздуха сегодня ниже вчерашней и будет близка к среднесезонной. Ожидается малооблачная погода. В Иерусалиме и Хайфе 30 градусов, в Тель-Авиве 31, в Бершеве 34 и в Эйлате 38 градусов. Это были главные новости к этому часу о развитии событий в следующем выпуске.

Можно всем вместе, друзья. Ла-ла-ла-ла-ла. Две буквы, один слог. И повторяем, да. Рамис, ла-ла-ла. Вот, обожаю эти треки, шуточные, игривые, с таким незамысловатым мотивом и еще более незамысловатыми словами. Всем добрейшего утра. На часах 9 часов и 9 минут ровно, и опять, кто верит, загадываем. Ох, да, пусть все сбывается. Тем более, Новый год впереди. С праздничным настроением продолжаем. Желаю вам, чтобы оно присутствовало, конечно же. Этот час у нас самый ответственный. Ну, у меня как минимум самый ответственный, потому что впереди подведение итогов, награждение. Перед этим еще один блок ваших ответов будет. Я напомню, что так как Рошана сегодня обязательно случится, наступит 5787 год по еврейскому календарю. С чем я вас, дорогие мои, ну пусть чуть-чуть наперед забегаю, но уже поздравляю от всей души. Хаг Самех, Рошана. Да, пусть Новый год переносит только удовольствие. В этом слове заключается многое, что человеку, ну, наверное, от жизни хочется. Пусть будет это удовольствие, пусть оно включает в себя все моменты, о которых вы мечтаете. Я у вас поинтересовался час назад, предложил представить ситуацию, что приходят к барану забирать рог для шофара. Не просто так, да, а для шофара, чтобы в него дуть. На Рош Шана, перед праздником, в праздник. И вот, спрашиваю, если бы, вот вы представили, баран мог говорить, что бы он в этот момент, когда у него рог забирают, что бы он сказал? Версии были шикарнейшие. Значит, мы сейчас послушаем еще одну песню, после которой завершающий блок ваших вариантов, и я буду объявлять стоп в игру и удаляться на подведение итогов. 054-20-70-800 номер нашего WhatsApp'а. Пофантазируйте, напишите, поучаствуйте, тем более, что вот приз сегодня у нас, ну, ох, шикарней и не придумаешь. Купон на 200 шекелей в ресторан «Лава Калока» в Герцлии. Это аргентинский мясной ресторан. Ох, кому достанется этот приз, приглашайте меня, с удовольствием составлю компанию. Вот напросился, да? Так, шутки шутками, слушаем мы Максима Леонидова, и вот после него сразу же ваши версии.

0: грустно.
1: Максим Леонидов с логическим таким утверждением. Да, скоро весна. Если осень настала, скоро зима. Вот прежде всего. А весны еще ждать. Но, опять же, относительно, да, относительно всех наших праздников с вами, время пролетит быстро, и да, и весна наступит также. Окей, друзья, значит, вот подборочка финишная ваших вариантов. Значит, ситуация такова. У барана рог отбирают для шафара. И если бы он умел говорить, что бы он в этот момент сказал, по вашему мнению. От Дриньки вариант. Да отцепись ты от меня, я не баран, я овца. У баранов еще вчера все рога поотбирали. Так, хорошо, далее. Смэш. Сава, привет, помнишь, у нас под Прибором... А, ну это отсылка в Беларусь. К тем местам были пионер-лагеря. Ну, я так понимаю, тут можно, наверное, все рассматривать, да? Смэш продолжает. Я 8 лет подряд ездил в пионер-лагерь «Космос» и «Спартак». Так вот, когда мне было лет 12-13, в одном из лагерей искали барабанщика и гарниста. Директор, увидев меня, крикнул: «Чего их искать? Вон, берите с того пацана», имея в виду меня. «Я его много лет знаю, каждый год к нам приезжает. Дали мне этот горн, сказали, покажи, как ты умеешь дудеть. Я взял, дунул и подумал, что сейчас мои легкие через этот горн выйдут. В общем, гарниста из меня не получилось, оставили в качестве барабанщика». Это к моему тоже рассказу я поделился, да? Вот мысль зашла про то, что просто или не просто вот в шафар дуть. Мы это слышим, вот, да, очень часто сейчас в канун праздника на дорогах можно увидеть подобного рода действия. И я вспомнил, что вот в пору, опять же, пионерства... Гарнисты изображал. И тяжело в горн дуть, ну, как и в любые духовые инструменты, с мундштуком. Надо и подача воздуха, правильное смыкание. Но пока вот я не получил ответов насчет шафара. Неужели никто из вас не пробовал, опыта не было и, ну, не можете вот вразумить меня, легче или сложнее, чем с духовыми инструментами как таковыми. Ну, Смэш, спасибо за рассказ. Эти прекрасные времена пионер-лагерей. Так, ладно, далее. Угу. Так, ну вариант тут вот... козел как животное, понятное дело. А когда в другом употреблении это слово, может как-то рисковато звучать. Так что я с вашего... Михаил, позволение пропущу, да, вот, дабы никого не обидеть. Первую часть, а вторая — оставьте мой рог в покое. Ну, несложно догадаться, к какому выражению прибегнул баран. И вариант от Арсена, я так понимаю, финишный, наверное, будет. Значит, диалог по ролям. Человек говорит: «Давай у этого барана рог возьмем». Второй ему отвечает: «Давай, баран, а меня спросить, не хотите ли?» Все правильно. Прежде всего, мнение барана. И открытка с Рошана, 5787 год, нас поздравляет. И не подписался. Кто нас поздравляет? Алексей, вот, я нашел. Спасибо огромное и за поздравление Алексею, и спасибо огромное всем, кто принимал участие. На часах у нас, так, 9 часов 19 минут, и вот я объявляю стоп-игру, друзья мои. Все сообщения, которые после этого времени, вне конкурса, я приступаю к самому сложному для себя подведению итогов. Как же выбрать вот сейчас из огромного количества прекрасных ваших вариантов, как же выбрать, вот, кому достанется музыкальный подарок, а кому достанется купон на 200 шекелей в аргентинский мясной ресторан Лавака Лока. Ну, надеюсь, справлюсь. Так, прямо сейчас у нас реклама. После нее вы услышите дуэт Евы Власовой и Евы Польны. И песня называется «Ева-Ева». Ух, как все хитро-то получается. Ну и, надеюсь, потом я уже с именами победителей и появлюсь.
0: Доброе утро, Семен Семенович.
2: Доброе утро.
3: Савино утро.
2: Музыкальная чайхана. Музыкальная чайхана.
4: Эммануэль, я устала. Я есть, я пить хочу.
5: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
6: Я раб этой лампы.
5: А что мне делать?
6: Приказывай.
5: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
6: Слушаю и повинуюсь.
5: Теперь, Анна, ты загадывай.
4: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпись,
7: «Музыкальная чайхана». Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
8: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
9: Реклама.
10: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
11: Смада Неймани. Праздник со вкусом. Филе лосося свежемороженое 24,90 за 320 граммов. Капуста квашеная Мама Мэри 14,90 за банку. Крабовые палочки 3 пачки за 9,90. В соответствии с условием мероприятия.
12: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
13: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
14: Грузинский вино – 7 буквы. Первый – буква А.
15: По горизонтали или по вертикали?
14: Какой хинкали, какой вертикали? Азнаури!
16: Азнаури – истинное наслаждение для ценителей качественных вин.
17: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
18: Рош-Ашана в гастрономе Елисеевский.
19: Праздничные акции с 8 по 11 сентября.
18: Встречайте праздник вкусно и выгодно. Икра красная форели 200 граммов всего 79,90. Сыр Гауда голландский 4,90 за 100 граммов. Сыр чеддер английский с виски или с клюквой всего 9,90 за 100 граммов. Синта копченая всего 9,90 за 100 граммов. Пастрама индюшинная разных видов всего 5,90 за 100 граммов. И много других скидок в сети гастрономов Елисеевский по всей стране.
20: Только в Центркар. Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
21: Центркар Азур.
20: Дерех Ашива 9.
22: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
23: А можно еще дешевле?
22: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
23: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
24: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
22: Посудомоечные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
18: Рош-Ашана в гастрономе Елисеевский.
19: Праздничные акции с 8 по 11 сентября.
18: Встречайте праздник вкусно и выгодно. Филе Соломона свежемороженое всего 59,90 за килограмм. Креветки очищенные свежемороженые 500 граммов всего 19,90. Хек свежемороженый всего 19,90 за килограмм. Утка свежемороженая всего 49,90 за килограмм. И много других скидок в сети гастрономов Елисеевский по всей стране.
9: Реклама.
1: Спонсор программы – магазин «Кейтеринг» при фабрике «Мантис». Ищите настоящие вкусы Востока и Кавказа. В «Мантис» есть все. Золотистые чебуреки и сочная самса, классические жареные пельмени и домашние вареники, кюрзе и хинкали, сытные и ароматные лагман и дюшпере. Конечно, настоящие бакш и плов. Пышные пирожки с мясом, картофелем или яблоком. Все блюда создаются вручную исключительно из свежих качественных продуктов и, главное, по очень приятным ценам. Внимание, гурманы! Каждый четверг и пятницу в «Мантис» вас ждет новинка. Запеченные бараньи ребрышки с овощами. Ну а если вы хотите приготовить шедевр дома, забирайте полуфабрикаты ручной работы с собой. Ждем вас по адресу Ришон ЛиЦион, промзона Рамат Ильягу, улица Ицхак Бен Цви, 23. Дополнительная информация и полное меню есть в соцсетях. Очень важное дополнение. Прямо перед магазином есть своя бесплатная стоянка. Фабрика «Мантис» сделана вручную, приготовлена с душой.
0: Реклама.
2: Савино утро.

Без слез обойдемся. Спасибо, спасибо. Ева Власова и Ева Польна. 9.28, и вот мне удалось, я горд сам за себя, удалось подвести итоги. Ну, опять же, так как я этим занимаюсь один, конечно же, все субъективно, но надеюсь на объективность. Так, по порядочку, наверное, да, хотела перейти непосредственно к именам, но... Дабы все гештальты были закрыты, а сообщений у нас прилетело за время рекламно-музыкальной паузы, вот закончу с сообщениями, это уже все вне конкурса. В 9, напомню, в 9.19 была объявлена стоп-игра, так, поэтому сейчас то, что прозвучит, не участвует именно в конкурсной программе. Был у меня вопрос по поводу мыслей барана, что бы он мог сказать, если бы умел говорить в тот момент, когда к нему приходят рог забирать для шофара. Отдай рог, я тебе говорю, оба рога отдай. Хорошо. Так, открытки с поздравлениями. Роша Шана. Спасибо, друзья. Так, это Костя присылает, да, поздравительную открытку и вас с праздником. Сабаск пишет: Хаксамех, Шанатова, Вемитука, добра и позитива, любимая первая, Сава и все-все-все. Очень приятно, Сабаск, и вас с праздником. И еще одно поздравительное видео от Александра. С праздником, Александр! Так, ну, вроде как я, да, всех уважил максимально, насколько это возможно. Ну и теперь давайте приступаем, значит, к победителям. Кто же, кому же сегодня достаются призы? Музыкальный подарок. Сегодня улетает Даниэлю. У него был вариант... Не испытывай судьбу, а то в бараний рог тебя согну. Такой продвинутый мне представляется почему-то баран-рэпер такой, на рифме, со своим ответом. Мне очень понравилось. Так, мы ведем переписку по поводу композиции. К сожалению, ту группу, изначально которую попросил Даниэль, она находится в черном списке. Я не могу ее поставить. Ну, Даниэль пишет, что у музыки вот не бывает черных списков. Да, у музыки я согласен. В принципе, как и не бывает преград, границ и так далее. Но, к сожалению, есть человеческий фактор, вы сами понимаете, да, прекрасное человеческое отношение ко многим вещам. Из-за которых музыканты и попадают в те или иные списки. Ну, вот так, наверное, я прокомментирую. Даниэль также добавил, что спасибо в любом случае и на мой выбор. Ой, ой-ой-ой. Если на мой выбор... Так, ну я посмотрю, успею ли я сориентироваться. Даниэль, у вас есть еще возможность, может, вы что-то пришлете более... какую-то конкретику, пока я представлю следующего победителя, а следующему достается купон на 200 шекелей в ресторан «Ла Вака Лока». Это аргентинский мясной ресторан в Герцлии. Те, кто разбираются в мясе, уже знают. А те, кто еще нет, самое время познакомиться. «Ла Вака Лока». Проведите вечер в южноамериканской атмосфере, будь то романтический ужин, семейное застолье или большое торжество с друзьями. Визит в «Ла Вака Лока» будет незабываемым. Герцлия, Мединат Айудим, 60. Ищите в Waze. Итак, купон на 200 шекелей сегодня отправляется... Так, так, так... Отправляется, вот, нашел я, прохожему, а так подписывается радиослушатель, прохожий, никнейм.
у него следующий вариант был на ответ барана. «Больно, обидно», сказал бы баран, «но нет худа без добра. Теперь я легендарный мифический единорог». Это вот меня зацепило похожим отношением к жизни, к тому, что происходит. Вот на позитиве, когда ты присутствуешь, когда этот позитив внутри себя, ты во всем находишь какие-то прекрасные моменты. И вот и баран. Ну, отобрали один рог, ничего, я единорог. Класс, однозначно. Я вас поздравляю, Андрей, с вами свяжутся наши продюсеры. Так. А, нет, тут просят поставить песню. Я подумал, что это вот победитель наш, да, Даниэль. Но нет, это кто-то к Даниэлю примазывается. Друзья, если вы хотите музыкальные подарки, у нас отдельная программа для этого существует в нерабочий полдень. Она выйдет завтра. О, два дня подряд она будет выходить. Она регулярно по субботам и праздничным дням. Значит, завтра что? Суббота с часу до двух. Программа в эфире. Заказывайте, поздравляйте. Есть повод прекраснейший. И в воскресенье, потому что воскресенье, конечно же, выходной день. И также, да, состоится программа с часу до двух. У вас будет вот возможность все свои музыкальные хотелки исполнить. Так, что вы еще успели написать за это время? Шанатова первая. Игорь Хоккеист поздравляет всех. Спасибо, Игорь. Вас также с праздником. Мой сын возле стены плача, пишет Смэш и присылает видео. Но почему-то вот какая-то техническая неполадка. Какие-то, видно, байтики... Битики не добежали, где-то по дороге потерялись, и да, видео не открывается. Смеш, не могу я посмотреть, как вам ваш

Это исполнительница, по крайней мере. Я не раз говорил о своих музыкальных предпочтениях в ее сторону. Это Мари Краймбрери. Ну, трек не самый, скажем так, любимый из ее треков, но все равно очень хороший. Вот, но однозначно, если бы у меня спросили, да, я бы вот Мари Краймбрери выделил. Так что будем слушать ее. Еще раз поздравляю Даниэля, да, которому достался музыкальный подарок. Также я поздравляю... так... Что-то я вот тут подзапутал. Вот Андрея, которому купон достался. И благодарю всех абсолютно вас, дорогие мои, за то, что вы принимаете участие. Ваши версии все прекрасные. И поверьте, очень сложно выбрать. Вот всего два варианта. Было больше призов. Раздавал бы каждому по призу. Но как есть. Все, слушаем Мари Краймбрери.

0: Доброе утро, Семен Семен.
1: Доброе утро.
2: Савино утро.
3: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
4: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
5: Реклама.
6: Смаданный мани. Праздник со вкусом. Язык говяжий мороженый 24,90.

0: 90 за килограмм. Салями со вкусом трюфеля или клюквы. 11,90 за 100 граммов. Красная икра Лемберг. 79,90 за 200 граммов. Филе морского окуня. 24,90 за килограмм. Все скидки ищите в соцсетях «Мадана и Мания».
1: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов.
2: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
3: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
4: Праздничные скидки в Канкун. Икра красная кета Изи Филлипс замороженная 489 шекелей за килограмм. Икра красная кета Изи Филлипс замороженная 269 шекелей за 500 грамм. Канкун Ришон-Лицион, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятию.
5: Стиральные машины по самым низким ценам.
6: А можно еще дешевле?
5: Стиральные машины по самым низким ценам.
6: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
5: Запомните, стиральные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
8: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Интеллиго. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
9: Рош-Ашана в гастрономе Елисеевский.
10: Праздничные акции с 8 по 11 сентября.
9: Встречайте праздник вкусно и выгодно. Пельмени классические 1 килограмм всего 19,90. Филе рыбы Амнун всего 10,90 за килограмм. Скумбрия свежемороженая всего 29,90 за килограмм. Чебуреки и блинчики с мясом 600 граммов всего 19,90. И много других скидок в сети гастрономов Елисеевский по всей стране.
1: Реклама.
11: Спонсор программы – магазин «Кейтеринг» при фабрике «Мантис». Ищите настоящие вкусы Востока и Кавказа? В «Мантис» есть все. Золотистые чебуреки и сочная самса. Классические жареные пельмени и домашние вареники. Кюрзе и хинкали. Сытные и ароматные лагман и дюшпере. Конечно, настоящие бакш и плов. Пышные пирожки с мясом, картофелем или яблоком. Все блюда создаются вручную исключительно из свежих, качественных продуктов и, главное, по очень приятным ценам. Внимание, гурманы! Каждый четверг и пятницу в «Мантис» вас ждет новинка. Запеченные бараньи ребрышки с овощами. Ну, а если вы хотите приготовить шедевр дома, забирайте полуфабрикаты ручной работы с собой. Ждем вас по адресу Ришон-Лицион, промзона Ромат Элиягу, улица Ицхак Бен Цви, 23. Дополнительная информация и полное меню есть в соцсетях. Очень важное дополнение. Прямо перед магазином есть своя бесплатная стоянка. Фабрика «Мантис». Сделана вручную, приготовлена с душой.
5: Савино утро.

Мумитролля, что-то такое теплое из прошлого. Да, а каким курсом пойдем, товарищи? Праздничным однозначно. Сообщение поздравительное от Саши-футболиста. Так и написано. Саша-футболист тоже вас поздравляет с Новым годом. Спасибо, Саша. И вас с праздником. Рош-ха-шана, дорогие мои. Настрой правильный у всех пусть сохраняется на все эти праздничные дни. И сейчас, наверное, давайте-ка, раз Мумитроль послушали, оттуда же, опять же, из того нашего уже где-то даже далекого музыкального, но такого теплого, уютного и приятного прошлого, Земфира с вопросом «Почему?». Наверное, вот наш этот пресловутый сегодняшний баран, у которого рог на шафар отбирали, мог бы просто спросить «Ну почему у меня?».

Итак, Земфира с одним, как мне кажется, из извечных вопросов. Ну почему? Туда же можно набросать. Зачем? Для чего? Но не будем заморачиваться на этот счет, друзья. Сегодня праздник, и праздник будет продолжаться. С хорошим, как я надеюсь, настроением. Пусть, да, это настроение внутри вас культивируется и только вырастает. Впереди... Да, а чтобы так было, оставайтесь с Первым радио, потому что впереди много всего интересного. Вот Анечка Розина уже появилась в студии. Она проведет, конечно же, свой идеальный выходной. И, Анечка Розина сегодня дважды, можно сказать, в студии. Потому что она еще и будет являться гостем программы «Персона Грата» у Марка Кричевского. Вот сразу после 10:00, после выпуска новостей. Далее Эммануэль Сулейманов по традиции вас в музыкальную чихану пригласит, после чего два Игоря продолжат музыкальную же тематику в городе диско, и Андрей Смертенко с программой вечер.ком закруглится перед уже непосредственно самим праздником. Ах, ворвемся так ворвемся. Пусть самым сладким, пусть самым душевным, пусть самым семейным, пусть самым развлекательным. Да каким хотите, вот именно вы, каким вы его представляете, таким праздник пусть и будет. С вами был Сава, прощаюсь ненадолго. Завтра встречаемся здесь же, в программе «В нерабочий полдень», потом в программе «Шавуатов». Так что, ну, наша разлука будет недолгой. Оставляю вас с Зиверт потрясающий и песня соответствующая. Газ. Да-да-да, газуйте как следует. Ой, да, что тут за фото нам прилетает? Конечно же, праздничная открытка. Шана Това. Шана Това, дорогие мои, в Метука. С вами был Сава. Всех люблю, всех обнял. Пока-пока.

нам транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Савина утро.
1: Реклама.
2: Рош-Ашана в гастрономе Елисеевский.
3: Праздничные акции с 8 по 11 сентября.
2: Встречайте праздник вкусно и выгодно. Икра красная форели 200 граммов всего 79,90. Сыр Гауда голландский 4,90 за 100 граммов. Сыр чеддер английский с виски или с клюквой всего 9,90 за 100 граммов. Синта копченая всего 9,90 за 100 граммов. Пастрама индюшинная разных видов всего 5,90 за 100 граммов. И много других скидок в сети гастрономов Елисеевский по всей стране.
4: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Севелы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
5: Alto Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен ли цион? Звездочка 9246.
6: Работаем в субботу.
7: Мантис.
8: Мантис – невероятные запеченные бараньи ребрышки с овощами. Мантис. Решен ли цион? Ицхак Бен Цви, 23.
9: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
8: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
2: Рош-Ашана в гастрономе Елисеевский.
3: Праздничные акции с 8 по 11 сентября.
2: Встречайте праздник вкусно и выгодно. Пельмени классические 1 килограмм всего 19,90. Филе рыбы Амнун всего 10,90 за килограмм. Скумбрия свежемороженая всего 29,90 за килограмм. Чебуреки и блинчики с мясом 600 граммов всего 19,90. И много других скидок в сети гастрономов Елисеевский по всей стране.
1: Реклама.
10: Первое радио. Новости.
11: Пресечена попытка контрабанды оружия через границу с Иорданией. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. Десять часов. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Силы безопасности пресекли попытку крупной контрабанды оружия через границу с Иорданией. Накануне наблюдательные посты ЦАЛя зафиксировали подозрительную активность, после чего военные совместно с полицией округа Иудеи и Самарии и бойцами МАГАФ организовали засады. В ходе операции были задержаны двое жителей Иерихона в возрасте около 50 лет. У них обнаружили 34 пистолета и две винтовки М-16. Задержанных и изъятое оружие передали полиции для дальнейшего расследования. По данным сил безопасности, контрабандное оружие могло предназначаться как террористическим группировкам, так и преступным организациям. Операция стала частью усиленных мер безопасности в преддверии праздничного периода и борьбы с незаконными поставками оружия через восточную границу. ЦАЛь сообщил об уничтожении подземной инфраструктуры Хизбаллы в районе хребта Али-Ат-Тахер на юге Ливана. По данным армии, в последние недели израильские силы установили контроль над этим районом, а накануне бойцы 36-й дивизии уничтожили туннели, которые могли использоваться для подготовки атак против Израиля. Тем временем в дивизии Иудеи и Самарии в преддверии праздников началась внезапная проверка боеготовности. По тревоге были подняты все батальоны соединения. До полудня в регионе ожидается усиленное движение военных и сил безопасности. Подразделения отрабатывают действия при чрезвычайных ситуациях, а также взаимодействие с другими силовыми и спасательными службами. В ЦАЛе подчеркивают, что эти учения были запланированы заранее командованием и не связаны с реальным происшествием. К другим новостям. Президент США Дональд Трамп отказал наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Салману в просьбе нанести удары по хуситам в Йемене. По сообщению Axios, накануне саудовский лидер дважды звонил Трампу на фоне наступления хуситов на Баб-эль-Мандебский пролив. В Вашингтоне объяснили отказ тем, что сейчас США сосредоточены на противостоянии Ирану и обеспечении свободы судоходства через Ормузский пролив и не хотят открывать еще один фронт. При этом американская сторона готова расширить разведывательную поддержку Саудовской Аравии. На фоне усиления угрозы со стороны хуситов командующий Центральным командованием США адмирал Брэдли Купер прибыл в Саудовскую Аравию для срочных консультаций. Тем временем рост мировых цен на нефть резко ускорился на фоне событий в Йемене и продвижения хуситов в направлении стратегически важного Баб-эль-Мандебского пролива. Стоимость нефти марки Brent превысила $107.6 за баррель, а американская нефть WTI подорожала и стала стоить $103.8. За последний месяц цены на нефть выросли более чем на 23%, а в годовом выражении свыше чем на 60%. Не менее 8 человек пострадали в результате российского удара по Киеву. В Днепровском районе украинской столицы беспилотник попал в 9-этажный жилой дом. Одновременно сообщается об ударах по российским регионам. В Волгограде повреждены жилой дом и промышленное предприятие. Пострадали 2 человека. А в Саратове, по данным СМИ, атакован логистический центр «Озон». В Косово завершился чемпионат мира по тайскому боксу. Израильская сборная завоевала 2 золотые медали. Макс Бранис стал чемпионом в весовой категории до 71 килограмма. На пути к золоту он победил соперников из Венгрии и Косово. А в финале уже в первом раунде нокаутировал бойца из Казахстана. Ширкоин выиграла золото в категории до 51 килограмма. Израильтянка одержала победы над спортсменками из Таиланда, Испании и Австрии. А в финале одолела представительницу Вьетнама. Ну а теперь о погоде. Температура воздуха сегодня ниже вчерашней и близка к среднесезонной. Ожидается малооблачная погода. В Иерусалиме и Хайфе 30 градусов, в Тель-Авиве 31, в Вершеве 34 и в Эл-Асе 38 градусов. Это были главные новости к этому часу о развитии событий в следующем выпуске.

0: Личное дело персона грата. Желательное или пользующееся доверием лицо. Задание. Выявить настоящую сущность и преданность делу. Разработку персоны грата поручить Марку Кричевскому лично.
1: Честно говоря, не думал, что он так быстро согласится сотрудничать с нами.
0: Связь с центром на волне 89.1 FM. Пароль «Первое радио».
2: Как всегда.
3: Программа «Персона грата». В гостях у Марка Кричевского человек, которому есть что рассказать и чем гордиться.
4: Доброе утро, дорогие друзья. Сегодня предпраздничное утро. Это значит, я захотел сделать вам действительно большой-большой подарок. Ну, большой в смысле... Не в смысле рос вес, да, а в смысле да. Ну и, вы знаете, решил никого. Я, когда говорил на встрече с главным редактором, что я Анечку Розину, она знает, она не обижается, иногда использую в личных целях, когда что-то с гостем проблемы, но сегодня я решил ее, так сказать, целенаправленно пригласить, поговорить о туризме и, в общем, сделать вам действительно... классное шоу, потому что с Розиной это всегда именно так. Анечка, привет.
2: Привет, я не знаю, я прям так расчувствовалась.
4: Ты расчувствовалась наш
2: сегодня. А я выступаю в роли официального подарка. Я сразу представила большую коробку.
4: Я такая
2: перевязную бант. Да, и я прыг. Или история. Не, история-то не надо. Это другая же история. Да, это пошло. А вот из коробки.
4: А из коробки другое дело. Ну и, во-первых, это, во-первых, большой вам подарок. Можете не благодарить, а можете благодарить. Пожалуйста, пишите 054-2070-800. Можете благодарить. Но в отличие от меня, который последний раз был за границей в апреле месяце, и все, и вот, и на этом все, и я даже не знаю, жизнь остановилась, Розина ездит за нас двоих, да какой двоих, за всех она ездит, наездилась тут, слава богу. Мы ей, конечно, в хорошем смысле завидуем, но я всех призываю, друзья мои, ты знаешь, у меня был вот такой разговор с одним философом. Ну, парень закончил философский факультет Тель-Авивского университета. И помню, я говорю, когда ты последний раз куда-то ездил? Он говорит, ну, денег нету лет 10 назад. Я говорю, ты знаешь, у меня тоже нет денег, но я езжу постоянно. Вот смотри, у тебя нет денег, ты не ездишь. У меня нет денег, я езжу. Что у нас остается, ты философ? Только кроме ощущений, ничего. Поэтому, друзья, получайте эти ощущения. И ты за это время, за время, когда мы с тобой как бы последний раз встречались, была в Японии,
2: так.
4: В Германии,
2: так.
4: И в Азербайджане.
2: Так.
4: Так?
2: Да.
4: Где еще?
2: Все.
4: Все, все.
2: Хватит. Я была в пустыне. Здесь, в Израиле. В совершенно потрясающем месте есть такой ешув, который называется Цуким.
4: Угу, слышал, да.
2: Я просто всем рекомендую. Мы поехали смотреть на звезды, но обычно мы ездим с палатками. Угу. А тут мы поехали, сняли такой, это называется глэмпинг, новое модное направление туризма.
4: А что это такое?
2: Это такие юрты, которые стоят в пустыне. Они полностью оснащены. Там есть все, и кондиционеры,
4: и туалет, да.
2: Ну все, короче, да. Юрта, что называется, 5 звездочек. Стоит она посреди пустыни, возле нее вырыт такой бассейн небольшой, ну, как источник такой. И ты просто все время, когда ты находишься снаружи, да даже и внутри, в юрте, ты поднимаешь там шторы, раздвигаешь, она прозрачные стены у нее сделаны. Это просто посреди пустыни. Вот эти просторы бешеные.
4: Звезды.
2: Тишина. Я думала, что я не люблю пустыню. Угу. Ну, вернее, как? Я думала, что я люблю гораздо больше другую природу.
4: Ну, ты же человек
2: зелень.
4: Леса. Ты
2: без
4: Белоруссии.
2: Я люблю лес. Да, я люблю лес, зелень. Хотя сказать тропики, а ты говоришь, из Беларуси. Да, наверное, оттуда это пошло. А вовсе не из тропиков. Вот. А... И тут вдруг я поняла, что, видимо, годы, как говорят у нас в Беларуси,
4: годы, да,
2: наверное,
4: свою богатство.
2: Сделали, годы, мое богатство, да, и мне уже захотелось тишины, и вот та тишина, которую ты получаешь в израильской пустыне, я тебе скажу, мы как раз вернулись на тот момент уставшие, но довольные из Японии, мы были такие уставшие, когда вернулись, ужасно уставшие.
4: Сейчас расскажу.
2: И вдруг вот эти одни выходные, буквально одна ночь и два дня, они вернули нас к жизни. Поэтому я вот всем рекомендую, если нет возможности улететь, если там не позволяет работа или финансы, или еще что-то, поехать в пустыню, вот так вот на выходные перезагрузиться, да. Рано утром в 6 утра можно сделать маршрут очень красивый, угу. Там. Это просто вау.
4: Хорошо.
2: Да.
4: Классно, да, действительно. Как ты говоришь, называется место?
2: Цуким. Еще в Цуким. Там есть много циммеров. Он вообще, в принципе, ты даже не видишь этой деревни. Это несколько домиков разбросанных. Они промышляют туризмом. У них есть...
4: Промышляют, слово-то какое интересное. Промышляют.
2: Да, но там очень комфортно, очень уютно и очень красиво.
4: А теперь ответь радиослушателю Зееву Ханину.
2: Так... Так.
4: Дело в том, что радиослушатель...
2: Хорошо, что Зеев Ханин. Я поняла, что не будет подвоха такого.
4: Нет,
2: да?
4: нет. Ты знаешь, где Ханин, где подвох.
2: Нет.
4: Он чересчур, да. Чересчур.
2: Да. Поздравим с Новым годом.
4: Ну, во-первых, Зеев, мы тебя поздравляем. А во-вторых, он... выдам маленькую тайну, может быть, меня простит. Он с супругой все-таки собирается, как и все сегодня здесь в Израиле, посетить Японию.
2: Ой, как...
4: Да. Так вот. Угу. И мы, у нас был, так сказать, разговор, он хочет поехать в составе какой-то группы. Угу. Ну, типа, есть такое мнение, что в Японию самим ездить очень трудно, сложно, и надо обязательно, пусть небольшая группа, но группа. И самое интересное, он сказал, что он там хотел там какие-то группы записаться, да? Сказали, до декабря 27-го года уже ничего нет.
2: Нет у меня.
4: Вопрос. От радиослушателя Ханин. Действительно ли надо первый раз, мы говорим первый, там ездить группой?
2: Нет. Это не так. Я тебе скажу, вот смотри, зависит очень сильно от наезженности, от опыта, от насмотренности. То есть мы достаточно много путешествуем. Поэтому мы не боимся сами там выискивать, как купить билеты на поезд, куда пойти. Мы, так или иначе, чуть-чуть владеем английским. Зеев Ханин владеет английским на уровне родного языка. Поэтому тут вообще не будет никаких проблем. Сейчас, благодаря...
4: Кстати, насчет английского, прошу прощения. Давай я тебя буду перебивать.
2: Да.
4: А люди пусть меня за это ненавидят. Кричевский, дай сказать Розиной.
2: Не, я все скажу. Не волнуйтесь, люди, мы его...
4: Английский уровень.
2: В Японии?
4: Да,
2: все, что касается гостиниц, ресторанов, туристических мест, да. В остальном они, в общем-то, особо не заморачиваются. Далеко не все говорят по-английски, но все прекрасно умеют пользоваться переводчиком в телефоне. Они очень технологичны. Если ты подходишь, что-то спрашиваешь по-английски, они не понимают, они тут же достают свой телефон и пишут, куда вам надо пойти, скажите, тебе автоматически переводит переводчик. Ты читаешь, говоришь. То есть не было никаких с этим проблем вообще.
4: Окей, да.
2: Дальше. Вот важные моменты. Ага. Например, покупка билетов в метро или на поезд.
4: Это сложная
2: Во
4: история.
2: Во всех автоматах есть...
4: как говорят на иврите.
2: Ты знаешь, мы просто задались целью подготовиться. Ага. Мы сели в Ютубе, нашли программу, где просто парень говорит, рассказывал там о Японии, рассказывал, как покупать билеты в токийском метро. Мы просто посмотрели, знали, как покупать билеты. То есть нет, если ты подготовился, почитал. Сейчас, благодаря доступности интернета, все вопросы решаемы. Uh-huh. Благодаря тому, что мы можем спокойно пользоваться Google Maps. Раньше у нас нам нужно было покупать атласы, карты,
4: смотреть.
2: Сейчас у нас есть Google Maps, есть возможность подключить интернет за границей. И благодаря этому ты легко перемещаешься, везде есть указатели. Все это понятно. Так вот, я начала говорить, все автоматы, они есть и на английском языке. То есть просто ты переходишь в любом автомате, меняешь язык на английский, и тебе уже билеты, одно, например, два, например. Дальше. Когда ты заходишь в Google Maps, вводишь, даже в Google просто, в поисковике, ты вводишь определенный адрес, он тебе сразу выдает возможности, как туда добраться. Вот такая электричка, линия такая-то.
4: Окей, но тут вопрос. Я тебе буду, вот смотри, когда, опять же, Европа, она не такая технологичная, как Япония. И когда мы, например, куда-то едем, мы забиваем, берем там, на их языке, там, например, в Греции, как-то мы пытаемся забить на греческом и так
2: мы
4: далее.
2: Мы все на английском там, забивали.
4: Там все забиваешь на английском.
2: Все забиваешь на английском,
4: и все
2: находится. Да.
4: И там идет вместе с транспортом.
2: Да. И ты можешь посмотреть очень четко, на каком транспорте тебе доехать. Плюс есть японские приложения, угу, которые помогают тебе со всем этим транспортом разобраться.
4: Они тоже на английском.
2: Да, я дам, если нужны кому-то рекомендации, я всегда говорю: вот пока я на радио, это точно 054-20-70-800. У Зейва есть и мой личный номер телефона, поэтому можно лично мне позвонить, написать. Я всегда дам рекомендации. Пишите, расскажу, как справиться там с транспортом, как купить карточки. Это очень просто. Хорошо, ты покупаешь в автомате карточку, загружаешь на нее деньги в автомате. Это очень просто. Просто у тебя прям выпрыгивает. Заполнить — суйка называется эта карточка. Ты заполняешь, сколько тебе нужно. Там 2000 йен заполнил. И дальше ты уже ездишь, не думаешь, проводишь ее на входе в метро, поезд. Угу. Во все виды транспорта она подходит. Никаких проблем.
4: Окей.
2: В плане составления программы, да, самостоятельно.
4: Да, давай так, вот самостоятельная программа. Все-таки Япония, она ж только на карте кажется небольшой, а так она, в принципе, и разбросанная, и длинная, и так далее. И везде интересно, и все хочется посмотреть.
2: И невозможно.
4: А времени на все, что там посмотреть Японию, нужно месяца два по ней кататься минимум, а то и три. Так вот, как с этим? Вот что самое... Вот надо ездить по самым туристическим или как, вот, как с этим?
2: Ты знаешь, я думаю, что первый раз это все-таки, да, туристические места, без которых ты не представляешь Японию.
4: Ну, да.
2: Это обязательно Токио.
4: Осака.
2: Для того, чтобы получить... Осака, не обязательно, мы Осаку во второй раз сделали. Прекрасный город. Токио для того, чтобы получить представление о вот этом сумасшедшем мегаполисе.
4: Японский вайб. Да.
2: Потому что в Токио есть все. Есть зеленые маленькие оазисы, есть невероятно высоченные здания, есть дворцы императора старины. То есть есть все. Вот Токио, Киото, пожалуйста, потому что как...
4: Но
2: вот,
4: это историческая столица.
2: Это историческая столица, это понятно, то без чего.
4: Да.
2: И я бы делала природу. Япония очень-очень разная. И природа тоже есть разная. Есть горы, японские Альпы. Они именно так и называются. Японские Альпы. Мне говорит одна женщина, говорит: в Альпах ты была там? Я думаю, вот странная женщина. Не знает, что Альпы — это в Европе.
4: Да.
2: А в Японии тоже горы называются японские Альпы. Это японские Альпы. И это, например, Хаконе, место, где горячие источники. Все эти сероводородные, это немножко другое. Невозможно все за один раз посмотреть, все и природные достопримечательности.
4: Ну, понятно, это, да.
2: Поэтому надо определиться, скажем, если вы едете от 10 до 14 дней, определиться, скажем, с четырьмя местами ночевки. Токио, Киото, японские Альпы и Хаконе. В одном из этих мест, ну, желательно в двух, имеет смысл взять японскую традиционную гостиницу, которая называется рёкан. Как правило, рёкан строится на горячем источнике, и значит, в такой гостинице имеется онсен, это знаменитые японские бани.
4: Браво!
2: Да.
4: Рёкан онсен. Да.
2: Не стоит жить только в рёкане, потому что, ну, это вот гостиница традиционная.
4: Это на циновке спишь,
2: где,
4: да?
2: Ты спишь, да, там.
4: Слушай,
2: спишь,
4: они на не
2: татами.
4: Твердо?
2: Не, ну, тебе стелят матрасик, это татами, да, он называется?
4: Да.
2: Надеюсь, что я неправильно говорю название.
4: Татами, да.
2: Да, по-моему, да. Это все очень-очень комфортно, но все равно две недели, наверное, тебе просто надоест. Как правило, эти рюканы расположены исключительно на природе, и вокруг тебе там негде погулять, ну, только природа.
4: Да.
2: То есть мы были, например, три дня в одном месте в рюкане и делали пешие маршруты по японским Альпам, ходили вдоль рек, в горах. Ну, это потрясающе красивая природа. И еще две ночи мы были в Хаконе, это вот где горячие источники, совсем другой.
4: Вот
2: космос.
4: Смотри. Потрясающая красивая природа везде. Ну, я имею в виду, я тебе назову,
2: я была сейчас в Германии,
4: да,
2: тоже,
4: да,
2: очень хорошо.
4: Мест в Европе, где действительно потрясающая красивая природа, гораздо ближе ехать. Так вот, с одной стороны, насколько, по твоему мнению, надо тратить время? Ну, в Японии всегда все ограничено. На потрясающую красивую природу или все-таки смотреть их достопримечательности и так далее. Это первый вопрос. И второй сразу. Сколько там туристов? Насколько, я просто сейчас знаю, Япония перегружена туристами, насколько они действуют на нервы и насколько, знаешь, вот как, например, где-то в Барселоне или еще где-то, я уже не могу, я убегаю с этих мест, мне нужна природа, мне нужны маленькие городочки, деревни, и где я просто расслабляюсь и получаю удовольствие.
2: Ты знаешь, я тебе так скажу, мы сейчас уйдем на рекламу,
4: да,
2: после рекламы, хорошо, что сейчас мне не надо тебе махать и говорить, сейчас реклама, реклама.
4: Да. Да, да,
2: я просто сама делаю, что хочу.
4: Так вот, друзья мои, Анна Розина, которую сегодня, она никого не замещает, честно, я попросил ее, поговоришь со мной, Анечка, потому что людям это интересно. Она сказала, да, с тобой поговорю. Вот. Ну и после небольшой рекламы мы продолжим наш разговор.
3: Реклама.
5: Смаданный мани. Праздник со вкусом. Язык говяжий копченый 6,90 за 100 граммов. Паштет из гусиной печени 14,90 за 140 граммов. Скумбрия холодного и горячего копчения 8,90 за 100 граммов. Майонез Слобода 18,90 за 750 граммов. Все скидки ищите в соцсетях «Смаданный мани».
6: Лэптопы по самым низким ценам.
7: А можно еще дешевле?
6: Лэптопы по самым низким ценам.
7: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
6: Запомните, лэптопы покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
9: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
10: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
11: Праздничные скидки в Канкун. Икра черная Каспи 450 шекелей за 100 грамм. Икра черная Каспи 800 шекелей за 200 грамм. Говяжьи ножки замороженные 29 шекелей за килограмм. Язык телячий замороженный 59 шекелей за килограмм. Гусиные ножки замороженные 59 шекелей за килограмм. Канкун Ришон-Лецион, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
12: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11, Ришон Ле Цион, звездочка 9246.
13: Работаем в субботу.
14: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
6: Телевизоры по самым низким ценам.
7: А можно еще дешевле?
6: Телевизоры по самым низким ценам.
7: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
6: Запомните, телевизоры покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
15: Рош-Ашана в гастрономе Елисеевский.
16: Праздничные акции с 8 по 11 сентября.
15: Встречайте праздник вкусно и выгодно. Филе Соломона свежемороженое всего 59,90 за килограмм. Креветки очищенные свежемороженые 500 граммов всего 19,90. Хек свежемороженый всего 19,90 за килограмм. Утка свежемороженая всего 49,90 за килограмм. И много других скидок в сети гастрономов Елисеевский по всей стране.
3: Реклама. Программа «Персона Грата» с Марком Кричевским.
17: Тут нет аппаратуры прослушивания.
4: Итак, дорогие друзья, как я уже вам и сказал, перед Новым годом, неважно, это Новый год Эзрахи или Новый еврейский год Рош-Ашана, надо приходить с подарками. Мой вам подарок – это Анечка Розина, которая, в отличие, скажем, от меня, побывала за время нашей последней встречи.
2: Но ты бывал в другое время, в отличие от меня. Тоже.
4: Ладно, ладно.
2: Ты тоже бывал кое-где. Дай в другое время. Память. Я в круизе ни разу
4: Дай
2: не была. Прям ты два.
4: А мы уже заказали третий.
2: Уже третий заказал. Видите,
4: дай,
2: друзья, вы
4: дай
2: видите?
4: Мне поныть.
2: Хорошо.
4: Потому что, знаешь, вот поныть это иногда полезно. Вот, кстати, психологи говорят, понуйте маленько. Так вот, про туристов. Потому что на самом деле... Вот я терпеть не могу, мне очень раздражает. Я понимаю, как местные жители. Я понимаю, почему где-то в Барселоне местные жители раздражаются туристами, потому что я турист, раздражаюсь от туристов. И поэтому пытаюсь поехать в те места, где их нет. Там, что там, насколько все это.
2: Я тебе скажу: во-первых, в Японии очень четкие правила поведения существуют, которые туристы вынуждены соблюдать. Поэтому даже обилие туристов, оно не создает шума, не создает бардака. Все равно все очень продумано, все очень тихо, аккуратно, спокойно, красиво и чисто. Это одна из причин обилия туристов и толпы. В Японии действительно жалуются на то, что когда есть вот такой пик сезона, например, цветение сакуры,
4: да, апрель месяц,
2: очереди в рестораны, в кафе, на достопримечательности, везде толпы рассказывают. Да? Я по этой причине не езжу в пик сезона. Я понимаю, что я теряю возможность увидеть прекрасную сакуру.
4: Господи, но... ты в Белоруссии не видела, как цветет вишня?
2: Ну, видела, но говорят, что другое.
4: Да, никакое другое. Мы ездили. Маленький... Подожди. Да. А теперь давай я тебе сейчас отвечу.
2: На, вот на миндальный, вот сюда вот миндальные сады.
4: Ну, вот в этом, вот. В садах в Иерусалиме, там есть 5 или 6 сакур. Мы ездили. Ну, вишня и вишня.
2: Ну, вот, видите. Короче говоря...
4: Переплачивать за вишню,
2: за толпы.
4: Да.
2: По этой причине мы не ездим. Но мне сказали, что если ты все-таки хочешь посмотреть сакуру, ты можешь лететь на другой остров. Ведь в Японии там много островов. Есть северные острова, которые менее популярны.
4: Хоккайдо, например.
2: Он менее популярный как направление для туризма. Тем не менее, там есть очень красивые, потрясающие природные достопримечательности, места, парки, истории. И города, естественно, тоже. И туда можно приехать и избежать таких толп. Дальше цветение, клёны, как это сказать, краснение, желтение.
4: Да.
2: Клёны, в общем, это второй пик сезона, это ноябрь, октябрь. Конец октября, весь ноябрь, это красные клёны. Вот это моя мечта, поехать. Мои друзья ездили, сказали, да, много людей, но оно того стоит. Вот к вопросу о природе... Я помню, когда мы приехали в японские Альпы и, значит, пришли гулять вдоль реки, и над рекой гигантские такие деревья были. И я говорю, слушай, вот это вот то самое слово, которое я учила по-японски, сейчас уже не помню, сенрикю, как-то так. Я потом проверю, скажу, которое обозначает...
4: А он сенрикю, это террористическая группировка
2: хорошо,
4: была.
2: Но есть
4: которая
2: такой...
4: устроила в токийском метро.
2: О май гад, что-то я не то сказала.
4: Да, в токийском метро.
2: Я вспомню это слово. Но оно какое-то вот такое, может быть, в честь этого оно и называлось, красивым словом.
4: Ну да.
2: В общем, короче говоря, это слово, которое в японском языке много таких, обозначает проникновение солнечного света сквозь листву деревьев в лесу.
4: Вау.
2: То есть вот этот вот свет, который...
4: Вау.
2: Говорю, вот это реально что-то необычное. Почему такое впечатление дикое вот от этого проникающего света? Мне говорят, посмотри, это же клёны, маленькие кленовые листочки вот через них. И я поняла, что когда они будут красно-желтыми, можно будет сойти с ума от этого зрелища. Вот я думаю, что это красиво. К вопросу о природе.
4: Да.
2: Ты спрашивал, стоит ли ехать на природу. В Японии, конечно, это та страна, где надо посмотреть города, где нужно посмотреть архитектуру, где нужно погрузиться в культуру. Это да. Но природа там есть... уникальные места, которых в других местах мира нет. И поэтому
4: например,
2: ну, например, вот гора в Хаконе, из которой прямо вот серные источники прямо выходят, клубы пыла, водички, где там яйца варят, знаешь, это все в такой в желтой сере. Это очень необычное место. Не, наверняка где-то есть. Я тут, конечно, преувеличиваю, что это прям единственное. Но это очень необычное зрелище. Ты на фуникулёре на огромной высоте спускаешься и смотришь внизу, тебе кажется, что ты в космосе, я не знаю, на Марсе, я не знаю где. То есть есть. Плюс Альпы очень красивые. Это очень высокие, очень зеленые горы. Много-много-много зелени и лиственных деревьев.
4: И там есть трековые маршруты.
2: Трековые маршруты очень хорошо обустроенные. Там есть кафе на речках, которые просто свели меня с ума. Просто вот такие доски над рекой. И ты сидишь прям на досках на этих, и тебе приносят этот мачу. Вот просто
4: мачу
2: ощущение.
4: Это что?
2: Это вот зеленый чай, этот порошковый. Национальное японское достояние просто.
4: Да.
2: И вот это единение с природой там, оно чувствуется особенно сильно, потому что в Японии очень большое внимание уделяют единению с природой. Природу везде поддержат. Они никогда не вырубят старое крючковатое дерево. Они сделают так, чтобы вокруг было красиво, чтобы журчал ручеек, там стояла скамеечка, и ты бы сидел и думал.
4: И писал хоку.
2: И писал хоку, хайку, все, что хочешь, да. Поэтому составить маршрут очень легко, самостоятельно. Первый раз мы летели во время войны, и тогда как раз началось обострение с Хизбаллой. Мы думали, что мы вообще не полетим. И чтобы не сглазить, ничего не планировали.
4: Вот так.
2: Уже в аэропорту Бен-Гурион, когда уже объявили посадку на самолет, мы заказали первую гостиницу в Киото, потому что мы сразу ехали в Киото. Первую гостиницу в Киото заказали. И, приехав в Киото уже дальше, находясь там, планировали маршрут, куда мы поедем дальше, и заказывали гостиницы. Мы ездим в августе. В августе
4: жарко.
2: Жарко, но терпимо. В этом году мы были в июле, и было слишком жарко. Для тех, кто
4: не переносит, это не сложно. Это не про нас.
2: Мы переносим жару легко, мы любим жару, и нам абсолютно нормально, но даже нам в июле было жарко.
4: Ну да, не наш.
2: Поэтому не стоит. Да.
4: Хорошо,
2: вот, кстати, Ленка пишет. Марк, Аня, как мне нравится, когда вы вместе рассказываете о своих отпусках. С праздником нас всех. Используйте Анну почаще. Ленка, спасибо большое. А куда следующий круиз, Марк? Вот тебе сразу.
4: Я скажу,
2: не хочешь сглазить?
4: Ну, вы знаете, я не боюсь сглазить. На самом
2: я
4: деле,
2: тоже не боюсь. На ну, самом не деле, будет и не будет.
4: Ну, не будет и не будет, да. На самом деле, я вам скажу, это как бы, это чисто семейные дела. Мы планировали всей нашей большой семьей поехать вот в этом апреле. Но, к сожалению, в силу... Это же война была, и мы ехали через Табу, поэтому часть семьи откололась, потому что в нашей семье военные и всякие. Вот. И беременные на тот момент были, да. И поэтому военным нельзя ехать через Египет, как вы знаете.
2: Да, через любую арабскую страну, по-моему.
4: Да. Ну и так далее. И теперь мы хотим просто... повторить, чтобы вся семья была вместе. И мы заказывали даже не столько маршрут, потому что мы видели маршруты поинтереснее, скажу честно. Мы заказывали большой корабль, чтобы весело было детям.
2: Чтобы всем нашлось чем заняться.
4: И поэтому мы заказывали, именно шли не по пути маршрута, потому что если бы мы были только с женой, ну или со взрослыми нашими друзьями, мы бы заказывали маршрут, и мы там нашли один маршрут, который я просто... Вау! Ну, я сейчас... Но корабль поменьше, но маршрут просто бомба. А мы поедем по вот Восточное Средиземноморье и там и туда. Я имею в виду ничего такого. Ну, вот никого это не удивит, но нам главное не маршрут в данном случае.
2: Вот мы хотим тоже на Песах всей семьей,
4: вот,
2: с родителями.
4: Поехали с нами, я тебе все расскажу. Как раз на Песах мы и собираемся.
2: Вы как раз на Песах собираетесь?
4: Да. Потрясающе. Мы как бы вот... И первый раз мы хотим попробовать. Мы были два раза. И два раза были на Аиде. Я рассказывал, немецкая компания. Ну, а теперь мы решили попробовать на американской компании.
2: Ага, Принцесс. О, интересно.
4: На американской, потому что... Не потому что кого-то, боже упаси...
2: Просто интересно попробовать в разные...
4: Там, кстати, одна из наших молодых родственниц, она была... Ну, как бы, знаешь, с немцами, там, она, знаешь, ну, как-то ей... А потом говорит, а с ним надо нормально. Да. Вот, поэтому я к тому, что... Но мы решили... А я тебе скажу, почему. Потому что у одного... У нас много будет народу. Сказал, я не поеду. А у немцев нету нормальных казино. Ну, нормальных в их смысле. Немцы вообще люди скучные. И там все всегда очень масударно. То есть очень всегда организовано. Все. Но довольно скучно. Это немцы. И меня это устраивает. Я же вообще адепт скуки. Я обожаю скуку. Для меня, я просто не знаю, как скучать. Но меня там все устраивало. Но казино там, ну, скажем, для немцев. То есть... А на американском компании это казино, как там пол корабля это казино. И они сказали, нет, но если ехать в круиз, то чтобы казино было казино. Со всеми крупьёй.
2: Скажи, пожалуйста.
4: Да.
2: Вот я тебя перебиваю, прости. Но я учусь у сильнейших.
4: Друзья, пишите. Розина, не перебивай Кричевского.
2: Говорят, вот круиз, это дорого. А мне другие мои друзья, которые уже побывали на круизе, они говорят, смотри, зато у тебя все учтено уже.
4: Смотри.
2: У тебя и еда, и проживание, все это включено.
4: Так, круиз — это даже... это не про дорого и дешево. Это ты влюбился или не влюбился?
2: Ага,
4: вот когда ты влюбилась, то...
2: Поэтому надо важно первый раз в хорошем друге.
4: Да, знаешь, когда ты влюбилась, а тебе говорят, ну, он же не такого высокого роста, как тебе подходит. Угу. Ну, предположим, да? Угу. А ты говоришь, какая разница? Он же недостаточно, я не знаю, там прочитал много книг. Ты говоришь, не устраивает. Потому что ты влюбилась. То же самое, круизы — это как любовь с первого взгляда. Или ты отвергаешь сразу, есть такие, или ты говоришь «хочу, хочу, хочу». Поэтому мы были, я говорю, на двух кораблях, на одном довольно уже небольшом, на одном огромном, и нам понравилось все. И мы поэтому влюбились. Что касается денег, во-первых, там есть варианты. Там действительно есть варианты, например, очень многие...
2: Дешевле и дороже каюты,
4: да,
2: естественно.
4: Да, дешевле, есть каюты без окна, есть с окном, есть с балконом и так далее. Есть всякие пакеты. И там, если вы люди экономные, то можно вполне взять каюту без окна, она тоже как бы это самое.
2: Но все развлечения тебе все равно доступны.
4: Да,
2: ты все равно
4: доступно.
2: Загораешь, купаешься.
4: Например,
2: за что-то доплачиваешь.
4: Да, но это на самом деле, если вы пьете немного, например, грубо говоря, там тебе два коктейля в день достаточно. Зачем тебе покупать большой дорогой пакет, если тебе...
2: В котором можно 100 коктейлей в день. Ну, тогда ты не запомнишь круиз попросту.
4: Ну, не, нормально.
2: Нормально, запомнил ты, да? У тебя такой был.
4: Я тебе скажу, может, меня за это убьют. Моя младшая дочка, когда вот она была в круизе, она говорит, а я думала, я не пью. А там, знаешь, у нас пакет был. Эта фраза, я думала, я не пью.
2: Вот я тоже не пью, кстати.
4: Да.
2: Там по-другому.
4: Ой, да, по-другому.
2: Если включено.
4: Да.
2: Скажи, пожалуйста, откуда, как правило, отправляются круизы?
4: Ой, откуда только нет.
2: Откуда вы выходили? Из Барселоны?
4: Нет, один раз из Гамбурга, один раз из Барселоны. Нет, из Пальма-де-Майорка.
2: Из Пальма-де-Майорка.
4: И тогда мы поняли, почему вот эта песня «Пусть тебе приснится Пальма-де-Майорка», она прекрасна. Она очень дорогая. Я таких цен в Европе видел только, знаешь, где на острове.

0: ушел да, да. оттуда
1: Поэтому
0: на корабле.
1: Поэтому я и говорю, на самом деле...
0: Из Афин отправляются да. круизы
1: Нет,
0: очень
1: вот
0: многие.
1: Нет, так вот у нас сейчас из Афина, а конечная цель Барселона. Угу. Я действительно не
0: И тогда покупаешь ты билеты, полет. В Афины,
1: а потом из Барселоны. Да, да. Я действительно не боюсь сглазить, потому что я не боюсь, ну не будет.
0: Ну, я тоже так, знаешь, я помню в начале, я после того, как началась корона, и я пролетела да. с Таиландом, куда да. я мечтала попасть да, да, всю да. жизнь, еще не была в Азии на тот момент. И я потом в следующий раз, я уже боялась говорить, что мы куда-то едем, я все... А потом думаю, ну и не говорила, все равно да. пролетела. Да. Ну вот и
1: ну,
0: еще,
1: вот и о чем
0: да.
1: говорю. Ну,
0: а теперь
1: будет.
0: Я все время отношусь так, надо научиться этому. Единственное, что я стараюсь, например, полеты покупать в израильских компаниях
1: ну,
0: или
1: да.
0: в тех компаниях, где
1: да,
0: я знаю, что да. возвращают деньги быстро.
1: Ну, да, да, да.
0: Я, ну вот, ориентируюсь чуть-чуть, добавляю опцию отмены, например,
1: ну,
0: какого-то, каких-то гостиниц беру
1: ну,
0: с правом
1: да,
0: на
1: да,
0: отмену,
1: да, да.
0: но, ну, не получится, значит, полетим в следующий
1: да,
0: раз.
1: Да, да, да, я тоже абсолютно, естественно, ты да. берешь с полной страховкой, ну, все так, ну, понятно, да,
0: да
1: потому что вот, ты знаешь,
0: да,
1: вот, у нас, я же говорю,
0: обязательно
1: целая группа наших товарищей не смогла поехать в последний круиз угу. и получили страховку. Конечно, угу. получили страховку.
0: Вот тебе задают вопрос, а что с интернетом на корабле?
1: Вы знаете, тут все зависит от того, есть пакеты полные, есть подешевле, все хорошо. Сейчас же все на современные корабли, там есть старлинки.
0: Ага,
1: поэтому,
0: понятно.
1: Если вы платите, все от цены зависит. Все зависит uh-huh. от цены. Но есть пакеты, например, полные, где которые входят интернет. И uh-huh. поэтому и раньше с интернетом были проблемы.
0: Причем, я, насколько мне известно, интернет входит не только в большие пакеты.
1: Не, но в основном в большие пакеты входят полные. Там есть от одного твоего макшира, ну, устройства, до четырех.
0: Uh-huh.
1: Но на самом деле сегодня все корабли, ну, как я uh-huh. понимаю, большие известных компаний, у всех старлинки, uh-huh. поэтому uh-huh. с интернетом уже нет проблем. Более uh-huh. того, сейчас вот уже начали многие авиакомпании вводить старлинки и даже не брать деньги за интернет. Ну, понятно, uh-huh. что валяли это будет не скоро. Ну, по понятным причинам, uh-huh. у нас вообще шуру там не скоро. Все не скоро. Но вообще...
0: А вы заказываете круизы через агента или самостоятельно?
1: Смотри, мы заказывали... Можно и самостоятельно, угу. можно, но мы проверили. Дело в том, что вот сейчас вот мы заказывали через агента израильского.
0: О, как раз пишут, через какое агентство можно купить круиз.
1: Ой, там куча. Нет, смотрите, есть самые разные агентства, работают с разными круизными компаниями.
0: Угу.
1: И мы когда просто написали, например, мы искали, вот увидели вот этот корабль, да, этот угу. «Принцесса Санда».
0: Андрей, вот, который задал этот вопрос, я вам потом напишу. У меня есть один агент, мне
1: Нет,
0: дали телефон,
1: смотри,
0: я вам пришлю.
1: Смотри, тут ситуация такая. Есть агенты официальные, которые работают с этой компанией.
0: Угу.
1: У них как бы билетиют, как угу. это называется?
0: Эксклюзив.
1: Эксклюзив, да.
0: Угу.
1: И поэтому мы проверяли цены. Но мы же угу. тоже, знаешь, у меня как бы, у нас же одних аудиторов там целый вывод.
0: Мишпаха.
1: Целая мишпаха, да. Так вот, мы проверяли цены, цены совершенно одинаковые.
0: Ага. А, интересно, мы,
1: да, да,
0: что
1: да,
0: ты
1: мы
0: говоришь?
1: Хотели, мы хотели на самом
0: это
1: деле...
0: Это очень важное.
1: Да, мы хотели на самом деле ну, сэкономить, как и все. Но
0: и заказать
1: мы проверили цены, цены абсолютно одинаковые.
0: Прекрасно.
1: И поэтому как бы... Зато здесь есть у нас Йоси. Или
0: которому
1: там...
0: вы знаете, кому позвонить.
1: Да.
0: Просто в случае...
1: Он все вопросы решает.
0: Да.
1: И зачем...
0: Предлагает Нет. все варианты, объясняет
1: да,
0: все про все варианты.
1: Спокойно, там.
0: Подбирает каюту для вашей семьи.
1: Да, да, да.
0: Это,
1: да.
0: Ты знаешь, это, кстати, тоже годы, наверное.
1: Годы, да.
0: Но я тоже люблю, когда вот
1: Нет,
0: если
1: смотри,
0: что-то
1: смотри,
0: такое
1: Анечка,
0: сложно,
1: Анечка,
0: важно, чтобы
1: если бы это стоило, если бы это стоило... Кстати, про Баку ты мне сейчас будешь нам рассказывать.
0: Да.
1: Но если бы сейчас... И уже реклама, да? Если бы это стоило денег,
0: угу.
1: мы бы, конечно, нет.
0: Конечно, но если это естественно.
1: Те же самые цены.
0: Как, то например, есть... полеты я уже никогда не покупаю
1: да.
0: через агента, потому что...
1: Так вот вопрос. Вопрос. Вот Нисим, ну, неважно, как вас зовут. Вопрос. Если он тебе все делает...
0: А ты, и ты те же деньги платишь.
1: И ты платишь те же деньги.
0: Зачем
1: допустим,
0: не платить?
1: Да, тогда человек, во-первых, ты даешь человеку заработать.
0: Конечно.
1: Ну, понимаешь, да?
0: Да-да-да.
1: Потому что так ты даешь заработать, грубо говоря, потому что все агенты живут на процентах.
0: Да.
1: Так ты просто даешь заработать этой компании.
0: Да.
1: А так ты даешь заработать израильскому Нисиму.
0: Да, да, да.
1: Но
0: да.
1: самому себе ты платишь.
0: Поэтому
1: те же деньги.
0: Просто найдите хорошего агента, обращайтесь.
1: Который сертифицирован
0: с этой компанией.
1: Да, да, да, да, да.
0: Вот у нас есть еще сообщение одно, мы уйдем на рекламу. Ксюша пишет: добрый

0: День Ани и Марк. Круиз – это любовь с первого плавания. Уплываем из Портофино. 20 сентября. Шанатова. Ксюша, Шанатова. Классного вам
1: круиза.
0: Я вас
1: понимаю, Ксюша. Ксюша.
0: Ой, я люблю Портофино. Я там недавно была.
1: А я разделяю
0: Портофино.
1: Ксюша ее любовь. У нас Ксюша одна любовь
0: одна
1: на двоих.
0: Одна любовь на двоих.
1: Да, давай на рекламу.
0: А моя любовь – Портофино. Хорошо. Реклама.
2: Реклама. Рош Ашана в гастрономе «Елисеевский». Праздничные акции с 8 по 11 сентября. Встречайте праздник вкусно и выгодно. Икра красная форели 200 граммов всего 79,90. Сыр гауда голландский 4,90 за 100 граммов. Сыр чеддер английский с виски или с клюквой всего 9,90 за 100 граммов. Синта копченая всего 9,90 за 100 граммов. Пастрама индюшинная разных видов всего 5,90 за 100 граммов. И много других скидок в сети гастрономов «Елисеевский». Елисеевский по всей стране.
3: Премьера в Израиле. Моня Цацкис – знаменосец. Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Севелы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
4: Мантис, мантис. Классические и жареные пельмени и кюрзе. Мантис. Ришон Лицон. Ицхак Бен Цви. 23.
5: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
6: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей? Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
2: Рош Ашана в гастрономе «Елисеевский».
7: Праздничные акции с 8 по 11 сентября.
2: Встречайте праздник вкусно и выгодно. Филе соломона свежемороженое всего 59,90 за килограмм. Креветки очищенные свежемороженые 500 граммов всего 19,90. Хек свежемороженый всего 19,90 за килограмм. Утка свежемороженая всего 49,90 за килограмм. И много других скидок в сети гастрономов «Елисеевский» по всей стране.
8: Реклама. Программа «Персона Грата» с Марком Кричевским.
9: Счастливчик. 70 лет возраст расцвета политиков.
1: Итак, дорогие друзья, наша программа продолжается. И, ладно, все эти круизы, это, конечно, замечательно. А что касается цен, и давай я тебе скажу. Мы как-то считали, честно скажу, мы считали, что дешевле поехать
0: вот,
1: самому.
0: Вот, да, мне
1: да, интересно. Да, да. Скажу так, если брать полный-полный пакет, как мы любим, потому что, чтобы уже потом вот-вот-вот все.
0: Ну, уже пошел,
1: да,
0: поехал, так поехал.
1: Чтобы кушать там в ресторанах от шефа, оно дороже.
0: Да.
1: Чуть-чуть. Потому что ты на берегу...
0: Чем просто, полет и гостиница.
1: Да, потому что ты на берегу не ешь в ресторанах от шефа, на берегу тебе никто, например, на той же там «Принцесс», там есть два выступления, одно там типа кабаре и все, второе цирк. Угу. На берегу этого нет. То есть если считать и вот это все...
0: Да, ведь эти все развлечения, они безумно дорогие, кстати.
1: А рестораны от шефов
0: да.
1: С этими, со звездами.
0: Ну, конечно, да.
1: Если ты это все
0: посчитаешь,
1: то... А если вот в самом эконом-варианте, вот, например, ты берешь в самом эконом варианте, то оно, в общем, то на то. Но ты чувствуешь себя, я не знаю, мне вот иногда хочется почувствовать себя...
0: Ну, королем.
1: Королем. Да, потому что...
0: Но я тебе скажу, ты знаешь, есть в этом, да, и есть прелесть и в другом,
1: еще
0: правда же?
1: Еще раз, это же не значит, да, что вот... только это. Нет. Но... Вот это тот самый случай, когда, знаете, я никогда, ну вот, я вам скажу, это что мне напоминает? Был я в Апулии,
0: да.
1: В баре, и попробовал там, вот прям на там есть такое место, морской рыночек,
0: да.
1: И попробовал вот этих вот морепродукты, сырые. Ага. Прям который только-только. Угу. И у меня взорвался мозг. Угу. Так вот это примерно то же самое. Теперь давай про Баку.
0: Короче говоря, один вопрос у меня есть, он меня терзает.
1: Давай.
0: Лететь в эконом-классе, допустим, в два раза дешевле, или не лететь вообще. Ой, то есть идти в круиз в эконом-классе дешевом или не идти в круиз вообще. Вот как ты считаешь? Пока смотри, у тебя нет возможности взять самый дорогой пакет.
1: Все зависит, сколько ты пьешь.
0: А, окей, если только если от этого.
1: Только, потому что, в принципе, кондюта без окна, ну, ты там мало находишься, ну, спишь и спишь. Ну, я не
0: то
1: был
0: есть, если вы мечтаете
1: отправиться
0: в круиз, не надо бояться самого дешевого варианта.
1: Нет, а кормят там просто замечательно.
0: Вот и все.
1: Выпивать просто будете поменьше, ну, потому что там все довольно дорого. Но, в принципе, вы получите максимальное удовольствие, воздух, еда. Только вы не будете есть в мишленовских ресторанах. Будете просто...
0: Будете просто все равно вкусно есть.
1: Очень
0: и
1: вкусно.
0: Посмотрите, очень. Что такое круиз.
1: Конечно.
0: Позагорайте на корабле.
1: Конечно,
0: и посмотрите 100%. Другие страны.
1: Теперь наш любимый город Баку. Я там был дважды.
0: Ты два раза был? Ох ты,
1: два. Я был там дважды. Хотя первый раз я там в основном работал, брал интервью всякие разные. Но второй раз уже больше смотрел. Так вот, ты только вернулась из Баку, твои ощущения...
0: Во-первых, я считаю, что просто необходимо лететь в Баку, хотя бы потому, что нас там любят.
1: Да, там любят.
0: Нас встречают там с распростертыми объятиями.
1: Да.
0: Когда тебя спрашивают, откуда ты с гордостью можешь сказать, что ты из Израиля, это, к сожалению, уже, как говорят на иврите, «Лому ван мейлав» во многих других странах. В Европе ты иногда задумываешься, что тебе сказать.
1: Часто из Украины, да.
0: Сейчас из Украины.
1: Или Беларусь.
0: Даже из Беларуси. Я все время теперь думаю, что лучше сказать.
1: Да.
0: В общем, неважно. Всегда мы говорим, что из Израиля, но это может быть тяжелые последствия. Там тебя любят.
1: Да.
0: Это раз. Второе. Баку – потрясающий город. У нас была серебряная свадьба, Сережа. 25 лет.
1: Мы вас поздравляем.
0: Спасибо
1: браво!
0: Большое. Я сама.
1: Я
0: поздравляю Сережу, чтобы
1: так
0: Сережа
1: повезло. С таким подарком. 25 лет, да.
0: Короче говоря, 25 лет.
1: И даже я не могу поверить.
0: Это вообще... Нет, но я себя прежде всего поздравляю. Это же действительно...
1: Серега классный.
0: Слава Богу.
1: Серега классный,
0: мне повезло. В общем, мы просто хотели вдвоем. У нас не было возможности надолго куда-то там. И мы думали, куда вот, чтобы недолго лететь, и место, где мы еще не были. И я думаю, Баку, это прекрасный вариант. 3 часа
1: супер,
0: полета, прямой
1: супер,
0: полет.
1: Супер вариант,
0: ты прилетаешь,
1: да.
0: И 3 дня как раз то, что нужно.
1: Да.
0: Это обалденная еда.
1: Ой-ой-ой. Ты ела.
0: А люля, ты ел
1: конечно.
0: Их люля?
1: Да.
0: Это вообще не похоже на наши кебабы.
1: Люля-кебаб.
0: Люля-кебаб,
1: нет, потому что там была у меня проблема. Заказал в одном ресторане кебаб.
0: Да.
1: Мне принесли мясо.
0: Да. Кебаб это шашлык по-азербайджански. Да.
1: Мне принесли мясо. А я
0: поэтому
1: хотел...
0: мне сказали, говори, люля.
1: А я такой говорю, слушайте, а почему мне мясо принесли? Потому что ты заказал кебаб.
0: Да,
1: а такой...
0: кебаб это шашлык
1: да.
0: Это интересно. В общем, люля.
1: А ребрышки келеса.
0: А ребрышки барани.
1: Барани
0: ах,
1: ели?
0: Ах, ёшкин кот, как это вкусно. А салат, помидоры, вишня и кизиловый сос.
1: Это
0: просто отрыв башки. В общем, очень-очень вкусно.
1: Очень вкусно.
0: Цены, это не копеечная страна.
1: Уже не копеечная. Там дорого.
0: Ну как дорого? Все равно дешевле в два раза, чем в Израиле.
1: Но не дешевая страна.
0: Страна не копеечная. Не так, как раньше была Грузия, например. Мы прилетали в Грузию и там
1: или
0: чувствовали
1: в Украину,
0: себя...
1: Или
0: но
1: там
0: сейчас,
1: до
0: уже
1: войны.
0: Тоже, сейчас тоже да, уже поменялось. Да. И в Грузии тоже подорожало.
1: Да.
0: Баку, есть рестораны совершенно потрясающие, в которых мы платили сущие гроши, вообще копейки.
1: Да, да.
0: Есть подороже, но в любом случае дешевле, чем в Израиле,
1: и
0: естественно.
1: И в любом случае, ты понимаешь, чем мне нравится в Баку?
0: И вот это аутентичность.
1: Ты заходишь в ресторан, и они тебя встречают так, что кажется, только тебя и ждали.
0: Только тебя и ждали. Да, и как улыбается.
1: Да.
0: Мы взяли совершенно потрясающего гида. Если кто-то из наших радиослушателей летит в Баку в ближайшее время, напишите 054-20-70-800, я поделюсь контактом. Гид, который сделал нашу поездку.
1: В старом городе гуляли.
0: Фантастическо. Он нас водил ночью по старому городу.
1: Вай, ночью?
0: И, ну, во-первых, там все эти места, Бафим, Чек-Афибия, Тегеран, Тегеран 43 или Тегеран 73, как называется?
1: 43.
0: Тегеран 43. А, ну правильно, 43,
1: там
0: конечно.
1: Там встреча в 43.
0: Да, господи. бриллиантовая рука, все по этим местам, по всем мы ходили, смеялись, вспоминали. В общем, вот мне уже пишут, подскажите номер экскурсовода. С большим удовольствием сейчас поделюсь. Вот, это потрясающе. Вот он сделал нам наше путешествие, он коренной бакинец, он открыл нам глаза на этот город, позволил влюбиться в него по уши, и я советую, это вообще мы хотим сейчас полететь на 10 дней и уехать из Баку, ну, побыть в Баку 2 дня.
1: Природа, там природа потрясающая.
0: И куда-то вот поехать подальше, там, в горы, да, там очень красивая природа, источники.
1: Я тогда почувствовал, вот когда я зашел в булочную зашел, и что-то там выбирал, хотел себе какое-то там пирожное, и мне говорят, а вы откуда? Я говорю, из Израиля. Слушай, Тофика знаешь? Я говорю, Тофика? Ну ты же из Израиля. Из Израиля. Ну Тофик, мой одноклассник, в Израиль уехал. Я говорю, да? Ну ты что, Тофика не знаешь? Знаешь, я же чувствую, что уже люди начинают нервничать. Жить в Израиле и не знать Тофика, это вообще... А я говорю, а где Тофик живет? Ну в Хайфе живет. А, Тофик, говорю
0: я. Тофик из Хайфы. Конечно знаю. Кто Тофика не знает?
1: Передай привет. И ушел. Знаешь как? Передай привет.
0: Вот они такие яркие люди. Они похожи на одесситов. Вот этим своим цветастостью речи. Просто потрясающе. Очень многие говорят по-русски.
1: Молодежь уже нет.
0: Поэтому легко будет справиться русскоязычным людям. Молодежь в гостиницах, в ресторанах тоже говорит по-русски. Вообще, в принципе, там даже в книжном магазине половина книг на русском языке продается. Там такой книжный магазин. Огромный Баку Букинг Центр.
1: Что ты говоришь?
0: Ты заходишь, 2 этажа, потрясающее помещение само по себе, ты просто, у тебя глаза разбегаются, огромный выбор книг, там же кафе, вдоль всех огромных окон подоконники, на которых лежат матрасики, ты можешь взять любую книгу, сидеть, читать, тебе подносят кофе.
1: Я не был, это в центре где-то, да?
0: Это в самом центре, это вот где Малаканский садик. Ой, боже мой, это вообще... В общем, короче говоря, это потрясающе. Вот пишут, так, главная достопримечательность Японии, то, что все говорят на японском. Да, это хорошая шутка, все действительно говорят на японском. Так, кто тут просит гида Баку? Ну, слава богу, видишь, я ему как раз еще и помогу.
1: На самом деле, я скажу так.
0: Кстати, гид говорит и на иврите, и на русском. Что самое интересное, он не жил никогда в Израиле. Израильтянин, выучил иврит настолько, что свободно говорит на иврите.
1: Это очень важно для многих семей, потому что
0: смешанные есть дети, или дети, например.
1: Конечно. И я скажу так. Я несколько человек поехали в Баку по моей наводке. Человек. И все сказали вау. Но знаешь, не было такого, ну блин, мы этого Кричевского больше слушать не будем. Нет, на самом деле, вот это атмосферный город. И причем он насколько разный. Смотри, там есть районы Франция, вот такая, которая построена в конце 19 века. Есть районы, там Дубай такой. Дубай.
0: Это потрясающе. Это город, который, во-первых, не бомбили. Он остался
1: одна бомба,
0: таким, каким он
1: всего
0: был.
1: Всего одна бомба упала во время войны, поэтому он весь абсолютно
0: целый, сохранившийся. И там вот эти богатые азербайджанские князья, которые привозили польских архитекторов.
1: И французских. Это же нефть как нашли, так там пошло, поехало.
0: Отовсюду привозили, и поэтому там вот это смешение, очень красивая эклектика, стилей, чуть-чуть восточного, чуть-чуть европейского, изящество с пышностью, это просто вау. И, конечно, я всегда советую, приезжайте в город, берите гида на хотя бы на одну экскурсию, вот в начале, особенно в таких аутентичных городах, где нужно почувствовать соль, как говорится, он вас в это погрузит.
1: Скажи мне, вот мы с тобой...
0: Вот я знаю, куда повезу мужа на 30 лет. Это какая свадьба? 30 лет — это какая свадьба?
1: Очень
0: серьезная и важная. Я вам сейчас найду в интернете, скажу.
1: И вот у нас уже заканчивается время.
0: Все, одна минута.
1: Поэтому, друзья мои, хак-самех.
0: Я сейчас продолжу про Азербайджан.
1: Анечка все это расскажет про Азербайджан. Вам хак-самех, чтобы вы нам были счастливы. Самое главное, не забывайте. Что у нас остается, на самом деле, по большому счету, это наши ощущения. И вот не надо на них жалеть, если, конечно,
0: ты
1: у вас
0: знаешь, вот говорят, а когда ты работаешь? А я работаю очень много. Я работаю по 16 часов в день на двух работах. И когда у меня уже я чувствую крыша себя выжатый, как да. выжатый лимон, и крыша у меня едет, и я еду домой в 2:30, в 2 я заканчиваю ночи смену, и я еду, и мне плакать хочется, я только еду и думаю, ничего. Ну, завтра я лечу в Баку.
1: Вау!
0: Все.
1: На самом деле, как самых, друзья.
0: Как
1: самых, это была программа «Персона Грата» и главная наша персона во все времена. Анечка Розина. Пока.
0: Спасибо большое, Марик. С Новым годом, друзья.
10: Реклама.
11: Смаданный мани. Праздник со вкусом. Креветки XL очищенные 19,90 за полкило. Красная икра 39,90 за 190 граммов. Масло подсолнечное рафинированное люкс. Две банки за 17,90. В соответствии с условиями мероприятия.
12: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
13: Грузинский вино. 7 буквы. Первый буква А.
14: По горизонтали или по вертикали?
13: Какой хинкали, какой вертикали? Азнаури.
15: Азнаури. Истинное наслаждение для ценителей качественных вин.
16: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
17: Рош ха-Шана в гастрономе Елисеевский.
18: Праздничные акции с 8 по 11 сентября.
17: Встречайте праздник вкусно и выгодно. Икра красная форели 200 граммов всего 79,90. Сыр гауда голландский 4,90 за 100 граммов. Сыр чеддер английский с виски или с клюквой всего 9,90 за 100 граммов. Синта копченая всего 9,90 за 100 граммов. Пастрама индюшинная разных видов всего 5,90 за 100 граммов. И много других скидок в сети гастрономов Елисеевский по всей стране.
19: Только в Center Car. Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
20: Center Car Азур.
19: Дерех Ашива 9.
21: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
17: Рош ха-Шана в гастрономе Елисеевский.
16: Праздничные акции с 8 по 11 сентября.
17: Встречайте праздник вкусно и выгодно. Филе Соломона свежемороженое всего 59,90 за килограмм. Креветки очищенные свежемороженые 500 граммов всего 19,90. Хек свежемороженый всего 19,90 за килограмм. Утка свежемороженая всего 49,90 за килограмм. И много других скидок в сети гастрономов Елисеевский по всей стране.
10: Реклама.

0: Новости.
1: Цаль ликвидировал командира бригады Хан Юнис военного крыла Хамаса. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. Одиннадцать часов, у микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Израильские и арабские СМИ сообщают о ликвидации Мухаммеда аль-Язури, известного как Абу аль-Хайтам, командира бригады Хан Юниса военного крыла Хамаса. Официального сообщения Цааля пока не было, однако информацию подтверждают источники в секторе Газа, в том числе в больнице Насер. По имеющимся данным, аль-Азури был ликвидирован накануне в результате израильского удара в Хан-Юнисе. Вместе с ним погиб Хузейфа Мухаммар. Удар был нанесен в районе мечети Аль-Куба на западе города. Ранее сообщалось, что после атаки израильского беспилотника возле этой мечети в больнице Насер доставили тела погибших. Аль-Азури считался одним из наиболее высокопоставленных командиров Хамаса, оставшихся в секторе Газа. Силы безопасности пресекли попытку крупной контрабанды оружия через границу с Иорданией. Накануне наблюдательные посты Цааля зафиксировали подозрительную активность, после чего военные совместно с полицией округа Иудеи и Самарии, а также бойцами Магава, организовали засады. В ходе операции были задержаны двое жителей Иерихона в возрасте около 50 лет. У них обнаружили 34 пистолета и две винтовки М-16. Задержанных и изъятое оружие передали полиции для дальнейшего расследования. По данным сил безопасности, контрабандное оружие могло предназначаться как террористическим организациям, так и преступным группировкам. Операция стала частью усиленных мер безопасности в преддверии праздничного периода и борьбы с незаконными поставками оружия через восточную границу. Цааль сообщила об уничтожении подземной инфраструктуры Хизбаллы в районе хребта Али-Ат-Тахер на юге Ливана. По данным армии, в последние недели израильские силы установили контроль над этим районом, а накануне бойцы 36-й дивизии уничтожили туннели, которые могли использоваться для подготовки атак против Израиля. И печальные новости. Рахель Рабин-Яаков, сестра убитого премьер-министра Ицхака Рабина, скончалась в возрасте 101 года. Президент Израиля Ицхак Герцог выразил соболезнования. Ее долгий и впечатляющий жизненный путь стал примером достижений в сфере образования и общественной деятельности. На протяжении десятилетий Рахель была одной из ведущих фигур кибуцного движения и воспитала многие поколения учеников, сказал Ицхак Герцог. К другим новостям. 69 демократов и независимых членов Конгресса США обратились к госсекретарю Марку Рубио с призывом оказать давление на Израиль и добиться освобождения директора больницы Камаль Хадуан Хусама Абу Сафии. Врач был задержан Цаалем в декабре 2024 года по подозрению в причастности к террористической деятельности и связях с Хамасом. Израильская сторона утверждает, что он занимал высокую должность в организации. Сам Абу Сафия и его защита все это отрицают. Американские законодатели выразили обеспокоенность состоянием его здоровья и длительным содержанием под стражей без суда. В июне Верховный суд Израиля отклонил просьбу Абу Сафии об освобождении. Президент США Дональд Трамп отказал наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Салману в просьбе нанести удары по хуситам в Йемене. По сообщению Axios 10 сентября, саудовский лидер дважды звонил Трампу на фоне наступления хуситов и их приближения к Баб-эль-Мандебскому проливу. В Вашингтоне объяснили отказ тем, что сейчас США сосредоточены на противостоянии Ирану и обеспечении свободы судоходства через Ормузский пролив и не хотят открывать еще один фронт. При этом американская сторона готова расширить разведывательную поддержку Саудовской Аравии. На фоне усиления угрозы со стороны хуситов командующий Центральным командованием США адмирал Брэдли Купер прибыл в Саудовскую Аравию для срочных консультаций. Рост мировых цен на нефть резко ускорился на фоне событий в Йемене и продвижения хуситов в направлении стратегически важного Баб-эль-Мандебского пролива. Стоимость нефти марки Brent превысила 107,6 доллара за баррель. Американская нефть WTI подорожала до 103,8 доллара. За последний месяц цены на нефть выросли более чем на 23%. Ну а теперь о погоде. Температура воздуха сегодня ниже вчерашней, близка к среднесезонной. В Иерусалиме и Хайфе 30 градусов, в Тель-Авиве 31, в Бершеве 34 и в Эйлате 38 градусов. Это были главные новости к этому часу. О развитии событий в следующем выпуске.

0: Идеальный выходной с Анной Розиной.
1: Часов и 9 минут на часах в нашей студии. Сегодня 11 сентября, пятница. С вами Аня Розина и в эфире программа «Идеальный выходной». Очень-очень-очень рада быть в вашей компании. Очень рада была начать это утро вместе с Марком Кричевским в программе «Персона Грата» и уже закинуть удочку, что называется, по нашей сегодняшней теме. Мы будем говорить об Азербайджане, будем говорить о Баку и о чудесной азербайджанской кухне, естественно. Поэтому обращаюсь к вам сразу же. 054-20-70-800. Если вы умеете готовить гюрзе, немедленно пришли рецепт. Боже, как мне было вкусно в Баку, вы просто не представляете. Я всего 3 дня там провела, а кажется, будто я любила эту страну вечно, и будто я там уже бывала, и будто я вот уже завтра полечу снова. Будто еще, конечно, не полечу, но будто уже есть планы в любом случае. Так что сегодня мы поговорим об азербайджанской кухне, обо всем самом вкусном, самом прекрасном и самом интересном. 054-20-70-800. Вот мне пишут наши радиослушатели, просят контакт Димы, гида, который был у нас в Баку, которого мы очень полюбили всей душой. Я, конечно, с большим удовольствием его контактом поделюсь, так что, если что, пиши. Все, что есть у вас сказать по поводу Азербайджана, говорите. 054-20-70-800. Расскажите, были ли вы там, собираетесь ли полететь. Я просто очень рекомендую, тем более, что очень важно. Летают туда и израильские компании, несколько рейсов в день даже, и азербайджанская авиакомпания, которая, кстати, мы летали, Азальп, очень нам понравилась. Очень понравился сервис, самолет, все. Лететь всего там 3,5 часа, ну, даже мы летели 3 часа, иногда, знаете, как обгоняет самолет. В общем, по-моему, идеальное место для того, чтобы туда отправиться. Тем более, что, как я уже говорила сегодня в программе у Марка, на сегодняшний день не в каждой стране мы будем чувствовать себя спокойно, комфортно, будем с гордостью говорить о том, что мы израильтяне, а там ты просто можешь расслабиться и получать удовольствие, тебя все любят, и все любят Израиль, и все хорошо к тебе. Ну, я не буду говорить прям 100%, естественно, что нет, но основная масса, очень доброжелательные люди, они вообще в принципе стараются поддерживать, как вы знаете, такой со всеми нормальные отношения, так что вот. Сегодня об этом и поговорим. С 11 до 2 программа «Идеальный выходной». И у нас накопилось много тем для разговора.

0: Сейчас есть.
1: 11:18, и прежде чем мы перейдем к приготовлению, давайте разберемся, что вообще такое азербайджанская кухня. Ну, во-первых, азербайджанская кухня – это богатая традициями кавказская кухня, которая славится, как вы можете догадаться, обилием мясных блюд, свежей зелени, ароматных специй и, конечно же, сладостей. Главное блюдо, вот прям перечисляем. Естественно, плов, визитная карточка страны. Плов насчитывает около 40 видов. Когда мне дали меню в ресторане, я открываю его, значит, написано «плов». А дальше идет там несколько страниц, и я говорю: так, подожди, а какой, где плов? Где сам плов? Я спрашиваю официанта, он говорит: так это все плов, это все плов. Я смотрю, а там видов было, ну вот, как я вот сейчас прочла, что есть 40, около 40 видов, но там было видов 20, наверное, в одном ресторане видов 20 плова. Основа классического плова, естественно, рис, мясо, чаще всего это баранина, сухофрукты, каштаны и шафран. Вот действительно, шафран, каштаны, сухофрукты, они добавляют практически всегда. О, это вкуснятина дикая, конечно. Дальше. Долма. Начинка из мясного фарша и риса, завернутая в свежие виноградные листья. Или же в овощи. То есть есть там такое национальное блюдо, оно переводится, его название как «три сестры». Это фаршированные помидор, перец и баклажан. Или лук, например, да? Ну, в общем, короче, фаршированные овощи. Долма. Третий такой, прям самый распространенный вид блюда – это суп. И супы есть, ну, душпере, естественно, пити и босбаш. Сытные густые супы из баранины с добавлением нута, картофеля, овощей, которые традиционно готовят в глиняных горшочках. Это тоже отвал башки. Возьмете такой суп, и, естественно, второй не нужно уже брать, потому что только этого хватит для того, чтобы до завтрашнего дня не хотеть есть. Люля-кебаб – это то, о чем мы говорили сегодня с Марком Кричевским. Рубленный фарш из баранины с луком и специями, плотно нанизанный на шампуры, пожаренный на углях. Это, ну вот по форме, это как кебаб, к которому мы привыкли. По вкусу это совершенно другой кебаб. И действительно очень важно говорить в ресторане люля-кебаб. Не просто кебаб. Кебаб это шашлык. А люля-кебаб, вот это вот рубленый фарш, это очень-очень-очень вкусно. Кутабы. Тонкие пресные лепешки с начинкой из зелени, мяса, тыквы или сыра, обжаренные на сухой сковороде. Это очень классное блюдо. Очень-очень тоненькая пресная лепешка. Внутри мы брали с сыром одну брали с зеленью, потому что с мясом мы брали много всего другого, поэтому мы взяли гутабы вегетарианские, можно сказать. Это очень вкусно. Ну, там называют гутабы, да, гутабы. Одно и то же, чтобы вы знали. Это просто потрясающе. Вот это такие важные пять важных блюд, которые просто вы обязаны там попросить. Есть, конечно, миллион всего другого, и мы об этом тоже сегодня поговорим. Дальше. Травы, специи и хлеб. Хлеб выпекается в глиняных печках, тандырах, тандыр-чирей или на выпуклых сковородках, саджах. Очень вкусные. Специи. Особое место занимает шафран, который, кстати, и выращивается там же на Апшероне, и продается везде, на рынке, в магазинах, везде. Сумах. Это, если вы знаете, такая фиолетовая приправа, вот мы ее купили. Если вы покупаете шварму у нас в Израиле, то вы часто видели, что к шварме идет лук, приправленный такой фиолетовой приправой. Вот это она, сумах. Зира и барбарис, которые придают еде вот этот неповторимый азербайджанский вкус. Дальше. Зелень. На стол всегда подают много свежей зелени. Кинзу, базилик, тархун, мяту и укроп. Очень вкусно, быстро привыкаешь к обилию зелени, потому что она, ну, делает прям еду фантастическую. Ну, а сладости – это пахлава, шакербура. Подробнее об этом чуть позже. А пока, друзья мои, реклама небольшая, немного музыки, и вернемся к нашим разговорам. Напоминаю, 054 20 70 800 – это наш номер для ваших WhatsApp-посланий.
0: Реклама.
2: Рош-Ашана в гастрономе Елисеевский.
3: Праздничные акции с 8 по 11 сентября.
2: Встречайте праздник вкусно и выгодно. Икра красная форели 200 граммов всего 79,90. Сыр гауда голландский 4,90 за 100 граммов. Сыр чеддер английский с виски или с клюквой всего 9,90 за 100 граммов. Синта копченая всего 9,90 за 100 граммов. Пастрама индюшинная разных видов всего 5,90 за 100 граммов. И много других скидок в сети гастрономов Елисеевский по всей стране.
4: Мантис. Ароматный бахш и вкуснейший плов. Мантис. Решен лицон. Ицхак Бен Цви. 23.
5: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
6: Сушильные машины по самым низким ценам.
7: А можно еще дешевле?
6: Сушильные машины по самым низким ценам.
7: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
6: Запомните, сушильные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
9: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
2: Рош-Ашана в гастрономе Елисеевский.
3: Праздничные акции с 8 по 11 сентября.
2: Встречайте праздник вкусно и выгодно. Пельмени классические 1 килограмм всего 19,90. Филе рыбы Амнун всего 10,90 за килограмм. Скумбрия свежемороженая всего 29,90 за килограмм. Чебуреки и блинчики с мясом 600 граммов всего 19,90. И много других скидок в сети гастрономов Елисеевский по всей стране.
10: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
11: Реклама.

0: час есть.
1: Одиннадцать часов 30 минут. Напоминаю, что сегодня пятница, 11 сентября, и мы отправились в Баку. Ну, а в Баку, естественно, нельзя провести ни одного дня, не попробовав настоящую азербайджанскую кухню. Небольшой экскурс в основы этой кухни мы уже совершили, а сейчас начнем с первого, так сказать, салатика, закусочки. Знаменитый салат из помидор бакинских и из вишни. Это просто настоящий летний хит азербайджанской кухни. И поскольку у нас примерно такой же климат, может, чуть пожестче, но тоже такой жаркий, для нас этот салат тоже будет просто находкой. Он освежающий, прекрасный. Его вообще, в принципе, в Баку заказывают каждому абсолютно застолью, и особенно к сочному мясному шашлычку. Это идет просто вау. Секрет блюда в идеальном балансе сладких помидор, кислой вишневой нотки, ароматных трав и терпкого соуса. Значит, соус, который они используются, называется наршараб. В принципе, этот соус можно купить в готовом виде у нас здесь в русских магазинах, да, есть всякие такие соусы, сделанные из сливы, например, из кизила. Чаще всего в этот салат добавляют соус из кизила. Мы его привезли сейчас из Азербайджана. Но, в принципе, можно найти подобный соус и у нас здесь. Вовсе не обязательно конкретно кизиловый соус, густой такой. Можно купить гранатовый соус, который у нас продается во всех супермаркетах абсолютно. Такой густой гранатовый соус. И по вкусу добавить в этот соус можно добавить чуть маслица, если вы хотите. Ну, там вот делают вот конкретно исключительно с этим соусом. Дальше, сливовый соус вы можете купить, попробовать. В общем, экспериментируйте. Я пробовала и там тоже с разными соусами. Там тоже я пробовала со сливовым соусом. Вчера мы сделали дома со сливовым соусом. Было тоже обалденно совершенно. Значит, что вам понадобится? Помидоры. Конечно, выбирайте самые красивые, самые мясистые, самые ароматные. 3-4 штуки. Вишня свежая или размороженная, без косточек, 150-200 граммов. Ну, в нашем случае это, конечно, размороженная, потому что, в принципе, там салаты тоже сейчас добавляют. Нет уже вишни, в принципе, она сейчас не сезон вишни. Поэтому там тоже добавляют обычную замороженную вишню, замороженную и размороженную, естественно, для салата. Вот, она сохраняет все свои витамины, она сохраняет вкусовые качества, и она прекрасно идет в салат. Значит, купили пакет замороженной вишни. Дальше красный лук, половина или одна небольшая луковица, это уже на ваш вкус. 1-2 зубчика чеснока. Свежая зелень, большой пучок, обязательно фиолетовый, зеленый базилик, кинза, очень приветствуется мята в таком салате. В общем, любую свою любимую зелень добавили. Ну и заправка, это вот в классическом рецепте оказывается гранатовый соус. Мы ели с кизилом, но гранатовый соус еще проще. 1,5-2 столовых ложки гранатового соуса с оливковым или любым другим качественным растительным маслом. 2 столовых ложки. Соль и свежемолотый черный перец по вкусу. Все. Если у вас есть сумах, он тоже в Израиле продается, вот эта фиолетовая приправка, тоже ее прям добавьте, будет очень вкусно. Еще раз по ингредиентам. Помидоры 3-4 штуки, 150-200 граммов замороженной вишни, половинка красной луковицы, 1-2 зубчика чеснока, большой пучок свежей зелени, желательно, чтобы там был базилик и мята. Заправка – это гранатовый соус, 1,5-2 столовых ложки, оливковое или любое другое растительное масло, 2 столовых ложки, соль и свежемолотый черный перец по вкусу. Что мы делаем? Из вишни, если это вишня замороженная с косточками, удалили косточки. Прямо делаем это над миской, чтобы сохранить выделяющийся сок. Он нам понадобится. Дальше. Нарезали красный лук до этого тонкими перьями или полукольцами. Смешали его в небольшой емкости с вишневым соком, мелко порубленным чесноком, щепоткой соли и оставили это все на 5-10 минут, чтобы ушла лишняя горечь. Дальше. Нарезали помидоры крупными дольками или дольками среднего размера. Листья базилика, кинзы и тархуна мелко порубили. Желательно жесткие веточки убрать. Теперь в глубоком салатнике соединили наши помидоры, замаринованный лук, ягоды вишни и всю зелень. Полили салат гранатовым соусом наршарап и оливковым маслом. Поперчили, аккуратненько перемешали, чтобы не повредить томаты. Посыпали сверху сумаком, если у вас есть перед подачей. Можно не сыпать, это как вам угодно. Салату нужно дать буквально 5 минут постоять, чтобы все вкусы заиграли вместе, объединились. И подаем его просто так, или к любому запеченному мясу, или просто со свежим лавашом. Это просто потрясающе. Приятного аппетита, друзья. Приятного аппетита. Наслаждайтесь. Это классный салат. Я опубликую этот рецепт обязательно на нашей страничке в Фейсбуке.
0: У солдата выходной. Идеальный выходной с Анной Розиной.

0: много знает. Реклама.
1: Только в этом месяце. Новые черные Toyota Yaris Cross первая рука. Всего за 143 999 шекелей. Звоните. Звездочка. 94-94. Соответствие с условиями компании.
2: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Филе лосося свежемороженое 24,90 за 320 граммов. Капуста квашеная Мама Мэри 14,90 за банку. Крабовые палочки 3 пачки за 9,90. В соответствии с условиями мероприятия.
3: Грузинский вино, 7 букв. Первый буква А.
4: По горизонтали или по вертикали?
3: Какой хинкали, какой вертикали? Азнаури!
5: Азнаури. Истинное наслаждение для ценителей качественных вин.
6: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
7: Только в «Центркар». Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые. «Центркар Азур».
8: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
9: Рош-Ашана в гастрономе «Елисеевский».
10: Праздничные акции с 8 по 11 сентября.
9: Встречайте праздник вкусно и выгодно. Филе «Соломона» свежемороженое всего 59,90 за килограмм. Креветки очищенные свежемороженые 500 граммов всего 19,90. Хек свежемороженый всего 19,90 за килограмм. Утка свежемороженая всего 49,90 за килограмм. И много других скидок в сети гастрономов «Елисеевский» по всей стране.
5: Реклама.

0: Час есть.
1: Что ж, а сейчас пришло время, после того, как мы уже приготовили, конечно же, вкусный салат из помидор с вишней, приготовить и люля-кебаб. Идеальное блюдо, которое является настоящим искусством, но его можно вполне приготовить дома и даже в обычной духовке, даже не обязательно на мангале. Секрет правильного люля заключается в вымешивании фарша. Именно это не дает мясу падать с шампуров. Итак, классический рецепт, он следующий. Вам понадобится баранина, мякоть, лучше окорок или лопатка, 1 килограмм. Курдючный жир у нас продается в мясных магазинах 250-300 граммов. Это обязательный компонент для сочности и должно быть его не менее 25-30% от всего мяса. Репчатый лук 250 граммов, это где-то 2-3 средних луковички. Ну и специи, соль, свежемолотый черный перец по вкусу. Если захотите, можно добавить пол чайной ложечки кориандра или сумаха, как вы любите. Еще раз повторю ингредиенты, они очень простые. Баранина, мякоть 1 килограмм, курдючный жир 250-300 граммов, репчатый лук 250 граммов, специи, соль, свежемолотый черный перец по вкусу. По желанию можно добавить кориандр или сумах. Что мы делаем? Подготовка фарша – это самое главное. Настоящий люля-кебаб рубится тяжелыми такими топориками на деревянной доске. То есть, ну, нету топорика, значит, хорошим ножом рубите. Можно просто пропустить мясо и курдюк через мясорубку с крупной решеткой, да, чтобы были крупные куски такие мяса, крупный фарш. Лук мелко нашинкуйте ножом. Важно, ни в коем случае не трите лук на терке и не измельчайте в блендере, иначе он даст слишком много сока, и фарш станет жидким, не таким, который нам нужен для люля. Теперь слегка отжали нарезанный лук руками, чтобы убрать лишний сок, и добавили его к мясу. Теперь самый важный этап. Вымешивание и отбивание. Добавляем к фаршу соль и перец. Начали интенсивно вымешивать фарш руками, как тесто, не менее 10-15 минут. Жир начнет таять от тепла рук, выделяя белок, и масса станет вязкой. Теперь собранный в комок фарш силой отбивайте одно миски или доску 15-20 раз. То есть прям бросайте вот так вот со всей силы, бросайте на доску или в миску внутрь. Фарш должен стать таким однородным, плотным, перестать липнуть к рукам. Убираем готовый фарш в холодильник минимум на 1 час. Жир должен застыть, так мясо будет крепко держаться на шампурах. Теперь приготовили миску с теплой соленой водой для смачивания рук. Взяли порцию фарша размером, ну, где-то с куриное яйцо. Сформировали плотный котлетный шар, выбивая из него воздух, и насадили этот шар на плоский шампур или на деревянную шпажку, если готовите в духовке, тоже можно. Аккуратными сжимающими движениями распределили мясо по всей длине, формируя ровную колбаску. Обязательно плотно прижмите края сверху и снизу. Теперь обжариваем на мангале, жарим над жаркими, но седыми уже, да, такими покрывшимися белой пылью углями, без открытого огня. Первые 2-3 минуты шампуры нужно крутить непрерывно, чтобы схватилась корочка и запечатала сок. Общее время жарки примерно 10-12 минут. Это если вы делаете на мангале. Если вы делаете в духовке, то разогрели духовку до максимума, выложили шпажки с люля на решетку, а снизу поставили противень с пергаментом для стекания жира, потому что это же баранина, вы понимаете, там и курдючный жир, и все это будет стекать. Запекаем 15-20 минут, один раз перевернув. Все. Подаем люля-кебаб горячим. Можно завернуть его в тонкий лаваш, который тоже продается в магазине. Кстати, вы можете купить не только настоящий там азербайджанский лаваш. Вы можете купить даже вот эти вот мексиканские лепешки тоненькие. Они тоже подойдут тортилье. Рядом обязательно положите много нарезанного красного лука, приправленного сумаха. Много свежей кинзы, базилика. И, конечно же, наш готовый салат из помидоров и вишни. Кислый вишневый сок и томаты идеально сбалансирует жирность мяса. Ах, рассказываю вам, и самой вкусно, честное слово. Так хочется этого люля-кебаба снова попробовать. Попробуем приготовить его теперь дома. Расскажу вам, как получилось.
2: Я пришел домой с работы, завтра вроде бы суббота.
0: Идеальный выходной.

0: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
1: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
2: Реклама.
3: Рош-Ашана в гастрономе «Елисеевский».
4: Праздничные акции с 8 по 11 сентября.
3: Встречайте праздник вкусно и выгодно. Икра красная форели 200 граммов всего 79,90. Сыр гауда голландский 4,90 за 100 граммов. Сыр чеддер английский с виски или с клюквой всего 9,90 за 100 граммов. Синта копченая всего 9,90 за 100 граммов. Пастрама индюшинная разных видов всего 5,90 за 100 граммов. И много других скидок в сети гастрономов «Елисеевский» по всей стране.
5: Холодильники по самым низким ценам.
6: А можно еще дешевле?
5: Холодильники по самым низким ценам.
6: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
5: Запомните, холодильники покупайте только в Махсаней Хашмаль.
8: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Сивеллы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
9: Alto Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11, Ришон ЛеЦион, звездочка 9246.
10: Работаем в субботу.
5: Холодильники по самым низким ценам.
6: А можно еще дешевле?
5: Холодильники по самым низким ценам.
6: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
5: Запомните, холодильники покупайте только в Махсаней Хашмаль.
3: Рош-Ашана в гастрономе «Елисеевский».
4: Праздничные акции с 8 по 11 сентября.
3: Встречайте праздник вкусно и выгодно. Пельмени классические 1 килограмм всего 19,90. Филе рыбы «Амнун» всего 10,90 за килограмм. Скумбрия свежемороженая всего 29,90 за килограмм. Чебуреки и блинчики с мясом 600 граммов всего 19,90. И много других скидок в сети гастрономов «Елисеевский» по всей стране.
2: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: В аварии туристического автобуса в Швейцарии погибли 5 человек. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. В Израиле полдень, у микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. 5 человек погибли и 40 получили травмы в результате аварии туристического автобуса на востоке Швейцарии. ДТП произошло накануне на дороге между альпийскими деревнями Суши и Цернец. Автобус съехал с трассы, врезался в ограждение и опрокинулся. Всего в салоне находились 45 человек. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, 7 получили травмы средней степени тяжести. Еще 30 легкие. Автобус принадлежал нидерландской туристической компании. По предварительным данным, на борту находилась группа туристов из Нидерландов. Причины аварии выясняются. Израильские и арабские СМИ сообщают о ликвидации Мухаммеда Аль-Азури, известного как Абу Аль-Хайтам, командира бригады Хан-Юнис военного крыла Хамаса. Официального сообщения от Цааля пока не поступало, однако информацию подтверждают источники в секторе Газа, в том числе в больнице Насер. По имеющимся данным, Аль-Азури был ликвидирован накануне в результате израильского удара в Хан-Юнисе. Вместе с ним погиб Суэйфа Муамар. Удар был нанесен в районе мечети Аль-Куба на западе города. Ранее сообщалось, что после атаки израильского беспилотника возле этой мечети в больницу Насер доставили тела погибших. Аль-Азури считался одним из наиболее высокопоставленных командиров Хамаса, остававшихся в секторе Газа. Силы безопасности пресекли попытку крупной контрабанды оружия через границу с Иорданией. Накануне наблюдательные посты Цааля зафиксировали подозрительную активность, после чего военные совместно с полицией округа Иудеи и Самарии и бойцами МАГАФ организовали засады. В ходе операции были задержаны 2 жителей Ерехона в возрасте около 50 лет. У них обнаружены 34 пистолета и 2 винтовки М-16. Задержанных и изъятое оружие передали полиции для дальнейшего расследования. Цааль сообщил об уничтожении подземной инфраструктуры Хизбаллы в районе хребта Али-Ат-Тахер на юге Ливана. По данным армии, в последние недели израильские силы установили контроль над этим районом, а накануне бойцы 36-й дивизии уничтожили туннели, которые могли использоваться для подготовки атак против Израиля. И печальные новости. Рахель Рабин-Яаков, сестра убитого премьер-министра Ицхака Рабина, скончалась в возрасте 101 года. Президент Израиля Ицхак Герцог выразил соболезнования. Ее долгий и впечатляющий жизненный путь стал примером достижений в сфере образования и общественной деятельности. На протяжении десятилетий Рахель была одной из ведущих фигур кибуцного движения и воспитала многие поколения учеников, сказал президент Израиля Ицхак Герцог. К другим новостям. Президент США Дональд Трамп отказал наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Салману в просьбе нанести удары по хуситам в Йемене. Как сообщает Axios, накануне саудовский лидер дважды звонил Трампу на фоне наступления хуситов и их приближения к Баб-эль-Мандебскому проливу. В Вашингтоне объяснили отказ тем, что сейчас США сосредоточены на противостоянии Ирану и обеспечении свободы судоходства через Армузский пролив и не хотят открывать еще один фронт. При этом американская сторона готова расширить разведывательную поддержку Саудовской Аравии. На фоне усиления угрозы со стороны хуситов командующий Центральным командованием США адмирал Брэдли Купер прибыл в Саудовскую Аравию для срочных консультаций. Тем временем рост мировых цен на нефть резко ускорился на фоне событий в Йемене и продвижения хуситов в направлении стратегически важного Баб-эль-Мандебского пролива. Стоимость нефти марки Brent превысила $107.6 за баррель. Американская нефть марки WTI подорожала до $103.8. За последний месяц цены на нефть выросли более чем на 23%. Ну а теперь о погоде. Если верить синоптикам, температура воздуха сегодня незначительно ниже вчерашней и близка к среднесезонной. В Иерусалиме и Хайфе 30 градусов, в Тель-Авиве 31, в Бершеве 34 и в Элате 38 градусов. Это были главные новости к этому часу о развитии событий в следующем выпуске.

12 часов и 9 минут, 11 сентября, пятница, с вами идеальный выходной, я Аня Розина. Мы сегодня путешествуем по Баку, по Азербайджану и едим невероятно вкусную азербайджанскую кухню. Друзья, если вы умеете готовить что-нибудь из азербайджанской кухни, напишите 054-20-70-800. Я жду. Ваших посланий, ваших рецептов. Кстати, тут вот многие ко мне обращались, просили координаты гида, которого мы приглашали в Баку. Я с удовольствием этими координатами поделилась. Вот, поздравляли нас с праздником Рош ха-Шана, за что вам огромное-огромное спасибо. В общем, да, вот Ольга написала, Шанату Вавы Матука, Анечка и Марк, обязательно Марку передам. Друзья, спасибо большое за то, что вы пишете. Даже два слова, даже картинка, даже стикер, они добавляют мне настроение, особенно праздничного. Сегодня же предпраздничный день, Рош ха-Шана наступает. Ну что значит предпраздничный? То есть день даже, можно сказать, праздничный, потому что сегодня уже вечером мы будем отмечать прекрасный праздник, Новый год. И я надеюсь, что этот год, наступающий, 5787, принесет нам наконец-то долгожданный мир. Мы уже сколько лет об этом молимся, правда? Надеюсь, что в этот раз сработает, друзья мои. Все, продолжаем наше путешествие, продолжаем вкусно готовить и радовать друг друга хорошим настроением, хорошими эмоциями.

каждый день, но прости, сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

0: час есть.
1: 12 часов 18 минут, и мы с вами продолжаем готовить что-то невероятно вкусное из азербайджанской кухни. Кутабы – это наше следующее блюдо. Тончайшее, как бумага, пресные лепешки в форме полумесяца с сочной начинкой, которая традиционно обжаривается на абсолютно сухой сковородке. В Азербайджане для этого используют такой специальный выпуклый диск «Садж». Но если нет, можно просто на сухой сковородке обжарить, и будет то же самое. Самый популярный вариант – это с начинкой сочной зелени или мясного фарша. Итак, давайте попробуем рассмотреть сразу два варианта. Для идеально тонкого теста вам понадобится 400 граммов муки, это примерно 2,5 стакана, 200-220 миллилитров воды, столовая ложка растительного масла и чайная ложка соли. Все. Запомнили? 400 граммов муки, 200 миллилитров воды, может быть, чуть-чуть больше можно воды, 220. Столовая ложка растительного масла и чайная ложка соли. Все. Теперь начинка. Давайте сделаем классику. Свежая зелень. Большой микс зелени. То есть по одному пучку кинзы, укропа, петрушки, зеленого лука и шпината. Идеально добавить немного щавеля для кислинки. Плюс сливочное масло растопленное. 50 граммов. Это в саму начинку. Второй вариант. Как я уже сказала, мы сделаем два варианта. Второй вариант начинки – это сочное мясо. Фарш, баранина или говядина с жирком. Ну, сочный фарш лучше. 300 граммов. Одна луковица, обычный репчатый лук, мелко измельчить ее, гранатовые зернышки или щепотка сумаха для кислинки, соль и черный перец. Все. Для подачи это обязательно. 100 граммов сливочного масла для смазывания готовых кутабов и мацони, йогурт с чесноком для соуса. То есть можно даже, кстати, купить мацони. В русских магазинах прям продается баночка мацони. Но нет, можно купить просто био-йогурт, добавить туда чесночок, вот ваш соус и готов. Запомнили, друзья? Еще раз. Для начинки. Первый вариант свежая зелень – это по пучку кинзы, укропа… Хорошо прозвучало по пучку. Кинза, укроп, петрушка, зеленый лук, шпинат. Сливочное масло. Вторая начинка – это фарш, репчатый лук, гранатовые зерна или щепотка сумаха, соль и черный перец. Все. Итак, делаем тесто. Это самое главное. Основа всех основ. Мы замешиваем тесто, просеиваем муку в миску, делаем углубление. Растворили соль в воде, добавили масло, влили в муку. Замесили плотное эластичное тесто. Вымешиваем где-то 7-10 минут. Оно не должно липнуть к рукам. Завернули тесто в пленку, дали ему отдохнуть 30 минут. Это сделает его послушным, и можно будет раскатать его до прозрачности. Теперь готовим начинки. Зеленая начинка. Всю зелень тщательно промыли, обсушили, очень мелко порубили. Смешали в миске с растопленным сливочным маслом и солью. Солите прямо перед сборкой, чтобы зелень не пустила сок раньше времени. Мясная начинка. Смешали фарш с луком, солью и перцем. Добавили 2-3 столовых ложки ледяной воды, чтобы фарш стал сочным и легко размазывался по тесту. По желанию подмешали туда зерна граната. Теперь формируем наши кутабы. Разделили тесто на небольшие шарики размером с крупный грецкий орех. Раскатали каждый шарик на припыленной мукой столешнице в очень тонкий, почти прозрачный круг диаметром 20-22 сантиметра. На одну половину круга выложили тонким ровным слоем начинку. Второй половиной теста накрыли, аккуратно выпустили ладонью лишний воздух и плотно защипнули края. Лишнее тесто по краям можно обрезать фигурным ножом или роликом для пиццы. Очень просто. Обжаривание. Хорошо разогрели сухую сковородку без капли масла на среднем огне. Выложили наш кутаб и жарим примерно 1,5-2 минуты с каждой стороны. На тесте должны появиться аппетитные коричневые подпалины. Мясные кутабы жарьте чуть дольше на умеренном огне, чтобы мясо внутри пропеклось. Секретный шаг. Сразу же, как только сняли горячий кутаб со сковороды, обильно смазали его сливочным маслом с двух сторон. Складывайте их стопкой друг на друга, накрывайте крышкой или глубокой миской, чтобы они стали мягкими и нежными. Все, а подать мы можем соусом из мацони с чесноком. Можем подать, ну, с любым вашим, короче, любимым соусом. Можно с салатом, можно просто приготовить азербайджанский чай и запивать наши кутабы салатом. Вот, ой, салатом, чаем. В общем, вкуснятина нереально. Запомнили, как делается? Очень просто. Просеяли муку в миску, сделали углубление, растворили соль в воде, добавили туда масло, влили вот эту всю нашу жидкость в муку, замесили плотное тесто, дали ему отдохнуть 30 минут. Для зеленой начинки смешали всю зелень мелко-мелко порубленную со сливочным маслом растопленным и солью. Для мясной смешали фарш с луком, солью, перцем. Добавили ледяной воды, чтобы фарш просто хорошо размазывался. Все. Как мы делаем кутабы? Делим тесто на небольшие шарики, раскатываем каждый шарик в очень-очень тонкий, почти прозрачный круг. На одну половину круга выкладываем начинку тонким ровным слоем, второй половинкой накрываем тесто, аккуратно выпускаем ладонью лишний воздух и плотно защипываем края. Обжариваем на сухой, разогретой сковородке по 1,5-2 минуты с каждой стороны. Все. Всем приятного аппетита. Переходим к рекламе, после которой вернемся в Баку.
0: Реклама. Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
2: Рош-Ашана в гастрономе «Елисеевский».
3: Праздничные акции с 8 по 11 сентября.
2: Встречайте праздник вкусно и выгодно. Икра красная форели 200 граммов всего 79,90. Сыр гауда голландский 4,90 за 100 граммов. Сыр чеддер английский с виски или с клюквой всего 9,90 за 100 граммов. Синта копченая всего 9,90 за 100 граммов. Пастрама индюшинная разных видов всего 5,90 за 100 граммов. И много других скидок в сети гастрономов «Елисеевский» по всей стране.
4: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов.
5: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
6: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед только вместе с ним.
7: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
8: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
2: Рош-Ашана в гастрономе «Елисеевский».
3: Праздничные акции с 8 по 11 сентября.
2: Встречайте праздник вкусно и выгодно. Пельмени классические 1 килограмм всего 19,90. Филе рыбы «Амнун» всего 10,90 за килограмм. Скумбрия свежемороженая всего 29,90 за килограмм. Чебуреки и блинчики с мясом 600 граммов всего 19,90. И много других скидок в сети гастрономов «Елисеевский» по всей стране.
0: Реклама.
1: Часов 26 минут, и действительно пришло время рассказать вам, кто поддерживает нас в этом часе. И сразу же начну с вопроса. Признавайтесь, кто из радиослушателей прямо сейчас думает о том, чтобы такого вкусного съесть на обед или ужин, а готовить сил уже нет? Вроде как на Рош-Ашана уже все силы отдали, да? И думаете, а завтра ведь тоже суббота, а послезавтра ведь тоже выходной, придется готовить. Итак, есть отличный план. Торговая марка «Шефа Бухари» предлагает решение, которое сэкономит ваше время и порадует всю семью. Полуфабрикаты «Шефа Бухари» – это идеальный баланс, отборное мясо, ароматные специи и тот самый домашний вкус, сочные пельмешки, аппетитные хинкали и манты, домашние котлеты, хрустящие чебуреки, блинчики и пирожки, совсем как у бабушки. Все готовится за считанные минуты, а удовольствие на весь день. Не тратьте время на рутину у плиты. Заходите в ближайший магазин, выбирайте заморозку. от шеф-абухари и наслаждайтесь настоящей домашней кухней без лишних хлопот. Шеф-абухари аппетитно, быстро и невероятно вкусно. И, кстати, очень даже подходит к теме нашей сегодняшней программы. Запомните, шеф-абухари – наш вкусный спонсор.
4: Реклама.
9: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: Реклама.
1: 12 часов 39 минут. Продолжаем разговор о нашем вкуснейшем спонсоре. Я не забываю рассказывать вам, давать полезные рекомендации. Это действительно очень полезная информация, потому что многие из нас так заняты с работой, с заботами, с постоянной суетой вокруг, с беготней, с поездками, ну, совсем, что нет времени стоять у плиты. А хочется чего-то такого очень-очень вкусного. Так вот, отличный вариант – это продукты торговой марки «Шеф Абухари». «Шеф Абухари» предлагает решение, которое сэкономит ваше время и порадует всю семью, это гарантированно. Полуфабрикаты «Шеф Абухари» – это идеальный баланс. Отборное мясо, ароматные специи и, что самое главное – тот самый домашний вкус. Сочные пельмени, аппетитные хинкали и манты, домашние котлеты, хрустящие чебуреки, блинчики, пирожки, совсем как у бабушки. Все это готовится за считанные минуты, а удовольствие на весь день. И кто соберется за столом, поверьте, получит удовольствие такое же, как если бы они сидели за столом у бабушки и ели те же самые чебуреки и котлетки, и пельмешки. Не тратьте время на рутину у плиты, тем более, если этого времени у вас нет. Заходите в ближайший магазин, выбирайте заморозку от «Шефа Абухари» и наслаждайтесь настоящей домашней кухней без лишних хлопот. «Шеф Абухари» – аппетитно, быстро и невероятно вкусно. Приятного аппетита!
0: Реклама.
2: Телевизоры по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Телевизоры по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
2: Запомните, телевизоры покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
5: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты.

0: Хочется по-настоящему вкусно и быстро. Спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
1: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Креветки XL очищенные 19,90 за полкило. Красная икра 39,90 за 190 граммов. Масло подсолнечное рафинированное Люкс. Две банки за 17,90. В соответствии с условиями мероприятия.
2: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
2: Запомните, кондиционеры покупайте только в Махсаней Хашмаль.
5: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
6: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
7: Рош-Ашана в гастрономе «Елисеевский».
8: Праздничные акции с 8 по 11 сентября.
7: Встречайте праздник вкусно и выгодно. Пельмени классические 1 килограмм всего 19,90. Филе рыбы Амнун всего 10,90 за килограмм. Скумбрия свежемороженая всего 29,90 за килограмм. Чебуреки и блинчики с мясом 600 граммов всего 19,90. И много других скидок в сети гастрономов «Елисеевский» по всей стране.
9: Реклама.

0: сейчас есть.
1: Часов 48 минут, и мы продолжаем разговор. Во-первых, есть наконец-то сообщение от сержанта. С обоймой праздников грядущих не успеваем мы друг друга поздравлять. И лишь один вопрос хочу задать ведущей. Ты успеваешь чемодан распаковать? Аня, с приездом и с наступающим Рош ха-Шана, сержант. Какое классное стихотворение. Я его сохраню для себя. И когда мне будет тяжело учить на работе, я буду открывать это стихотворение, перечитывать и думать. Зато у меня чемодан не распакованный. Зато я вот сейчас поработаю, а потом как полечу куда-нибудь. Да, вот сейчас я распаковала чемодан, потому что какое-то время, я надеюсь... Нет, не то, что я надеюсь. Я надеюсь, что я буду летать вообще круглосуточно куда-нибудь. Но, в общем, какое-то время я все-таки буду дома, никуда больше не поеду. Надо уже все, зарабатывать деньги. Потому что много путешествовать — это чревато всякими разными большими расходами. Даже когда едешь, вроде как кажется, ну там же дешево, все равно это большие расходы. Вот, поэтому нет, сейчас пришла пора рабочая. Вот, а потом обязательно поедем снова, но чемодан на этот раз распакуем, успеем распаковать, а потом запаковать заново. Спасибо, сержант. Итак, мы продолжаем разговор об азербайджанской кухне, и сейчас мы перейдем к десерту. Самое время перейти к традиционному чаепитию со знаменитыми азербайджанскими сладостями. Без этого не обходится ни одно азербайджанское застолье. Главная королева десертного стола – это, конечно, бакинская пахлава и нежная шикербура. Сейчас мы приготовим с вами потрясающую шикербуру. Это рассыпчатые песочные пирожки с ореховой начинкой, которые традиционно украшают утонченным узором в виде пшеничных колосьев. Ну, с утонченным узором я, может быть, вам и не помогу, а вот с рецептом самих пирожков – пожалуйста. Для нежного теста вам понадобится 500 граммов муки, сливочное масло, размягченное 150 граммов, 2-3 столовых ложки сметаны, можно жирные сливки вместо сметаны, 2 яичных желтка, 100-120 миллилитров теплого молока, сухие дрожжи пол чайной ложечки. Дрожжи нам не для того, чтобы тесто сильно прям поднялось, они больше для мягкости нужны, для воздушности. И щепотка соли. Еще раз по ингредиентам для теста пройдемся. Мука пшеничная 500 граммов, сливочное масло размягченное 150 граммов, сметана или жирные сливки 2-3 столовых ложки, яичные желтки 2 штуки, теплое молоко 100-120 миллилитров, сухие дрожжи пол чайной ложечки, соль, щепотка. Для ароматной начинки очищенный фундук или миндаль, что вы больше любите, если миндаль, то без кожицы. Прошу прощения, 250 граммов. 250 граммов сахарного песка и молотый кардамон 1 чайная ложечка. Это главный аромат этого десерта, поэтому кардамон не игнорируйте. Еще раз, очищенный фундук или миндаль 250 граммов, сахарный песок 250 граммов, молотый кардамон 1 чайная ложечка. Далее, что мы делаем? Замешиваем тесто. В теплом молоке развели дрожжи с щепоткой сахара, дали постоять буквально 5 минут. Перетерли муку со сливочным маслом в мелкую крошку, можете прямо руками. Добавили к мучной крошке желтки, сметану, щепотку соли и влили молоко с дрожжами. Замесили плотное, но эластичное тесто. Завернули его в пленку и дали отдохнуть в тепле. Минут 30 буквально. Достаточно. Теперь делаем начинку. Если орехи с кожицы, обжарьте и очистите кожицу. Измельчите орехи в блендере в мелкую крупу. Не в муку, не в порошок, такой прям белый, легкий, а в мелкую крупу. Смешайте измельченные орехи с сахаром и молотым кардамоном. Теперь формируем наши шикербуры. Шикербуру. Шикербура, шикербуро, шикербурой. Разделили тесто на небольшие шарики весом примерно по 50 граммов. Каждый шарик раскатали в круглую лепешечку диаметром где-то 10 сантиметров. Края сделайте чуть тоньше, чем серединку. В центр положите 1 полную столовую ложку начинки. Сложите лепешку пополам, как пирожок, и плотно защипните края. А теперь сделайте фирменный винтовой шов, загибая край теста косичкой. ниточкой. Если умеете. Если умеете, как получится. Если хотите создать узор в виде колоска, то его наносят такими специальными щипчиками. Если их нет, просто нанесите насечки вилкой или чистым пинцетом, слегка присобирая верхний слой теста. У вас получится такая косичка. Ну, это... Как вы понимаете, все для красоты, эстетика. Теперь выложите шикербуру на противень, застеленный пергаментом, и выпекайте в разогретой до 160-170 градусов духовке примерно 15-20 минут. Важно, шикербура не должна подрумяниться. Сверху она должна остаться белой или слегка кремовой, а вот низ должен стать слегка золотистым. Подают ее полностью остывшей. К ней идеально заварить крепкий азербайджанский чай, например, с тимьяном, с чабрецом, и подать его в традиционных таких стаканчиках. Я такие стаканчики привезла, поэтому, ну нет, я не могу вам дать попить из своих стаканчиков, потому что как минимум вам надо тогда со мной встретиться. Ну, в общем, короче говоря, нет таких стаканчиков, любые другие тоже пойдут. Все, друзья мои, вот такой вот классный, как мне кажется, рецепт пригодится вам к праздничному столу, в том числе, вовсе не обязательно готовить его потом, можно и крошишана приготовить и удивить всех, правда же? Все, всем приятного аппетита и с праздником, Рошишана!
2: Я пришел домой с работы, завтра вроде бы суббота.
0: Идеальный выходной!

0: Реклама.
1: Рош-Ашана в гастрономе Елисеевский. Праздничные акции с 8 по 11 сентября. Встречайте праздник вкусно и выгодно. Икра красная форели 200 граммов всего 79,90. Сыр Гауда голландский 4,90 за 100 граммов. Сыр чеддер английский с виски или с клюквой всего 9,90 за 100 граммов. Синта копченая всего 9,90 за 100 граммов. Пастрама индюшинная разных видов всего 5,90 за 100 граммов. И много других скидок в сети гастрономов Елисеевский по всей стране.
2: Только Брон стол украшает, с любовью счастья вам желает, чтоб праздник сладким был для вас. Дарите Брон и в этот раз.
3: Ришон Лицион Эрцель 24, Батьям Бальфур 96, Кулон Шинкар 42, Рыховат Эрцель 196.
4: Минеральная вода магнезия из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
5: Только в Center Car. Center Car является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
6: Center Car Azur.
7: Стиральные машины по самым низким ценам.
8: А можно еще дешевле?
7: Стиральные машины по самым низким ценам.
8: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
7: Запомните, стиральные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
1: Рош-Ашана в гастрономе Елисеевский. Праздничные акции с 8 по 11 сентября. Встречайте праздник вкусно и выгодно. Филе Соломона свежемороженое всего 59,90 за килограмм. Креветки очищенные свежемороженые 500 граммов всего 19,90. Хек свежемороженый всего 19,90 за килограмм. Утка свежемороженая всего 49,90 за килограмм. И много других скидок в сети гастрономов Елисеевский по всей стране.
0: Реклама.
10: Первое радио. Новости.
11: Йеменские хуситы вышли к Баб-эль-Мандебскому проливу. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. Тринадцать часов. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Поддерживаемые Ираном йеменские хуситы сегодня достигли города Зубаб на берегу Баб-эль-Мандебского пролива, сообщает Reuters. Накануне они захватили порт Моха и продолжили продвижение на юг вдоль побережья Красного моря. Зубаб расположен напротив стратегического острова Перим, разделяющего пролив на два судоходных канала. Контроль над побережьем и островом значительно расширил бы возможности хуситов влиять на судоходство через один из важнейших морских маршрутов мира. Сообщения о захвате хуситами самого Перима пока не подтверждены ведущими международными агентствами. Признаков фактического закрытия Баб-эль-Мандебского пролива пока также нет. Стоит отметить, что президент США Дональд Трамп отказал наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Салману в просьбе нанести удары по хуситам в Йемене, как сообщает Axios. Накануне саудовский лидер дважды звонил Трампу на фоне наступления хуситов и их приближения к Баб-эль-Мандебскому проливу. В Вашингтоне объяснили отказ тем, что сейчас США сосредоточены на противостоянии Ирану и обеспечении свободы судоходства через Ормузский пролив и не хотят открывать еще один фронт. При этом американская сторона готова расширить разведывательную поддержку Саудовской Аравии. На фоне угрозы усиления со стороны хуситов командующий Центральным командованием США адмирал Брэдли Купер прибыл в Саудовскую Аравию для срочных консультаций. Тем временем рост мировых цен на нефть резко ускорился на фоне событий в Йемене и продвижения хуситов в направлении Баб-эль-Мандебского пролива. Стоимость нефти марки Brent превысила 107,6 доллара за баррель. Американская нефть WTI подорожала до 103,8 доллара. За последний месяц цены на нефть выросли более чем на 23%. К другим новостям. Израильские и арабские СМИ сообщают о ликвидации Мухаммеда Аль-Азури, известного как Абу Аль-Хайтам, командира бригады Хан-Юниса военного крыла Хамаса. Официального сообщения Цааля пока не поступало. Однако информацию подтверждают источники как в секторе Газа, так и в других местах, в том числе и в больнице Насер. По имеющимся данным, Аль-Азури был ликвидирован накануне в результате израильского удара по Хан-Юнису. Вместе с ним погиб Хузейфа Муамр. Удар был нанесен в районе мечети Аль-Куба на западе города. Ранее сообщалось, что после атаки израильского беспилотника возле этой мечети в больницу Насер доставили тела погибших. Аль-Азури считался одним из наиболее высокопоставленных командиров Хамаса, остававшихся в секторе Газа. И печальные новости. Рахель Рабин-Яаков, сестра убитого премьер-министра Ицхака Рабина, скончалась в возрасте 101 года. Президент Израиля Ицхак Герцог выразил соболезнования. Ее долгий и впечатляющий жизненный путь стал примером достижений в сфере образования и общественной деятельности. На протяжении десятилетий Рахель была одной из ведущих фигур кибуцного движения и воспитала многие поколения учеников, сказал президент Израиля Ицхак Герцог. 5 человек погибли и 40 получили травмы в результате аварии туристического автобуса на востоке Швейцарии. ДТП произошло накануне на дороге между альпийскими деревнями Суш и Цернец в кантоне Граубюнден. Автобус съехал с трассы, врезался в ограждение и опрокинулся. Всего в салоне находились 45 человек. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. 7 получили травмы средней степени тяжести, остальные легкие. Автобус принадлежал нидерландской туристической компании. По предварительным данным, на борту находилась группа туристов из Нидерландов. Причины аварии выясняются. Тем временем Национальное управление безопасности дорожного движения Израиля планирует создать цифровой симулятор для начинающих водителей. На разработку проекта выделят 975 тысяч шекелей, сообщает Калькалист. Симулятор будет учить молодых водителей заранее замечать опасные ситуации и правильно на них реагировать. Для этого разработают сценарии, основанные на типичных дорожных авариях с участием молодых водителей в Израиле. Сначала специалисты подготовят программу обучения, а затем будет объявлен отдельный тендер на создание самого симулятора. Предполагается, что на первом этапе им смогут пользоваться водители, уже получившие водительские права. Подобные тренажеры уже применяются при обучении водителей в Сингапуре, Финляндии и Великобритании. В Израиле они пока используются редко. Ну а теперь о погоде. Если верить синоптикам, температура воздуха сегодня немного ниже вчерашней и все еще близка к среднесезонной. В Иерусалиме и Хайфе в течение дня будет 30 градусов, в Тель-Авиве 31, в Бершеве 34, а в Эйлате 38 градусов. Это были главные новости к этому часу. С развитием событий дня вас продолжит знакомить мой коллега Марк Кричевский. А я поздравляю вас с наступающим Новым годом. Пусть он принесет мир, здоровье и добрые новости. Шана, Това, Уметука, сладкого и счастливого года.

0: «Идеальный выходной» с Анной Розиной.
1: 13 часов и 9 минут на часах в нашей студии. Сегодня 11 сентября. Сегодня вечером начинается прекрасный праздник Рош-Ха-Шана, который мы будем отмечать в кругу самых родных, самых близких людей, друзей, семьи своей. Просто сами возьмем, поставим на стол фаршированную рыбу и как съедим ее. Мы сегодня немножко вышли за рамки традиции. Обычно перед праздником Рош-Ха-Шана я даю рецепты всяких блюд к новогоднему столу. Но в этом году решила рассказать вам про азербайджанскую кухню, потому что я только-только вернулась из Баку. Мы с Марком Кричевским в программе «Персона Грата» завели эту тему. И я думаю, что просто было логичным продолжить ее в идеальном выходном. Тем более, что все блюда, о которых мы говорили сегодня, будут прекрасным дополнением к новогоднему столу. С наступающим 5787 годом, друзья! Пусть будет лучше, чем предыдущие 5786 лет. Я напоминаю, что мы приготовили с вами и прекрасный салат из помидор с вишней, и приготовили замечательный вкуснейший люля-кебаб, и приготовили совершенно потрясающую сладость, которая называется, помните как? Шекербура, да, шекербура. Это очень-очень вкусно, специально такие песочные, из песочного теста пирожки. Очень-очень вкусно. Приготовили кутабы потрясающие с зеленью и с мясом. В общем, стол Рош-Ха-Шана, считай, готов. Если только вот так завершить, закончить нашу сегодняшнюю кухонную тематику, скажу, что вот шекербуру, как и любой другой десерт, в Азербайджане принято подавать с чаем. Чай в Азербайджане – это не просто напиток, а основа гостеприимства. Целая культура, без него не обходится ни одна встреча. Отказ от чая считается просто невежливым, поэтому мы везде пили чай. Главная особенность азербайджанского чаепития. Во-первых, его подают чай в армуду. Армуду – это от слова груша, армуд. Это такие небольшие стеклянные стаканчики грушевидной формы. Вы наверняка видели такие в Турции, если бывали. Ну, в общем, вы знаете, да, такие бутылочные формы. Такая форма имеет практический смысл. В нижней узкой части чай долго остается горячим, а в верхней широкой быстрее остывает до комфортной температуры. Травы и специи. Классический азербайджанский чай – это крепкий черный байховый чай. И очень часто в него при заваривании добавляют чабрец, гвоздику, кардамон, что угодно. Чай пьют без сахара, но в прикуску. Сахар в сам чай никогда не размешивают. Поэтому очень часто вы увидите там в магазинах кусковой сахар, колотый сахар, да, вот такой прям кристаллы сахара, или кусочки сахара, и белого, и черного. То есть они кусковой сахар очень любят. Вот в прикуску с этим сахаром пьют чай. Кроме этого, пьют чай в прикуску с сухофруктами, орешками и, конечно, с национальными сладостями, пахлавой и шекербурой, которую мы с вами уже сегодня готовили. Давайте, знаете что, прямо сейчас сразу же научимся правильно заваривать азербайджанский чай дома, да, а потом уже перейдем с вами к тематике третьего часа, к досугу и отдыху. Итак, прогрели заварочный чайник. Лучше всего взять фарфоровый, ополоснуть его крутым кипятком внутри. Засыпать заварку. Использовать качественный крупнолистовой черный чай. Это 2-3 чайные ложки. Добавить туда чабрец, 1 чайную ложку сушеного чабреца. Кроме этого, заливаем водой, которая должна быть горячей, 90-95 градусов, но не бурлящим кипятком. Залили чайник примерно наполовину. Накрыли чайник полотенцем и оставили примерно на 5 минут. Затем долили кипяток доверху и дали настояться еще 5-7 минут. В Азербайджане чайник часто ставят на самовар или на специальную подставку со свечой, как фондю, знаете, чтобы чай томился, но не кипел. Вот такой вот способ заваривания чая. Запомнили? Ополоснули чайник крутым кипятком. Досыпали 2-3 чайные ложки крупного листового черного чая. Затем насыпали 1 чайную ложку сушеного чабреца или можно кардамона, чего вы хотите. Затем залили не бурлящим кипятком, а водой до 90-95 градусов разогретой. Наполовину примерно залили чайник, оставили на 5 минут, накрыв чайник полотенцем. Затем долили кипяток доверху и дали настояться еще 5-7 минут. Все. подаем к столу и вместе с шахарбурой получаем ни с чем не сравнимое удовольствие. Приятного питья, с наступающим праздником!

0: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
1: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
2: Реклама.
3: Особые скидки к праздникам в Канкон. Карп свежий, 90 шекелей за 4 килограмма. Канкун Ришон-Лецион, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
4: Минеральная вода магнезия из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
5: Телевизоры по самым низким ценам.
6: А можно еще дешевле?
5: Телевизоры по самым низким ценам.
6: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
5: Запомните, телевизоры покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
8: Рош-Ашана в гастрономе Елисеевский.
9: Праздничные акции с 8 по 11 сентября.
8: Встречайте праздник вкусно и выгодно. Икра красная форели 200 граммов всего 79,90. Сыр гауда голландский 4,90 за 100 граммов. Сыр чеддер английский с миски или с клюквой всего 9,90 за 100 граммов. Синта копченая всего 9,90 за 100 граммов. Пастрама индюшинная разных видов всего 5,90 за 100 граммов. И много других скидок в сети гастрономов Елисеевский по всей стране.
1: Только в этом месяце покупаете Tesla, MG и другие электромобили или плагин гибрид и получаете зарядную станцию в подарок. Звоните звездочка 94-94. Предложение действительно в соответствии с условиями сделки и включает установку зарядной станции. Все бонусы предоставляются при покупке по рекламной цене. Трейдмобиль.
10: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
8: Рош-Ашана в гастрономе Елисеевский.
9: Праздничные акции с 8 по 11 сентября.
8: Встречайте праздник вкусно и выгодно. Филе Соломона свежемороженое всего 59,90 за килограмм. Креветки очищенные свежемороженые 500 граммов всего 19,90. Хек свежемороженый всего 19,90 за килограмм. Утка свежемороженая всего 49,90 за килограмм. И много других скидок в сети гастрономов Елисеевский по всей стране.
2: Реклама.
11: Let's go.

0: Потехе час.
1: 13 часов 27 минут, мы продолжаем разговор, и поскольку у меня есть что вам рассказать интересного, не только о том, что можно посмотреть в Баку, но и то, что можно увидеть у нас здесь в Израиле, поэтому сейчас так попытаюсь сделать обзорную экскурсию по Баку. По поводу экскурсии. Баку – удивительный город, где футуристические небоскребы гармонично соседствуют с древними восточными улочками, и в принципе, достопримечательности там очень понятны. Добраться можно самостоятельно до всего. Гулять можно самостоятельно. Но моя горячая рекомендация – первый день провести с гидом. Обязательно. На 2-3 часа взять гида, который покажет вам свой любимый город. Это обязательно должен быть уроженец Баку, я считаю. Потому что люди, которые родились и выросли в Баку, они чувствуют этот город так же, как чувствуют одесситы свой город. Правда же? Поэтому вот они сразу же погрузят вас в атмосферу этого по-настоящему сказочного города. Итак. Три главные достопримечательности, которые нужно увидеть в первую очередь. Это старый город. Вот в старом городе мы и взяли экскурсию с гидом. И гуляли по нему. Ичери-Шехер. Я не знаю, Шехер. Ичери-Шехер. Да, меня научили. Ударение на последний слог во всех азербайджанских словах ставится. Это историческое сердце Баку, которое окружено крепостными стенами. Именно здесь снимали знаменитую сцену «Черт побери» из фильма «Бриллиантовая рука». Я на этой брусчатой дорожке полежала тоже, пофотографировалась. И здесь находятся два объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Это Девичья башня, древнее монументальное сражение, окутанное легендами, точно возраст назначения которого ученые до сих пор не могут определить на 100%. Но мы выслушали примерно 5 легенд и выбрали ту, которая нам понравилась. Дальше. Дворец Ширваншахов. Великолепный средневековый комплекс. Бывшая резиденция правителей Ширваншаха с мечетями, усыпальницами и банями. В общем, в этот дворец тоже можно сходить. Можно не заходить внутрь. Мы внутрь не заходили. Мы вокруг ходили, гуляли с экскурсоводом. И этого тоже достаточно. В общем, старый город. По старому городу можно гулять целый день. Можно гулять 2 часа. Мы жили неподалеку, просто каждый день, мы были всего 3 дня, и вот каждый день мы на чуть-чуть заглядывали в старый город, ну, кроме того, что в первый день взяли по старому городу экскурсию, где-то 3.5-4 часа ходили, ох, получили огромное удовольствие. Вторая достопримечательность, которую нельзя проигнорировать, это центр Гейдара Алиева. Шедевр мировой архитектуры. Я вообще фанат легендарного архитектора Захи Хадид. Если вы знаете, это потрясающая женщина иракского происхождения. Жила она, если не ошибаюсь, в Великобритании. Она очень много знаменитых проектов создала. И вот этот центр Гейдара Алиева – это настоящий шедевр. Даже если вы не любите искусство, вы не хотите там ходить по выставкам, окей, увидеть это здание – снаружи, а желательно и изнутри тоже, очень и очень важно и нужно, потому что это нечто невероятное. Плавные линии, ты смотришь, видишь волны, а это каменное здание. Ну, невероятная красота, белоснежное здание, которое просто поражает воображение. В нем нет ни одной прямой линии. Линии просто плавно перетекают из стен в крышу, потом в землю, символизируют бесконечность. Внутри находятся выставочные залы, музеи, концертный холл, а вокруг раскинулся красивый парк с современными скульптурами, и по этому парку с этими скульптурами можно гулять часами, получать удовольствие. Выставки там сейчас, там есть всегда постоянные экспозиции, например, азербайджанские музыкальные инструменты. Возле каждого инструмента, когда вы становитесь, начинает звучать музыка, именно исполняемая на этом музыкальном инструменте. Это очень интересно. Есть постоянные экспозиции, экспозиции ковров, например, да. А есть сменяющиеся экспозиции разных художников, современных, иностранных художников и азербайджанских художников. В общем, Очень классное место. Я очень советую. Мы туда тоже взяли гида, потому что сам этот центр огромный, чтобы разобраться в нем и ничего не пропустить, можно взять гида, скажем, на 2,5 часа, на 2 часа, а потом бродить еще сколько хотите. Сами поверьте, это вы не захотите оттуда уходить. Мы вот просто не могли уйти, а то там еще такое кафе красивое. Мы посидели еще в кафе, уже все посмотрели, все равно не могли выйти. Сели в кафе, пили кофе, глазели по сторонам на эти все лестницы, которые ты смотришь с одной стороны, тебе кажется, что это гладкий блестящий пол, а с другой стороны подходишь, а это лестница, оказывается. Совершенно потрясающе. Поэтому вот я очень-очень-очень вам рекомендую. И еще одно интересное место, кроме этого, конечно, в Баку можно гулять без конца. Это Фонтанная площадь, это площадь Филармоническая. В общем, очень много красивых фонтанов, красивых зеленых парков. Есть потрясающие совершенно пламенные башни, 3 гигантских небоскреба в форме языков пламени. Они стали символом современного Баку. Это Баку, если вы знаете, Азербайджан называют страной огней из-за того, что еще до того, как в страну пришел ислам, там исповедовали зороастризм. И поэтому, а у зороастрийцев символ – это огонь. Поэтому вот эти пламенные башни, они как бы такой символ современного Баку, и в то же время уделяют внимание истокам, да, истории Азербайджана. И вот на них очень красиво смотреть после заката. Там включаются LED-экраны прямо на всех этих башнях и создают такую реалистичную анимацию полыхающего огня, развивающийся национальный флаг, фигуры, танцы, ну, очень красиво. Ну, и в дневное время тоже здорово. Вот, рядом с башнями находится Нагорный парк, откуда открывается лучшая панорама на Бакинскую бухту и Каспийское море. Потрясающе. Ну и если у вас будет время, вот мы успели за 3 дня, 1 день мы взяли такси, это буквально 20 минут езды, и отправились в храм зороастрийцев, который называется Атешгях, дом огня переводится. Это уникальный исторический памятник, который расположен на Апшеронском полуострове, примерно в 30 километрах от центра Баку, на окраине Сураханского района. И там просто невероятно интересная природная особенность. Вечный огонь идет из земли. То есть есть Атешгях, там прям шел вечный огонь прямо из земли, там были газовые месторождения. Сейчас этот газ немного иссяк, и его уже этот огонь создают искусственно. Рядом находится очень красивый природный заповедник, где можно посмотреть прям вот горящая гора называется, пламенная гора. Прямо из земли идет огонек. Если вы в Фейсбуке зайдете на мою личную страничку Анны Розиной, вы увидите фотографии с этих мест. Это что-то совершенно потрясающее и необычное. Так вот, изобилие подземного газа в этом районе, естественный природный газ, веками вырывался наружу. И прям при малейшей искре на поверхности земли загорались неугасаемые вечные огни. Это чудо природы привлекало сюда паломников. Вот именно на таком месте был построен Атешгях, этот дом огня, этот храм. Очень интересный, древнейший, красивейший. Это комплекс, который был построен в 17-18 веках, тот, который мы видим сейчас, на месте древнего святилища. Древнее святилище еще, соответственно, было там в 7 веке до нашей эры. Интересно, что восстановили его не местные жители, а индийские купцы, паломники, огнепоклонники, которые шли в Баку по шелковому пути. Поэтому архитектура этого храма сочетает в себе и азербайджанские традиции, и элементы индийских алтарей. Очень интересно. Вы видите такой пятиугольный замок с зубчатой стеной. Внутри по периметру расположены кельи, в которых когда-то жили аскеты, они молились, созерцали огонь, очищали душу, короче говоря, огнем, купались в огне. Сегодня в этих кельях создана отличная такая интерактивная экспозиция музейная с восковыми фигурами, которого создают быт паломников и рассказывают, собственно говоря, всю историю. Ну и центральный алтарь, это в самом центре двора, стоит такая четырехугольная купольная ротонда, где горит главный огонь. Там очень красивая фотография получается. А горящая гора называется, я забыла вам сказать, вот это место, природный заповедник, Янардаг. Янардаг. запомните, это вот такая гора, и на поверхность склона холма выходит природный газ, и там непрерывно под открытым небом уже несколько тысяч лет горит огонь. Мы просто сели напротив, сидели и смотрели. Никаких пожаров вокруг, ничего. И когда начинает темнеть, начинается спускается закат, это вау, это потрясающее зрелище. Запомнили? Итак, еще раз перечислим. Янардаг, так? Атежгях – это храм зороастрийцев и Пылающая гора. Это за городом, но это даже не то, что не совсем за городом, это самая окраина Баку. Это 20-30 минут на очень-очень-очень дешевом такси ехать. Вот. Ну, а в самом городе это, конечно, старый город, центр Гейдара Алиева, пламенные башни, Нагорный парк. В общем, много всего. Друзья мои, отправляйтесь в Баку, получите большое удовольствие. Тем более прямой полет.

0: Реклама.
1: Рош-Ашана в гастрономе Елисеевский. Праздничные акции с 8 по 11 сентября. Встречайте праздник вкусно и выгодно. Икра красная форели 200 граммов всего 79,90. Сыр гауда голландский 4,90 за 100 граммов. Сыр чеддер английский с виски или с клюквой всего 9,90 за 100 граммов. Синта копченая всего 9,90 за 100 граммов. Пастрама индюшинная разных видов всего 5,90 за 100 граммов. И много других скидок в сети гастрономов Елисеевский по всей стране.
2: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
3: Сладость жизни в Новый год только Брон вам принесет.
4: Ришон Лицион Эрцель 24, Батьям Бальфур 96, Кулон Шинкар 42, Рыховат Эрцель 196.
5: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
6: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Ришон Лицион. Звездочка 9246.
7: Работаем в субботу.
8: Только в Центркар.
9: 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
8: Центркар Азур.
9: Дерех Ашива 9.
10: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
11: А можно еще дешевле?
10: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
11: А, так скажи просто. Максаней Хашмаль.
12: Ниже в мире нет цены, чем Максаней Хашмаль.
10: Запомните, роботы-пылесосы покупайте только в Максаней Хашмаль.
1: Рош-Ашана в гастрономе Елисеевский.
13: Праздничные акции с 8 по 11 сентября.
1: Встречайте праздник вкусно и выгодно. Пельмени классические 1 килограмм всего 19,90. Филе рыбы Амнун всего 10,90 за килограмм. Скумбрия свежемороженая всего 29,90 за килограмм. Чебуреки и блинчики с мясом 600 граммов всего 19,90. И много других скидок в сети гастрономов Елисеевский по всей стране.
0: Реклама.

0: Чехія. Час.
1: Часов и 48 минут на часах в нашей студии. Мы с вами продолжаем разговор. Попутешествовали мы по Азербайджану, по Баку, наели всего самого-самого вкусного. И теперь переходим к нашим... Не, хотел сказать баранам. Ну, при чем бараны в Азербайджане остались? А мы переходим к нашим культурным событиям. Итак, я просто обязана сегодня вам рассказать о том, что 15 сентября, это уж совсем скоро, через 4 дня, стартует Международный театральный фестиваль «Джаффа-фест 2026. Это фестиваль, который открывает театр Гешер, ежегодный. Он всегда становится пространством для новых встреч, событий, театральных открытий. Проводится он по инициативе театра Гешер, при поддержке, конечно, муниципалитета Тель-Авива, при поддержке Министерства культуры и спорта. В общем, это большое событие, которое мы всегда ждем, потому что в рамках этого фестиваля к нам приезжают просто выдающиеся артисты, прекрасные театры. У нас появляется возможность посмотреть самые необычные постановки, самые яркие театральные события уходящего года, приходящего года. И новые старые. Ну, в общем, это настоящий театральный праздник. В этом году особым событием фестиваля станет специальная программа, которая называется «Крымов фест». Она посвящена творчеству Дмитрия Крымова, одного из самых интересных, значительных, влиятельных режиссеров своего поколения. Вы все хорошо его знаете. Во время фестиваля Дмитрий Крымов сам лично будет здесь. Он встретится с публикой и как театральный режиссер, и драматург, и как педагог, и как собеседник, и как кинорежиссер. В общем, все в одном. В программе «Крымов фест». Во-первых, премьера спектакля «Блади Мэри». Во-вторых, запись программы «Детский, не детский вопрос» в формате «Здесь и сейчас». Дальше. Мастер-класс по актерскому мастерству. Показ дебютного фильма Крымова кинорежиссера «Все нормально». Кроме этого, презентация журнала «Зима», которую проведет Сергей Николаевич при участии Евгении Додиной и Дмитрия Крымова. В общем, совершенно потрясающее событие, и все за небольшой промежуток времени, поэтому подготовьтесь как следует к этому событию. Джаффа-фест в этом году, кроме всего прочего, посвятил цикл памяти великих трем недавно ушедшим от нас выдающимся режиссерам Евгению Арье, Римусу Туминусу и Юрию Бутусову. Выдающиеся режиссеры, которые недавно перешли в иную плоскость, ушли в другую жизнь. В программе кинопоказа спектакля «Аристея. Война и мир» и «Р. Ревизор» специальным гостем фестиваля станет драматург, режиссер, театральный критик и историк, программный директор театрального фестиваля «Войс из Берлин» Марина Давыдова. Состоится премьерная читка ее новой пьесы «Берлин. Шарлоттенбург». Отдельное место в программе займут молодые таланты, выпускники студии «Гешер». Вообще очень многие, кстати, выпускники студии «Гешер» стали очень востребованными, яркими израильскими артистами. Например, Нета Рот представит свой дебютный роман «Тамара лжет». Я ее очень люблю, Нету Рот. Ну а Карми свой популярный проект «Свидание на Шенкен» представит. Кроме этого, в программе фестиваля поп-ап спектакль «Good Side» театра «Письма бывшим», созданный на основе реальных анонимных писем зрителей своим бывшим возлюбленным. Так что есть шанс, что если ваш возлюбленный тайком написал письмо вам и передал его в театр Гешер, есть шанс услышать это письмо в рамках этого очень интересного спектакля. Дальше. Ну, в общем, огромное количество событий. Просто, ну, не успеть все перечислить. Просто следите за программой на официальном сайте театра Гешер. Вы же знаете, что есть официальный сайт театра Гешер, в том числе на русском языке. И там программа всего фестиваля очень подробно разобрана. Еще раз напоминаю, что 15 числа фестиваль стартует на следующей неделе. И, конечно, надо поторопиться, если вы хотите попасть на самые-самые-самые яркие события. Важно, конечно, отметить, что фестиваль не ограничится 5 днями, да, он будет продолжаться в течение всего 2026 года, поэтому просто надо следить за событиями на сайте Театра Гевши, но все премьеры, интересные, яркие события вот в первые 5 дней сентября, не сентября, а фестиваля. Так что приходите. Вот такая вот горячая рекомендация моя.
0: Я пришел домой с работы, завтра вроде бы суббота.
2: Идеальный выходной.

0: Ах, сколько хотелось рассказать сегодня, я и половины не успела. Слушайте, то ли я очень болтливая, то ли времени у нас очень мало. Будем с вами прощаться. Я еще вот, ну, маленькое событие, о котором хотела упомянуть, то, что в Кирьят-Моцкине, в Хай-парке работает робопарк. Это выставка громадных говорящих роботов и робозверей с использованием искусственного интеллекта. Это захватывающее акробатическое шоу группы танцоров из далекой Кении на главной сцене, интерактивный аттракцион «Робот-дэнс», зрелищный мастер-класс барабанщиков. В общем, очень классное развлечение для детей. Я просто хотела порекомендовать, потому что сейчас вот будут каникулы, будет отдых. Выставка работает до 3 октября включительно. Субботы, праздники и дни Холя Муэт Суккот до 18.00. Вход до 17. Внимание, выставка работает до 18, но вход до 17. Пятница и кануны праздников до 16.00. Все, это вы запомнили, да, где это? Робопарк, это Хай-парк в Кирьят-Моцкине. Есть очень много разных мероприятий. На следующей неделе продолжу вас с ними знакомить. Пока же должна попрощаться с вами. Уступить микрофон Эммануэлю Сулейманову, его праздничной музыкальной чайхане. Затем к вам придет Игорь Рубин, наш любимый диджей, и пригласит вас на праздник в городе диско. Естественно, затем программа «Вечер.ком» и встреча с блистательным, очаровательным Андреем Смертенко. В общем, Первое радио, 89.1 FM. Здесь и сейчас всегда только для вас, исключительно для вас. Мы поздравляем вас с праздником Рош ха-Шана. Я желаю вам спокойного, гармоничного, мирного, теплого, уютного, хорошего, нового 5787 года. Улыбайтесь, радуйтесь жизни, и пусть ваши родные и близкие будут здоровы. И вы тоже, конечно же. С вами была Аня Розина. Пока-пока.
1: Реклама. Смаданный мани. Праздник со вкусом. Язык говяжий копченый 6,90 за 100 граммов. Паштет из гусиной печени 14,90 за 140 граммов. Скумбрия холодного и горячего копчения 8,90 за 100 граммов. Майонез Слобода 18,90 за 750 граммов. Все скидки ищите в соцсетях Смаданный мани.
2: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
3: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
4: Мантис, мантис. Запеченные бараньи ребрышки с овощами. Вкуснейший бахш и плов. Сочная самса. Хрустящие чебуреки. Жареные пельмени и кюрзе. Мантис. Ришон ле Цион. Ицхак бен Цви, 23.
5: Рош ха-Шана в гастрономе «Елисеевский». Праздничные акции с 8 по 11 сентября. Встречайте праздник вкусно и выгодно. Филе Соломона свежемороженое всего 59,90 за килограмм. Креветки очищенные свежемороженые 500 граммов всего 19,90. Хек свежемороженый всего 19,90 за килограмм. Утка свежемороженая всего 49,90 за килограмм. И много других скидок в сети гастрономов «Елисеевский» по всей стране.
6: Настольные плиты по самым низким ценам.
7: А можно еще дешевле?
6: Настольные плиты по самым низким ценам.
7: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
6: Запомните, настольные плиты покупайте только в Махсаней Хашмаль.
9: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
1: Смаданный мани. Праздник со вкусом. Французский коньяк Тифон VS. 99,90 за 0,7 литра. Виски Скоттиш Дир. 79,90 за литр. Вино игристое Французский Бульвар. 29,90. Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
3: Реклама.
10: Первое радио. Новости.
11: Армия предупредила иранское руководство и поздравила еврейскую общину этой страны с праздником Рош ха-Шана. Подробности через несколько секунд. 14 часов в Израиле. Новости на Первом радио. Марк Кричевский у микрофона. Накануне Рош-ха-Шана было сегодня опубликовано резкое предупреждение в адрес иранского руководства, сопровождавшееся поздравлением для еврейской общины Ирана и всего иранского народа. В официальном заявлении подчеркивается, что любое нападение на Израиль повлечет за собой жесткий ответ, который может включать удары по ключевым объектам энергетической инфраструктуры Исламской Республики. Армия официально подтвердила ликвидацию командира бригады Хамаса Хан Юнис в результате авиаудара, нанесенного вчера вечером на юге сектора Газа. Мохаммед Абдул Салам Аль-Азури по прозвищу Абу Аль-Хатам был самым высокопоставленным из живых функционеров в военном крыле Хамаса. Представитель этой группировки сообщил выходящей в Лондоне на арабском языке газете «Ашарк Аль-Аусад», что опознать убитого сразу не удалось, поэтому организация распространила сообщение о неудавшемся покушении. Однако позже уведомление о гибели командира бригады Хан Юниса появилось на официальном сайте Хамаса, где он назван праведником и шахидом. Аль-Азури принял командование бригадой Хан Юниса в июле 24 года после ликвидации его предшественника на этом посту Рафиса Аламеха. Тот был убит вместе с главой военного крыла Хамаса Мухаммедом Дефом. Днем в больницу Ланиада в Нетании был доставлен 70-летний мужчина, который потерял сознание, подавившись во время еды. После того, как застрявшую еду удалось достать, пострадавшего реанимировали и эвакуировали в больницу, его состояние остается тяжелым. На спутниковых снимках сегодня был зафиксирован дым в районе Саудовского стратегического нефтепровода «Восток-Запад». Официально Эр-Рияд к настоящему моменту не подтвердил информацию о каком-либо инциденте в данном секторе. Нефтепровод «Восток-Запад» приобрел критически важное значение для королевства с момента начала войны в регионе. Государственный гигант «Арамко» использует данную магистраль для резкого увеличения поставок сырой нефти с восточного побережья страны к портам Красного моря на западе, направляя экспортные потоки в обход Армузского пролива после того, как Иран ввел его фактическую блокаду. Тем временем поддерживаемые Ираном йеменские хуситы сегодня достигли города Зубаб, расположенного непосредственно на берегу Баб-эль-Мандебского пролива напротив стратегического острова Перим, который, судя по всему, они тоже захватили, но это не точно. Об этом Reuters сообщили два источника в международно признанном правительстве Йемена. Накануне хуситы захватили порт Моха и продолжили продвижение на юг вдоль побережья Красного моря. По словам источников Reuters, контроль над Зубабом, островом Перим, является ключевым условием для установления господства над проливом. Ведь Баб-эль-Мандеб в самом узком месте имеет ширину всего 29 километров. Остров Перим разделяет его на два судоходных канала, поэтому присутствие хуситов одновременно на йеменском побережье и на острове значительно расширяет их возможности контролировать или блокировать морское движение. Впрочем, сами хуситы заявляют, что не намерены препятствовать международному судоходству в целом и что объявленная ими морская блокада направлена исключительно против Саудовской Аравии. Август 26 года стал самым жарким августом за всю историю метеорологических наблюдений. Рекордные показатели были зафиксированы на большей части Франции, Испании, Италии, Великобритании, Бельгии, Швейцарии, Австрии. Волны жары сопровождались лесными пожарами, засухой, снижением уровня рек, перебоями в работе транспорта и закрытием школ. Вы слушали новости на Первом радио 89.1 FM. Ну а сейчас... Сейчас праздничная программа, праздничная, красиво украшенная чайхана и ее вечный чайханчик Эммануэль Джан Сулейманов.

0: Сейчас вы палочку шашлыка.
1: В музыкальной чайхане весело тебе и мне. Если будет скучно вам, заходите в гости к нам. Перепелка здесь поет и гуляет тут народ. Наливай, чайханщик, чай. Эммануэль Джан, начинай.
2: Заходи, дорогой, гостем будешь.

0: В эфире Эммануэль Сулейманов.
1: Павлины, говоришь?
2: Композиция «Без друзей» открыла эфир нашей программы. Добрый день, у лучезарные алмазы моего сердца, любители-ценители восточной чарующей музыки. Я, Эммануэль Сулейманов, открываю двери моей авторской программы «Музыкальный чайхан» и приветствую всех, кто с нетерпением ждет по пятницам программу «Восточной музыки», настроившись на волну Первого радио 89.1 FM. Также я приветствую мою луналикую, очаровательную путешественницу, которая только вот приехала из Баку. Она была у нас в Баку, друзья, Анна Розина. Здравствуй, Анна.
3: Здравствуй, Эммануэль. Ты знаешь, я уже в Баку, между прочим, хвасталась знанием.
2: От тебя Каспием
3: восточной
2: пахнет.
3: Кухни. Каспием пахнет, это не очень хорошее.
2: Но я имею в виду море
3: Каспийское. Это не комплимент.
2: Почему? А,
3: мне показалось, что Каспий пахнет бензином.
2: Да ты что?
3: Нефтью. Нет, ну это такое, знаешь, это, наверное, такое...
2: Знаешь, я чувствую там запах же... бензина.
3: Там же очень много газовых месторождений.
2: Так.
3: Там прям газ из земли превращается в пламя, прям на окраине Баку.
2: Ну куда ты полезла?
3: Ну прям там пахнет газом. Пахнет газом и нефтью, и богатством. Так что...
2: Хорошо, пусть от тебя пахнет Средиземным морем.
3: Средиземным морем хочу лучше, да.
2: Ну, бакинка ты наша. Ну, как ты в Баку отдохнула? Ты расскажи.
3: Очень понравилось Баку. Понравились люди. Понравилась кухня сумасшедшая вообще.
2: Ну, да.
3: Очень
2: да.
3: вкусная кухня. Ну, как раз-таки, наверное, ты с такой кухней
2: ну,
3: знаком.
2: Конечно.
3: Потому что вся восточная кухня, она немножко похожа. Правда?
2: Да.
3: Гюрзе похоже на что?
2: Пельмени.
3: На пельмени. Пельмени похожи на что? На хинкали. Хинкали похожи на что? На манты. И так далее. Но прям очень вкусная, очень хорошая страна.
2: Ну, ты не поправилась, ты такая же, боже мой.
3: Но я на 3 дня, понимаешь? Я за 3 дня чуть поправилась.
2: А, да?
3: Килограммчик набрала, да. Но
2: хорошо.
3: Это всего 3 дня. Хорошо, что мне надо было уезжать через 3 дня. А то вот тогда мог бы ты меня точно не узнать.
2: Хорошо.
3: И Каспием бы пахло, и поправилась бы. Вообще другой человек.
2: Не, уже бы бензином пахло бы. Ну что ж, мы продолжаем, друзья. Вот, знаете, наступила осень, а вместе с ним, ну вот... И наш замечательный праздник Рош-а-Шана. Это самый такой красочный праздник. Все так ярко цветет, разнообразные цветы. Я уже не говорю о изобилии фруктов. Все радует глаз. Я про цены молчу. Вот. Да и погода уже стоит отличная. А главное, что я хочу поздравить всех с нашим праздником, который наступил сегодня, уже будет вот наступить Рош-а-Шана в нашей предпраздничной музыкальной чайхане.

0: Да, друзья мои, мы продолжаем. И вы знаете, у нас сегодня также будет в эфире премьера песни. О ней не сейчас, конечно. Сейчас я пока расскажу о спонсоре. Мы продолжим. Поехали.
1: Реклама.
0: Друзья мои, спонсор этого часа – зал торжеств Леонардо, который находится в Рамле. Только в Леонардо есть 3 зала для всех видов торжеств от 80 до 700 человек. И, внимание, новый малый зал рассчитан на небольшие торжества до 180 человек. Ну и, конечно же, если вы планируете большое торжество, то у вас тут еще 2 современных зала вместимостью от 700 человек. Как всегда, в Леонардо самое современное звуковое и световое оборудование и, как всегда, самое прекрасное обслуживание. В Леонардо вас всегда ждут великолепный стол и теплая, радушная обстановка. Звоните и заказывайте незабываемое торжество в Леонардо. Телефон для информации 054-495-9730. Повторяю, 054-495-9730.
1: Реклама.
0: Кстати, Новый год, Рош ха-Шана, точно перевод, знаете какой? Начало года. Это день сотворения первого человека, Адама. Да-да, на 6-й день, правда. Вот не зря Ева съела яблочко, только вот в мед надо было ей макнуть его, я думаю, знаете. Кстати, перед тем, как мы макаем мед яблоко, мы просим Всевышнего, чтобы Новый год для нас был сладким, чтобы добро, ожидающее нас впереди, было именно вот явным и сладким на вкус. Так что, друзья мои, макаем яблоко в мед и слушаем музыку хорошего настроения.

0: На первом радио, друзья, идет программа «Чайхана». Хватит пить, гулять и есть. Ведь у нас реклама здесь.
1: Да, это очень правильное решение.
2: Реклама. Праздничные скидки в Канкон. Икра красная кета Изи Филлипс замороженная 489 шекелей за килограмм. Икра красная кета Изи Филлипс замороженная 269 шекелей за 500 грамм. Канкун Ришон-Лицион, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
3: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
4: С разрешения Министерства финансов.
5: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
6: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Сивеллы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
7: Рош-Ашана в гастрономе «Елисеевский».
8: Праздничные акции с 8 по 11 сентября.
7: Встречайте праздник вкусно и выгодно. Икра красная форели 200 граммов всего 79,90. Сыр гауда голландский 4,90 за 100 граммов. Сыр чеддер английский с виски или с клюквой всего 9,90 за 100 граммов. Синта копченая всего 9,90 за 100 граммов. Пастрама индюшинная разных видов всего 5,90 за 100 граммов. И много других скидок в сети гастрономов «Елисеевский» по всей стране.
9: «Альта Ливелла» – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от «Альта Ливелла» – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Ришон-Лицион. Звездочка 9246.
10: Работаем в субботу.
11: Сушильные машины по самым низким ценам.
12: А можно еще дешевле?
11: Сушильные машины по самым низким ценам.
12: А, так скажи просто. Махсаны и
13: Хашмаль. Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
11: Запомните, сушильные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
14: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
7: Рош-Ашана в гастрономе «Елисеевский».
8: Праздничные акции с 8 по 11 сентября.
7: Встречайте праздник вкусно и выгодно. Филе Соломона свежемороженое всего 59,90 за килограмм. Креветки очищенные свежемороженые 500 граммов всего 19,90. Хек свежемороженый всего 19,90 за килограмм. Утка свежемороженая всего 49,90 за килограмм. И много других скидок в сети гастрономов «Елисеевский» по всей стране.
3: Реклама.
15: В эфире Эммануэль Сулейман.
16: Давно обосновался? 2 часа.

0: И мы вновь, друзья, вернулись в эфире программы «Музыкальная чайхана». Меня зовут Эммануэль Сулейманов. Еще раз, перед тем, как мы объявим премьеру песни сегодня, хотелось бы напомнить вам спонсора этого часа.
1: Реклама.
0: Готовите свадьбе или бар мицве, ищите зал торжеств, сделайте это в зале торжеств Леонардо, потому что он создан для того, чтобы воплотить ваши самые смелые фантазии и мечты о проведении торжества в реальность. Красивый обновленный зал после капитального ремонта, высококлассный шеф-повара с большим опытом работы, изысканное меню индивидуально каждому торжеству, уникальные спецэффекты, ощущение полноты жизни, и все это будет переполнять вас и ваших гостей на протяжении всего праздника. Телефон для заказов 054-495-9730, повторяю, 054-495-9730.
1: Реклама.
0: Ну а сейчас, друзья мои, премьера песни. Особенный такой вот подарок «Крош Ашана». Песня называется «Семья» в исполнении замечательного нашего израильского диджея Слава Босс. Да, вот музыка написана, кстати, Славой, диджеем Босс, а слова Нельсон Закимов. Вот я хотел бы сказать вам, друзья, пусть в каждом доме всегда будет любовь, тепло и дружная семья, как поется в этой песне.

0: Красиво. Вы знаете, друзья, Анна, вот я хочу сказать про очень этого красиво. Диджея пару слов, да? Но сначала я скажу про себя немножко, да? Ты знаешь, 10 лет назад я ушел как бы со сцены, да?
1: Этого я не могла тебе простить, Эммануэль. Я не могла тебе этого простить. Я все время... Вот, согласись, признайся честно, что все 10 лет я тебе говорила, ты обязан вернуться.
0: Вот к этому
1: и
0: я хочу...
1: И не только я.
0: Да.
1: Да, но ты скажи, а потом я тебе как скажу.
0: Да. Ну, смотри, я ушел со сцены, в 50 лет я как бы закрылся, ушел, но люди постоянно звонили, выходи, мы хотим тебя, мы то, мы все. Я все время отказывался, и вот сейчас я решил как бы приобрести инструмент, это бузуки называется, да, вот, и
1: ой,
0: так как у меня музыкальное образование,
1: инструмент.
0: Да, и я начал играть на бузуки, и так получилось, что, люди просили. Вот. И получается так, что я вышел на пару вечеров и попал именно с этим диджеем-боссом. Ты знаешь, я что хочу сказать? Я хочу сказать, что мне очень приятно за этого человека, да, вот диджей-босс. Сегодня это уже не только музыка и диджейский пульт у него. Он все уверенный вот выходит, да, к слушателю как певец и уже добился на этом пути хороших успехов. Вот я хочу сказать ему, если он нас слышит, босс, так держать.
1: Так держать, босс. Да, я тоже наслышана, но ты знаешь, Эммануэль, я даже видела с вашего совместного мероприятия, видела видео в Фейсбуке.
0: Ну да, ну это начальный.
1: Во-первых, диджей Рубин сразу же мне прислал, он увидел тебя на сцене с бузуки, не склоняется,
0: нет,
1: да,
0: нет,
1: бузуки.
0: Бузуки.
1: Да, увидел тебя на сцене с бузуки, он просто был в шоке, я говорю, ну, наконец-то человек нас послушал. Все твои коллеги и здесь на Первом радио, и все друзья всегда говорили, что ты такой классный шоумен, ты выходишь на сцену, люди просто рвутся в пляс, хотят слушать красивую музыку, особенно, ты знаешь, вот Кабалат по ним, это же начало любого праздника.
0: Ну вот я решил и выходить.
1: Вот это задает настроение. Люди приходят, это такая самая романтичная часть
0: вечера,
1: праздника,
0: да.
1: Правда? Когда все заходят, все в предвкушении
0: и
1: самого
0: спокойная
1: праздника.
0: Музыка такая,
1: спокойная,
0: да.
1: Музыка, красивые бузуки подходят к этому просто идеально. Поэтому я тебя хочу похвалить, пожелать большой удачи, чтобы ты ни в коем случае не бросал, не думал сейчас
0: все
1: завязываю. Нет, никаких
0: занимаемся,
1: больше.
0: Работаем,
1: занимаемся,
0: и
1: работаем,
0: продолжаем.
1: Учим новые музыкальные композиции.
0: Конечно,
1: в ногу
0: конечно.
1: Со временем мы идем.
0: Так что я хотел бы еще раз сказать, босс, я пожелаю тебе только удачи на твоем поприще. И, конечно же, развивайся дальше. У тебя очень хорошо получается. Поехали.

друзья мои, вы знаете, сегодня мы начинаем отмечать праздник Рош-Ха-Шана, или, как говорится, еврейский Новый год. Он отмечается два дня. Этот праздник имеет мало чего общего с привычным для нас пониманием Нового года. Никакого шампанского, никаких фейерверков, Дедов Морозов, Снегурочек, никакого намека на безудержное вот это вот веселье должно быть, понимаете? Рош-Ха-Шана — это время, я бы сказал, переосмысления прожитого, покаяния и надежды на будущее.

0: На первом радио, друзья, идет программа «Чайхана». Хватит пить, гулять и есть. Ведь у нас реклама здесь.
1: Да, это верно. Очень правильное решение.
2: Реклама.
3: Сушильные машины по самым низким ценам.
4: А можно еще дешевле?
3: Сушильные машины по самым низким ценам.
4: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
3: Запомните, сушильные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
6: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
7: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
8: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
9: Вано, вы опять опоздали! Что, опять пробка?
10: Пробка, фольга, штопор, стакан пока нашел. Какая работа? Такое вино! Азнаури!
11: Азнаури – истинное наслаждение для ценителей качественных вин.
12: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
13: Мантис, мантис.
14: Сочная самса и хрустящие чебуреки.
13: Мантис.
14: Мантис. Ришон Лицон. Ицхак Бен Цви. 23.
3: Настольные плиты по самым низким ценам.
4: А можно еще дешевле?
3: Настольные плиты по самым низким ценам.
4: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
3: Запомните, настольные плиты покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
15: Рош-Ашана в гастрономе Елисеевский.
16: Праздничные акции с 8 по 11 сентября.
15: Встречайте праздник вкусно и выгодно. Филе Соломона свежемороженое всего 59,90 за килограмм. Креветки очищенные свежемороженые 500 граммов всего 19,90. Хек свежемороженый всего 19,90 за килограмм. Утка свежемороженая всего 49,90 за килограмм. И много других скидок в сети гастрономов Елисеевский по всей стране.

0: Jean, ты только не обижайся, но я тебе один умный вещь скажу.
1: Выбери, Эммануил Сулейман.
0: Я так думаю.

0: Фири, Еммануил Сулейману.
1: Пойдем в ресторан туда-сюда потанцуем.
2: Анна, пойдем в ресторан туда-сюда потанцуем, да? Я знаю, что ты пойдешь.
3: Пойдем, а что ж не пойти?
2: Вот
3: пойдем.
2: Видите, какая безотказная у нас Анночка, молодец. Да.
3: Нет, ты должен зайти диджей Рубин и сказать, она не одна придет, она с кузнецом как? Придет.
2: А зачем нам кузнец? Нам кузнец не нужен.
3: Нам кузнец не нужен.
2: Да. Друзья, мы вернулись в эфире программы «Музыкальный чек» с Эммануилом Сулейманом. Еще раз хочу напомнить спонсора этого часа.
4: Реклама.
2: Спонсор программы – зал «Торжеств Леонардо», который находится в Рамле. Только в Леонардо есть 3 зала, друзья, для всех видов торжеств от 80 до 700 человек. И, внимание, новый малый зал рассчитан на небольшие торжества до 180 человек. Ну и, конечно же, если вы планируете большое торжество, то вас ждут еще 2 современных зала вместимостью до 700 человек. Когда, как всегда, вы знаете, в Леонардо самое современное звуковое и световое оборудование и, как всегда, самое прекрасное обслуживание. Кстати, вот насчет оборудования, Анна, я бы хотел сказать, световое и звуковое, не везде оно качественно звучит, некачественно, я тебе скажу, как музыкант, но в Леонардо мне приходилось работать, и я просто знаю, как там это, какой звук там и как там установлено все. Друзья мои, в Леонардо вас всегда ждут великолепный стол и теплая радушная обстановка. Телефон для заказов 054-495-9730. Повторяю, 054-495-9730.
4: Реклама.
2: Ну, продолжая беседу о Рош-Ха-Шана, хочется сказать, что это не только день сотворения мира, но и день суда. То есть в день рождения мира Бог судит этот мир. Главная вот задача человека в эти праздничные дни, друзья, вспомнить обо всем, что случилось за год. Прислушаться к голосу совести своей, да, признаться себе во всех своих недобрых поступках и искренне в них раскаяться. Анна, я раскаиваюсь и прошу у тебя прощения, если я что-то не так когда-то сказал.
3: Все хорошо, Эммануэль, и ты меня прости.
2: Спасибо, прощаю.
3: Это музыкальная композиция.
2: Поехали.
3: Для тебя.
2: И для тебя тоже.

0: Да, друзья, сегодня последняя программа, да, в этом году. Нет-нет, друзья, мы не закрываемся. Я имел в виду в этом году, 5786, да. Так что все нормально, мы красиво переходим в 5787 год, который, я надеюсь, будет успешным и хорошим, и мирным, особенно для нашего еврейского народа. Ну что ж, наша программа, к сожалению, подошла к концу. Я благодарю выпускающего редактора Анну Розину. Спасибо, Анна.
1: Я тебя благодарю. Прости за все. Еще расскажите, если что.
0: Возьми
1: так
0: яблочко
1: принято
0: с медом,
1: говорить.
0: Да, возьми. Я...
1: Ну вот дай мне яблочко с медом. На. Где у тебя яблочко
0: вот
1: с медом?
0: Ты же все съела уже.
1: Я уже все съела. Поздравляю тебя и всех наших радиослушателей с грядущим новым 5787 годом. Желаю, главное, мира и покоя, правда, и здоровья всем. Все. Вот это самое главное.
0: Друзья мои, любой повод хорош, чтобы вспомнить друг о друге и пожелать друг другу счастья. Друзья мои, вы знаете, так пусть вот таким поводом будет наш праздник Рош ха-Шана. А я расстаюсь с вами ровно на одну неделю до следующей пятницы. С вами музыкальный чеханин на первом был Эммануэль Сулейманов. Всем шана-това, ва-метука. Пока!

0: реклама.
1: Рош-Ашана в гастрономе Елисеевский.
2: Праздничные акции с 8 по 11 сентября.
1: Встречайте праздник вкусно и выгодно. Икра красная форели 200 граммов всего 79,90. Сыр Гауда голландский 4,90 за 100 граммов. Сыр чеддер английский с виски или с клюквой всего 9,90 за 100 граммов. Синта копченая всего 9,90 за 100 граммов. Пастрама индюшинная разных видов всего 5,90 за 100 граммов. И много других скидок в сети гастрономов Елисеевский по всей стране.
3: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
4: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты,

0: Хочется по-настоящему вкусно и быстро. Спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
1: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
2: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Холодец и язык заливной. 25,90 за 400 граммов. Пастрама из индейки со вкусом меда. 6,90 за 100 граммов. Колбаса любительская «Бэйби». 3,50 за 100 граммов. Филе севди. 4,50 за 100 граммов. Все скидки ищите в соцсетях «Смаданный Мани».
3: Только в «Центркар». Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца. «Центркар Азур».
4: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. «Интеллиго». И вся картина становится ясной. 03-944-1111. «Интеллиго». 03-944-1111.
5: Рош-Ашана в гастрономе «Елисеевский».
6: Праздничные акции с 8 по 11 сентября.
5: Встречайте праздник вкусно и выгодно. Филе соломона свежемороженое всего 59,90 за килограмм. Креветки очищенные свежемороженые 500 граммов всего 19,90. Хек свежемороженый всего 19,90 за килограмм. Утка свежемороженая всего 49,90 за килограмм. И много других скидок в сети гастрономов «Елисеевский» по всей стране.
7: Реклама.
8: Первое радио. Новости.
9: Исраэль Кац пригрозил Хизбалле новыми ударами. Подробности через несколько секунд. Часов и 1 минута. В Израиле новости на Первом радио. Марк Кричевский у микрофона. Министр обороны Исраэль Кац заявил, что Израиль готов нанести по Хизбалле новые удары после масштабного подрыва туннеля, осуществленного вчера вечером на стратегической высоте Али-Аль-Тахер на юге этой страны. «Мы готовы и подготовлены к продолжению кампании, к продолжению нанесения ударов по Хизбалле, в том числе и в новых локациях», подчеркнул Кац в своем официальном заявлении. Этот ультиматум прозвучал сразу после завершения крупной инженерной операции ЦАЛя по ликвидации подземных укрепрайонов подразделения БАДР в Набатии на фоне его же предпраздничных предупреждений в адрес Тегерана. В преддверии Рош-Ашана премьер-министр Нетаньяху опубликовал в своих социальных сетях подчеркнуто оптимистичное видеообращение, главным посылом которого стал призыв к национальному, единству. На фоне воодушевляющей музыки глава правительства подчеркнул, что еврейский Новый год – это время вспомнить о том, что нас связывает, а не что нас разделяет. Премьер-министр обратился к аудитории с риторическим вопросом: «Знаете ли вы другую нацию, которая сражается на 7 фронтах и побеждает на всех?» Ну, как подчеркивают обозреватели, это заявление неизбежно подвергнется жесткой критике со стороны оппозиции, поскольку Израиль на сегодняшний день так и не достиг обещанной абсолютной победы на своих главных оперативных направлениях, да и воевать на 7 фронтах – это значит провалиться стратегически. Председатель объединенного списка Юсеф Джабарин призвал заключить соглашение об остаточных голосах с партией РАМ, чтобы предотвратить потерю голосов на выборах Кнессет, которые он назвал решающими. Говоря об избирательной кампании в арабском обществе, Джабарин заявил, что важно сосредоточить кампанию на позитивных аспектах, а не на негативных сторонах других. По его словам, выборы в Кнессет – это не борьба между арабскими партиями, борьба против фашистского правительства за существование будущего арабского общества. Суд сегодня разрешил публикации имя 19-летнего Игаля Бускила из Иерусалима, который подозревается в хищении 10-летнего Яхли Софера. Данное решение было принято после того, как полиция попросила раскрыть личность подозреваемого в хищении, в том числе из-за подозрений в том, что он мог причинить вред другим несовершеннолетним. Полиции полагают, что публикация имени и фотографии Бускила может привести к тому, что другие пострадавшие, если таковые имеются, узнают его и обратятся к следователям. Я напомню, что расследование началось после того, как Яхли пропал в районе Фарганим Гимель в Петах-Тикве. На протяжении нескольких часов велись его масштабные поиски, пока около 1:30 ночи он не был обнаружен на Ибраке вместе с Бускилой. Поддерживаемые Ираном йеменские хуситы сегодня достигли города Зубаб, расположенного непосредственно на берегу Баб-эль-Мандебского пролива напротив стратегического острова Пирим. Судя по всему, они захватили его. Об этом Рейтер сообщили два источника в международно признанном правительстве Йемена. Саудовская Аравия нанесла сегодня два авиаудара по аэропорту стратегически важного города Мохов, перешедшего под контроль хуситов. На аукцион выставлено платье, в котором принцесса Диана появилась на вечеринке в Лондоне через несколько часов после выхода в эфир документального фильма, в котором принц Чарльз признался в супружеской неверности во время их брака. Ее эффективное появление в 1994 году в галерее «Серпантин» в Лондоне в черном шелковом вечернем платье, сшитом на заказ дизайнером Кристиной Стамбалян, стало культовым моментом в поп-культуре. СМИ прозвали этот наряд «платьем мести». Аукционный дом Сотбис ожидает, что платье будет продано не менее чем за 300 тысяч долларов, когда она выйдет на торги 9 декабря. В пресс-релизе Сотбис отмечается, что это первое появление платья на аукционе с 1997 года, когда покойная принцесса продала 79 своих платьев, чтобы собрать средства на благотворительность. Вы слушали новости на Первом радио 89.1 FM. Ну а сейчас, друзья мои, если я скажу «город диско» на Первом радио, вы наверняка мне поверите. Сегодня, правда, в городе диско остался один житель, второй сейчас парит, шкварит и готовится к встрече Рош-Ашана, так что один работает, второй готовит для него праздничный ужин.

0: Вот возьму и уеду в прошлое.
1: Встаньте в круг.
2: Каждую пятницу.
1: Возьмитесь за поручни.
2: С 15 до 17.
1: Закройте глаза.
2: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
1: Дышите глубоко. Не подглядывайте.
2: Красковский и Рубин. Город Диско на первом радио.

0: Всем привет, всем прекрасного настроения. Как всегда в это время программа «Город Диско», где звучат ваши и наши любимые хиты 80-х, 90-х и не только. Меня зовут диджей Игорь Рубин. «Город Диско» на связи. У Игоря Красковского заслуженный выходной, так что рулю эфиром сегодня один за двоих. И у нас так получилось сегодня внезапный переворот календаря. И нет, мы сейчас не про 3 сентября и песню Шуфутинского. Забудьте про это. Прям сегодня наступает еврейский Новый год. Всем шана това, счастливого и сладкого года. Ну и, конечно же, наша праздничная программа не может обойтись без настоящей музыкальной драки. Сегодня предлагаю вашему вниманию две композиции. Одна из них будет завершать праздничный эфир программы «Город Диско». Итак, сегодня на ринге, пока нет Красковского, решил воспользоваться служебным положением и выпустить на ринг группу «Леприконсы» и группу «Ляпис Трубецкой». Срочно убирайте бьющиеся предметы, мы начинаем баттл. Что же круче, крутиться на карусели «Хали-гали Паратрупер» или искать любимую девушку в ночном лесу с криками «Ау! Ау!»? Леприконсы против группы «Ляпис Трубецкой». Кто победит, решаете только вы. 054-2070-800. Ну а мой личный голос разрывается напополам. Не могу решить, кто мне больше нравится. Так что вся надежда, дорогие друзья, только на вас. Голосуйте и пусть победит сильнейший. 054-2070-800.
1: Диско-баттл в городе Диско.

0: Диско Батл в городе Диско. Спонсор батла в городе Диско – Рестобар Лиса. Рыба, морепродукты и мясо на гриле. Огромный выбор разливного. Каждый четверг – дискотека с диджеем Рубиным. А по пятницам – поем караоке. Рестобар Лиса. Абонаим 1 Аждот.
1: Да-да, вы не ошиблись. Зачем ждать декабря, если зажигать по-новогоднему можно уже прямо сегодня? Врубайте звук на максимум. Ловите праздничный вайб. Специально для тех, кто готов тусить дважды в году. Дискотека «Авария» и легендарная песня новогодняя Шанатолава Митука. Город Диско, первое радио.

0: наступающим, дорогие друзья! Ну а как стало известно, 31 декабря Первое радио отправляется в Эйлат, так что следите за рекламой.
1: Как же быть, что же делать? Будем без мороза, деда. Ведь я, может быть, умру, а мне еще в Чили и в Перу. Мне в Алжир, в Ниагару, мне в Одессу и Самару. На Тибет,

11 сентября. Израиль. Всех и каждого с наступающим новым еврейским годом. Шана Това! Ве Митука! Давай, давай!

0: Реклама.
1: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Сивеллы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
2: Машину покупаем только в «Центркар Азур».
3: 03-558-5458.
4: Лэптопы по самым низким ценам.
5: А можно еще дешевле?
4: Лэптопы по самым низким ценам.
5: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
4: Запомните, лэптопы покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
7: Рош ха-Шана в гастрономе Елисеевский.
8: Праздничные акции с 8 по 11 сентября.
7: Встречайте праздник вкусно и выгодно. Пельмени классические 1 килограмм всего 19,90. Филе рыбы Амнун всего 10,90 за килограмм. Скумбрия свежемороженая всего 29,90 за килограмм. Чебуреки и блинчики с мясом 600 граммов всего 19,90. И много других скидок в сети гастрономов Елисеевский по всей стране.
9: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
0: Реклама.

Оставляем все плохое в уходящем году. Выпьем за любовь. Всем и каждому здоровья, любви и счастья. И, конечно же, самое главное, мирного неба нашему маленькому Израилю.

0: Выпьем за любовь. Еще раз всем привет. Доброе утро, говорю тем, кто слушает нашу программу в Канаде и Соединенных Штатах Америки. Меня зовут Диджей Рубин. В эфире программа «Город Диско». Сегодня у нас праздничный эфир. Игорь Красковский в заслуженном отпуске. Кашеварит, готовит праздничный стол. Ну а работать же нужно кому-то, правильно? Я и так в уходящем году очень долго и много не с большим желанием отдыхал и не находился в эфире, поэтому каждый раз, когда есть возможность пообщаться с вами, дорогие друзья, я делаю это. Ну что, наш баттл, битва сегодня, две белорусские команды, Лепреконсы и Ляпис Трубецкой сражаются за право завершить эфир. 054-2070-800. Пока у нас боевая ничья 5-5. И абсолютно непонятно, какая из этих двух команд завершит сегодняшний эфир. Можете продолжать голосовать так же активно. Я понимаю, что некоторые уже занимаются подготовкой праздничного стола. Но это берет всего лишь несколько секунд. Денег не стоит, это абсолютно бесплатно. Пишите, вы хотите покататься на Хали-Гали, помните? Во многих парках культуры был этот аттракцион. В Минске он находился в парке Челюскинцев, если я помню точно. Или вы просто хотите побродить с любимой девушкой в лесу и кричать ей: «Ау, ау, ау, я тебя все равно найду». 054-2070-800. Голосуйте. Я буду подсчитывать ваши голоса, и в конце программы мы узнаем, кто же сегодня победит.
1: Ну давай, давай. Диско-баттл в городе Диско.

Диско Батл в городе Диско. Спонсор батла в городе Диско – Рестобар Лиса. Рыба, морепродукты и мясо на гриле. Огромный выбор разливного. Каждый четверг – дискотека с диджеем Рубиным. А по пятницам – поем караоке. Рестобар Лиса. Абонаим 1 Аждот.

0: Город диско.
1: Золотые хиты 80-х и 90-х.
2: Самая сладкая парочка мирового поп-диско. Modern Talking отгремели только что, а мы продолжаем собирать гормоны счастья, друзья. Еврейский Новый год – это всегда время надежд, когда мы совсем как в детстве искренне верим в чудо и ждем, что впереди нас ждут лучшие времена. Так что давайте прямо сейчас перенесемся в то самое беззаботное время.

кстати, дорогие друзья, вы можете присылать поздравления от вас с Рош ха-Шана, с еврейским Новым годом. Только прошу вас, не присылайте, пожалуйста, картинки какие-то там, потому что, ну, это ни о чем. Что-нибудь свое от души, от всего сердца.

0: Вы меня определили в старшую группу, а там одни бабки собираются.
1: Ну, слушайте, вы извините, тоже не мальчик.
0: Ну, мальчик не мальчик, а в старики тоже записываться не собираюсь.
2: Игорь Красковский и Игорь Рубин.
1: Вы же танцевать не сможете, сами же потом жаловаться будете.
0: Я жаловаться не буду.
1: Я вас переведу в молодежную группу.
3: Город диско.

0: Реклама.
1: Рош-Ашана в гастрономе «Елисеевский». Праздничные акции с 8 по 11 сентября. Встречайте праздник вкусно и выгодно. Пельмени классические. 1 килограмм всего 19,90. Филе рыбы «Амнун» всего 10,90 за килограмм. Скумбрия свежемороженая всего 29,90 за килограмм. Чебуреки и блинчики с мясом 600 граммов всего 19,90. И много других скидок в сети гастрономов «Елисеевский» по всей стране.
2: Только в наших магазинах вы найдете эксклюзив. Брон на праздник угощает. Лучшим быть. Вот наш девиз.
3: Ришон Лицион Эрцель 24. Батьям Бальфур 96. Кулон Шинкар 42. Рыховат Эрцель 196.
4: Вано, вы опять опоздали. Что, опять пробка?
5: Пробка, фольга, штопор. Стахан пока нашел. Какая работа? Такое вино. Азнаури.
6: Азнаури. Истинное наслаждение для ценителей качественных вин.
7: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
8: Кондиционеры по самым низким ценам.
9: А можно еще дешевле?
8: Кондиционеры по самым низким ценам.
9: А, так скажи просто. Махсане и Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
8: Запомните, кондиционеры покупайте только в Махсане и Хашмаль.
11: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo.

0: Всем привет, это программа «Город Диско», это первое радио. Шана Това Ваметука, с наступающим еврейским Новым Годом. Ну а вы услышали и узнали позывные нашей рубрики «Редиско», в которой я вспоминаю старые добрые хиты, спетые снова и по-новому. Сейчас, кстати, в Израиле вовсю гремит предвыборная гонка, и из каждого утюга льется мощнейшая политическая пропаганда. Но у нас на радио пропаганда исключительно правильная и праздничная, ведь на Рош ха-Шана, на наш еврейский Новый год, принято есть яблоки с медом, чтобы год был сладким, а не горьким от новостей. Так что забудем про политиков, давайте макайте яблоки в мед и доверяйте только нашим проверенным музыкальным хитам и нашей музыкальной пропаганде. Возвращаемся в год 2003. Группа «Пропаганда». Ну а песня называется «А я яблоки ела». Сегодня ремикс представляет диджей Лео Бурна. Давайте послушаем, что у него получилось. Еще раз всех и каждого с праздником.
1: Ух ты, Игорёк!
2: Редиско в городе Диско.
0: Да, и можно танцевать, если вы только, конечно, не за рулем.

0: Энди Диско.
1: Вообще, яблоки нужно с медом. И что бы я делал, если бы у группы «А ла карта» из Германии не нашлась песня, которая называется «Ring My Honey»? С праздником, Шанатова!

054-20-70-800. Поздравляем страну с наступающим нашим еврейским Новым годом. И, конечно же, не забываем голосовать. Выбираем сегодня между группой Ляпис Трубецкой и группой Лепреконсы. Одна из них будет завершать эфир. Какая из них, не знаю. Пусть победит сильнейший.

Диско Батл в городе Диско. Спонсор батла в городе Диско – Рестобар Лиса. Рыба, морепродукты и мясо на гриле. Огромный выбор разливного. Каждый четверг – дискотека с диджеем Рубиным. А по пятницам – поем караоке. Рестобар Лиса. Абонаим 1 Аждот.

0: Да, осень наступила, и самое время еще раз сказать всем и каждому Шана Това! Время тука!
1: Первому радио 25 лет.
0: Вот так весело по-праздничному первый час программы «Город диско» приблизился к финальной композиции. Джо Дассен. Далеко не уходим. Не забываем голосовать. Не забываем поздравлять любимых и близких с наступающим еврейским Новым годом.

0: Город Диско.
1: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
2: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
3: Реклама. Только Брон стол украшает, с любовью счастья вам желает, чтоб праздник сладким был для вас. Дарите Брон и в этот раз.
4: Ришон Лицион, Эрцель 24, Батьям, Бальфур 96, Кулон, Шинкар 42, Рехобот, Эрцель 196.
5: Смаданей Мани, праздник со вкусом. Холодец и язык заливной, 25,90 за 400 граммов. Пастрома из индейки со вкусом меда, 6,90 за 100 граммов. Колбаса любительская Бэйби 3,50 за 100 граммов. Филе сельди 4,50 за 100 граммов. Все скидки ищите в соцсетях Маданей Мани.
6: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
7: А можно еще дешевле?
6: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
7: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
6: Запомните, роботы-пылесосы покупайте только в Махсаней Хашмаль.
9: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
10: 03-944-1111.
9: Intelligo.
10: 03-944-1111.
11: Рош-Ашана в гастрономе Елисеевский.
12: Праздничные акции с 8 по 11 сентября.
11: Встречайте праздник вкусно и выгодно. Пельмени классические 1 килограмм всего 19,90. Филе рыбы Амнун всего 10,90 за килограмм. Скумбрия свежемороженая всего 29,90 за килограмм. Чебуреки и блинчики с мясом 600 граммов всего 19,90. И много других скидок в сети гастрономов Елисеевский по всей стране.
3: Реклама.
0: Первое радио. Новости.
13: Исраэль Кац пообещал Хизбалле новые удары. Подробности через несколько секунд. Шестнадцать часов в Израиле. Последний на сегодня итоговый выпуск новостей. Марк Кричевский у микрофона. Министр обороны Исраэль Кац заявил сегодня, что Израиль готов нанести по Хизбалле новые удары после масштабного подрыва туннеля, осуществленного вчера вечером на стратегической высоте Али-Аль-Тахер на юге Ливана. «Мы готовы и подготовлены к продолжению кампании и продолжению нанесения ударов по Хизбалле, в том числе и в новых точках», подчеркнул Кац в своем официальном заявлении. Армия официально подтвердила ликвидацию командира бригады Хамаса Хан Юнис в результате авиаудара, нанесенного вчера вечером на юге сектора Газа. Мухаммед Абдул Салам Аль-Аязури по прозвищу Абу Аль-Хатам был самым высокопоставленным из живых командиров в военном крыле Хамаса. Представитель организации сообщил выходящей в Лондоне на арабском языке газете Аль-Шарк Аль-Аусад, что опознать убитого сразу не удалось, поэтому организация распространила сообщение о неудавшемся покушении. Однако позже уведомление о гибели командира бригады Хан Юниса появилось на официальном сайте Хамаса, где он назван праведником и шахидом. Аль-Язури принял командование бригадой Хан Юнис в июле 2024 года после ликвидации его предшественника на этом посту Рафа Саламеха. Тот был убит вместе с главой военного крыла Хамаса Мухаммедом Дефом. На протяжении многих лет Аль-Язури занимал руководящие должности в батальонах Иззадина Аль-Касама, в том числе возглавлял разведывательный аппарат, отвечавший за подготовку к 7 октября. Суд разрешил публикацию имя 19-летнего Игаля Бускилы из Иерусалима, который подозревается в похищении 10-летнего Яхли Софера. Данное решение было принято после того, как полиция попросила раскрыть его личность, в том числе из-за подозрений, что Бускила мог причинить вред и другим несовершеннолетним. Я напомню, что расследование началось после того, как Яхли пропал в районе Кварганим-Гимель в Петах-Тикве. На протяжении нескольких часов велись его масштабные поиски, пока около 1:30 ночи он не был обнаружен в браке вместе с Бускилой. На спутниковых снимках сегодня был зафиксирован дым в районе саудовского стратегического нефтепровода «Восток-Запад». Официальный Рият к настоящему моменту не подтвердил информацию о каком-либо инциденте в данном секторе. Но я напомню, что поддерживаемые Ираном йеменские хуситы, во-первых, воюют с Саудовской Аравией, во-вторых, достигли города Зубаб, расположенного непосредственно на берегу Баб-эль-Мандебского пролива, напротив стратегического острова Пирим. Как говорят политические обозреватели, эта атака была полностью подготовлена корпусом стражи Исламской революции. Ну и сегодня Саудовская Аравия нанесла 2 авиаудара по аэропорту стратегически важного города Моха, перешедшего под контроль хуситов. Согласно еженедельному пятничному опросу, проводимому компанией «Лазар Мехкарим» по заказу газеты «Маариф», если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, партия Яшар Гади Эйзенкот получила бы 25 мандатов и сохранила первое место, тогда как Ликуд опустился бы до 19 мандатов. Худшего для партии результата в опросах Маарива с 29 мая 2025 года. При этом Баяхат получает 14, Демократим 10, НДИ 9, Оцмайудит 8, Ятута Тарашас, Объединенный Арабский Список по 7 мандатов, Раам 5, Блок Цену Датит и Зиуд 5 мандатов. Партия Офера Винта Раамха Исраэль впервые в этом опросе преодолевает электоральный барьер и получает 4 мандата. За счет прохождения партии Винтера блок нынешней коалиции усиливается на 3 мандата и получает 50. Сионистские оппозиционные партии 58 мандатов, арабские партии 12. Десятки тысяч паломников находятся в украинском городе Умань, которые прибыли туда на празднование Рош ха-Шана и традиционное паломничество к могиле раби Нахмана из Братслава. В этом году в город прибыли, я как уже сказал, 60 тысяч евреев со всего мира. Сегодня десятки тысяч верующих приняли участие в массовой молитве Тикун Акляли возле могилы раби Нахмана. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы, завтра у нас 12 сентября, в первый день еврейского Нового года, температура без особых изменений, малооблачно. В Иерусалиме 30 градусов днем, 17 ночью. В Тель-Авиве 24-31, в Хайфе 23-30, в Бершеве ночью 22, днем 3-4 градуса. С воскресенья по среду температура без существенных изменений, переменная облачность. В четверг ожидается понижение температуры. Вы слушали последний на сегодня итоговый выпуск новостей. Всем замечательного праздничного вечера. И пусть новый еврейский год будет спокойным, мирным. И давайте так пожелаем победным. А вам, друзья, здоровья и счастья. Программа «Город Диско» продолжает свою работу. Ну а я на этом прощаюсь.

0: Город диско по пятницам — это просто счастье какое-то, и ведущий просто прелесть.
1: Игорь Красковский и Игорь Рубин.
2: Город диско.

0: солнышко. Но уже можно смело сказать добрый вечер, дорогие друзья, с наступающим еврейским Новым годом, Шана Това. Вторая часть марлезонского балета «Город диско» в эфире. Сегодня я у микрофона один, Игорь Красковский отдыхает. Ну, не совсем, конечно, отдыхает. Варит, парит, жарит. С праздником, дорогие друзья! Сегодня у нас особенный, невероятно сладкий и положительный мажорный выпуск. Мы отмечаем Новый год так, как умеем только мы, город диско. Берем сочные яблочки, макаем самый густой сладкий медик и крутим регулятор громкости на максимум. Ну и, конечно же, рубрика «Battle» — это две композиции, одна из которых будет завершать эфир совсем скоро, и вы будете решать, какая из них это будет делать. Возможно, вам нравится крутиться на карусели под песню «Хали-гали» и «Пара трупер», или искать любимую девушку в ночном лесу с криками «Ау, ау, ау, я тебя все равно найду». Лепреконсы против группы «Ляпис Трубецкой». Кто победит, решать вам. 054-2070-800. Буквально через несколько секунд прозвучат сразу два фрагментика. Ну а после этого, дорогие друзья, вам нужно приготовиться к самому душевному и по-настоящему израильскому новогоднему моменту нашего эфира. Песня, которая прозвучит, это настоящий гимн надежды, который знает наизусть, ну, если не каждый, то многие жители нашей страны. В Рош ха-Шана принято верить, что в следующем году обязательно будет гораздо лучше, чем в уходящем. Он принесет нам мир, радость, ну и сладость. Давайте загадаем самые заветные желания под песню, которая прозвучит сразу после нашего батла. Легендарная израильская певица Илонит и ее бессмертная Башана Габала в городе диско. В следующем году мы желаем, чтобы все было гораздо круче.
1: Диско-батл в городе диско.

0: Диско Батл в городе Диско. Спонсор батла в городе Диско – Рестобар Лиса. Рыба, морепродукты и мясо на гриле. Огромный выбор разливного. Каждый четверг – дискотека с диджеем Рубиным. А по пятницам – поем караоке. Рестобар Лиса. Абонаим 1 Аждот.
1: Еврейский квартал города Диско.
2: Чует мое сердце, что мы накануне грандиозного шухера.
1: Наши в городе, таки да.
2: Слушай, что-то мне не нравится здешний режим. Город Диско.

0: Маши в городе. Таки да.
1: Слушай.
2: Город диско.
1: Не могли бы мы где-нибудь здесь организовать небольшой забег в ширину? Такой, знаете, бардальеро. Нужен праздник.
2: Город диско.
3: Но если предыдущую композицию, может быть, и не все смогли повторить, то припев песни группы «Машина времени» вы знаете точно наизусть. Так что можно спокойно делать музыку погромче и петь вместе с командой «Машина времени».

0: Первому радио 25 лет.
1: Реклама.
2: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
3: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
4: А можно еще дешевле?
3: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
4: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
3: Запомните, роботы-пылесосы покупайте только в Махсаней Хашмаль.
6: Рош-Ашана в гастрономе Елисеевский.
7: Праздничные акции с 8 по 11 сентября.
6: Встречайте праздник вкусно и выгодно. Пельмени классические 1 килограмм всего 19,90. Филе рыбы Амнун всего 10,90 за килограмм. Скумбрия свежемороженая всего 29,90 за килограмм. Чебуреки и блинчики с мясом 600 граммов всего 19,90. И много других скидок в сети гастрономов Елисеевский по всей стране.
1: Реклама.

0: Еще раз всем привет, кто настроил свои радиоприемники на волну Первого радио. Кто слушает нас не только на FM-частоте, но и в своих аппликациях. Это программа «Город Диско». Меня зовут Диджей Рубин. Всех и каждого с наступающим Новым годом! Продолжают прилетать ваши сообщения. Вот Ирина прислала такое сообщение. Дорогой Игорь и все слушатели Первого. Поздравляем вас с Новым годом. Счастья всем нам и мира в Новом году. Я голосую за Ляпис и спасибо вам, что вы дарите нам праздничное настроение. Ирина, принято. Поздравление прозвучало. Ну и самое время узнать, что происходит с нашим голосованием. Пока с небольшим отрывом вырывается вперед группа «Ляпис Трубецкой». Кстати, одно из первых выступлений в Минском рок-клубе я видел этой группы. Такой странный мальчик с аккордеоном или с баяном, уже не помнящим, вышел и начал играть. И тогда я... Честно, первый раз я не совсем понял, что получится у этой группы, ну а потом оказалось, что все нормально. 054-2070-800. Напоминаю, что сегодня мы выбираем между композицией группы «Лепреконсы» «Хали Гали Пару Трупер». Нам с тобою было супер. И вторая композиция, которая соревнуется с ней, группа «Ляпис Трубецкой». С песней «Ау, ау, ау, я тебя все равно найду». Голосуйте, если вы хотите услышать вашу любимую песню в финале программы «Город Диско».
1: Ну давай, давай.
2: Диско-баттл в городе Диско.

0: Диско Батл в городе Диско. Спонсор батла в городе Диско – Рестобар Лиса. Рыба, морепродукты и мясо на гриле. Огромный выбор разливного. Каждый четверг – дискотека с диджеем Рубиным. А по пятницам – поем караоке. Рестобар Лиса. Абонаим 1 Аждот.
1: В Швеции всегда знали толк в хорошей танцевальной, позитивной музыке. Ну и, конечно же, еще раз всех поздравляю с праздником. Дорогие друзья, не забывайте о том, что жизнь-то она у нас одна, и она прекрасна. Ace of Base – Beautiful Life на волне Первого радио.

И, конечно же, дорогие друзья, большое спасибо всем, кто уже проголосовал, кто прислал свои поздравления нам и всей стране с наступающим новым еврейским годом. Шана Това! Прилетело еще одно сообщение. Всех благ работникам Первого радио. И, конечно же, вам, дорогие наши радиослушатели. Шана Това! Хак Самеах!

0: חג שמח ישראל. ועכשיו, מסיבה מטורפת. הרוויה רדיו.
1: גורץ דיסקו.

0: Граждане, алкоголики, тунеядцы, хулиганы, кто хочет поработать?
1: Диджей Рубин.
2: У всех трудящихся два выходных дня в неделю. Мы, цари, работаем без выходных. Рабочий день у нас нервированный.
3: Праздничный эфир на Первом радио продолжается. Диско.

Не забывайте проголосовать 054-2070-800 за песню, которую вы хотите услышать в финале сегодняшней программы «Город Диско».

Надеюсь, вы получаете удовольствие от того, что вы слышите сегодня в эфире. Помогаю вам добраться до дома. Ну а те, кто уже дома и готовят праздничный стол, правильная позитивная музыка – это то, что нужно. Да? Конечно, да.

0: все поешь. Ага. Делом займись.
1: Город диско. Реклама.
2: Стиральные машины по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Стиральные машины по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсане и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
2: Запомните, стиральные машины покупайте только в Махсане и Хашмаль.
5: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов.
6: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
7: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
2: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсане и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
2: Запомните, кондиционеры покупайте только в Махсане и Хашмаль.
5: Реклама.

Море позитива и море любви сегодня на волне Первого радио. Совсем скоро в эфире Андрей Смертенко и программа

0: Еще раз всем привет, добрый вечер. Это Диджей Рубин и программа «Город Диско» на Первом радио. До финала программа остается каких-нибудь 15 минут. Финальная программа уходящего года. Совсем скоро узнаем, какая песня завершит эфир в этом году. Сегодня, напоминаю, сражаются группа Леприконсы и Ляпис Трубецкой. 054-2070-800, успеете проголосовать. С небольшим, но все-таки отрывом лидирует группа Ляпис Трубецкой. Еще раз два фрагментика для тех, кто не успел понять, о чем речь. И сразу после этого еще одна группа, которых смело можно назвать королями не только европейской, но и мировой поп-музыки. Я имею в виду, конечно же, группу ABBA.
1: Ну давай.
2: Диско-баттл в городе Диско.

Диско Батл в городе Диско. Спонсор батла в городе Диско – Рестобар Лиса. Рыба, морепродукты и мясо на гриле. Огромный выбор разливного. Каждый четверг – дискотека с диджеем Рубиным. А по пятницам – поем караоке. Рестобар Лиса. Абонаим 1 Аждот.

Программа осталась совсем немножко времени. И сегодня из-за того, что праздничный эфир, Андрей Смертенко, который заменит меня совсем скоро, разрешил украсть у него буквально 2 минуты, чтобы я успел поставить для вас еще одну композицию. Это «Город Диско». Первое радио.

0: Не могли бы мы где-нибудь здесь организовать небольшой забег в ширину? Такой, знаете, бардальеро. Нужен праздник.
1: Город диско. Дорогие наши радиослушатели, с праздником Рош-а-Шана. Пусть этот год начнется с чистой страницы, принесет в каждый дом мир, душевное спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. Пусть звуки шафара развеют все тревоги, а каждый день Нового года будет сладким и радостным, как яблоки и мед. Желаем здоровья вам, вашим близким, тепла в домах и только хороших новостей на нашей общей волне. Спасибо, что вы с нами. Шанатова Вэмитука, доброго и сладкого вам года. Я еще не прощаюсь. Скоро узнаем, какая песня победила.

0: Ну что, дорогие друзья, вы готовы узнать, какая же песня сегодня победила, а? Включаем обратный отсчет.
1: Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
2: And the winner is...
0: Со счетом 25-18... Побеждает группа «Ляпис Трубецко».
3: Если превратишься ты цветочком...
0: А я прощаюсь, говорю всем. Хак самех, шанатова. Шаббат шалом, раз так получается. Все так совпало. Андрей Смертенко продолжает праздничный эфир на первом.
3: Если станешь рыбкой в море...
0: Ну а мы услышимся...
3: Яндром я на дно заеду.
0: Сейчас скажу, когда...
3: Не прячься, все равно моя ты.
0: Сразу после праздников.
3: Ау, ау, ау, я тебя все равно найду.
0: В рамках программы PM поменяй Михалыча. Бай-бай!

0: Город диско. Реклама.
1: Вано, вы опять опоздали. Что, опять пробка?
2: Пробка, фольга, штопор. Стакан пока нашел. Какая работа? Такое вино. Азнаури.
0: Азнаури. Истинное наслаждение для ценителей качественных вин.
3: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
4: Только в Центркар. 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
5: Центркар Азу.
4: Дерех Ашива 9.
6: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
0: Реклама.
7: Ну тогда начнем сначала.
0: Вечер.ком.
8: Мы все начнем сначала.
9: Начнем.
10: Давайте начнем.
11: Начнем карнавал.
0: Программа Андрея Смертенко. Хорошее настроение, музыка и разная всячина. Вечер.ком. Опа!

0: Невероятная композиция «Довле Амор» от Шер только что для вас прозвучала, открыла программу «Вечер.ком» на сегодня. Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую вас на волне 89.1 FM. Это первое радио, и уже, как вы могли понять, программа «Вечер.ком» только что стартовала. С вами у микрофона, как всегда, я, Андрей Смертенко, и будем здесь наслаждаться нашей вечерней пятницей, расслабляться, слушать музыку, отдыхать. Конечно же, я еще буду рассказывать вам, какие фильмы можно посмотреть на выходных. Ну и, естественно, будем праздновать Новый год. 5000... Рубин, помоги, какой? 5787. По-моему, вот так вот. Вот так вот. Будем с вами праздновать. И, конечно же, наши любимые шуточки для родственников, которые живут в других странах, из разряда, что у нас в 5787 году ничего не изменилось, так что вы в своем 2026 ничего многого не потеряете. Так что все прекрасно, все хорошо. Друзья, я рад сообщить вам о том, что, конечно же, рабочая неделя прошла, а впереди мало того, что выходные, так еще и вроде бы как. Я, конечно, для меня вроде как не очень будет это выходной день, но тем не менее, Йом Решен у нас тоже должен быть выходным, так что будем праздновать, наслаждаться нашим отдыхом, отдыхать, в общем, и все вот эти дела, которые нам так сильно нравятся. Ну, а первое радио, и на данный момент, в частности, я, Андрей Смертенко, программу «Вечерком», будем радовать вас хорошей музыкой, чтобы вы себя прекрасно чувствовали в эту вечернюю пятницу.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: По будням едем домой на шестой передаче. Развлекательное вечернее шоу на Первом радио. Музыка, шоу-бизнес, игры и всякая всячина. В программе «Шестая передача». Let's go! С воскресенья по среду в 17.00. Не тормози!
1: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
2: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой. Реклама.
3: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
4: Стиральные машины по самым низким ценам.
5: А можно еще дешевле?
4: Стиральные машины по самым низким ценам.
5: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
4: Запомните, стиральные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
7: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
2: Реклама. Вечером мир всегда прекрасней. Вечерком на Первом радио.

0: Вечером мир всегда прекрасней. Вечерком на Первом радио.
1: Продолжается программа «Вечер.ком». У микрофона я, Андрей Смертенко. Время в Израиле 17.25. И что же будем делать сейчас? Давайте-ка я расскажу вам о кино, которое можно посмотреть на этих выходных, когда у вас будет время, желание, ну и, конечно же, возможности. И первый фильм, во-первых, это фильм от южнокорейских производителей, скажем так. Я все чаще и чаще использую южнокорейские фильмы в своих программах, да и вообще, на самом-то деле, я заметил, что я довольно сильно подсел на южнокорейские фильмы, потому что вот они сейчас прям очень хорошо вышли на такой приличный уровень, я бы даже сказал, не то, что конкурентоспособный с Голливудом, а в каких-то местах даже его переплевывают. Но давайте-ка сейчас конкретно об этом фильме. Что же за фильм, спросите вы? Называется фильм вот так: «Даже если эта любовь исчезнет сегодня ночью». Да, длинное название, я понимаю, давайте-ка еще раз повторю. Фильм называется «Даже если эта любовь исчезнет сегодня ночью». Вышел фильм в 2025 году. Это корейский ремейк. Это не просто мелодрама об амнезии, а глубокое исследование того, что остается от человека, когда его память обнуляется каждое утро. Сейчас я вам как бы даю такую разрозненную информацию, и, ну, по крупице вы сейчас все поймете, все сольется воедино. Это история о хрупкости моментов, о том, какую цену готов заплатить человек, чтобы защитить твой покой. Особенно близкий человек. Значит, представьте себе, жизнь главной героини превращается в такое, знаете, чтение инструкций к самой себе. Дело все в том, то, что у нее вот такая вот проблема есть, что она не помнит предыдущий день. У нее предыдущий день все время стирается. Она вообще не помнит. И вот такого концепции ежедневного забывания подано без лишних каких-то прикрас. То есть это тяжелая борьба за право чувствовать себя живым человеком. И вот визуальный ряд 2025 года с его вот этой вот цифровой эстетикой, мне кажется, она вот только подчеркивает этот трагизм. Почему? Потому что вот сейчас в нашем современном мире, вот если вот, не дай бог, получается вот какая-то такая штука с амнезией, что каждый предыдущий день ты забываешь, в принципе, можно что сделать? Зайти в социальные сети, посмотреть фотографии, посмотреть какой-то человек, что-то, то есть, в принципе, какую-то картинку можно о себе представить, если ты вот так вот вдруг все забываешь. А вот представьте себе стереть человека из вот этой вот виртуальная реальность, да вообще можно из реальности стереть человека вот одним нажатием кнопки «удалить». То есть если вдруг удалить социальные сети, все фотографии, все, человек вообще ничего не сможет о себе вспомнить. И вот тут получается такая штука, что вот главный герой — это образец такого, знаете, запредельного самопожертвования, что ли. То есть парень, который ухаживает за этой девушкой, у которой такая постоянная амнезия каждый день, его решение оберегать мир этой девушки любой ценой. И, честно говоря, вот ты смотришь, и оно вызывает восхищение. Вот этот вот внутренний протест такой, против такой жестокой, я бы сказал, даже несправедливости, что ли. Вот, но, честно говорю, это невероятный фильм. Еще также здесь есть у нас, ну, вообще тут много персонажей. Подруга героини также оказывается в сложнейшей ситуации, потому что каково это хранить тайну, которая является одновременно и спасением, и предательством. Если я просто расскажу, будет спойлер. Но, тем не менее, вкратце хочу объяснить, что за фильм. То есть у нас есть главная героиня. Во-первых, это любовная мелодрама. И есть главная героиня, которая каждый день забывает все, что было вчера. И вот парень, он как бы постоянно с тем же энтузиазмом, без раздражения, он пытается вот каждый раз ей напоминать, кто она, что она, как вот она вот так живет, ну и, естественно, оберегать ее вот в этом мире с таким недугом. Это очень, на самом деле, редкий фильм, способный пробить Ну, я даже не знаю. Ну, мне кажется, эмоциональную броню хоть Марка Кричевского, вот честно. Потому что этот броненосец, такое ощущение, как будто никогда в жизни не плакал, когда смотрел какие-то такие слезливые фильмы. Вот. И я уверен, что даже если Марк Кричевский смотрел «Гарри Поттера» последние части, когда погибал Северус Снейп, я думаю, он тоже не плакал там. Вот. Мне Рубин сейчас машет. Нет, не плакал, они вместе смотрели. Вот, честно, вот эта мелодрама, она действительно очень-очень хорошо пробивает вот этот вот эмоциональный барьер даже самого, я бы сказал, даже искушенного и бесчувственного зрителя. Это очень честная, невыносимая, грустная история любви, которая живет вот вопреки, конечно же, медицинским диагнозам и каким-то протоколам всяким техническим, но тем не менее, это очень интересный фильм с интересной концепцией и с интересной реализацией, правда. Поэтому, если вы хотите посмотреть какую-то хорошую мелодраму, главное, что с хорошей историей и сюжетом, обязательно добавьте в свою кинокопилку вот этот вот фильм. Он называется, еще раз напоминаю, «Даже если эта любовь исчезнет сегодня ночью». Да, длинное название, сложно будет запомнить, но постарайтесь. Вышел фильм в 2025 году. Если вдруг вы еще, условно говоря, забудете название, не успели записать, но хотите узнать этот фильм, допустим, напишите мне попозже здесь на наш эфирный WhatsApp 054-20-70-800. Попросите, я вам напишу название фильма, и без проблем вы его дальше найдете на просторах интернета. Ну и, конечно же, приятного просмотра.
0: Первое радио. Всегда с тобой.

0: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
1: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03.

0: Пельмени классические 1 килограмм всего 19,90. Филе рыбы Амнун всего 10,90 за килограмм. Скумбрия свежемороженая всего 29,90 за килограмм. Чебуреки и блинчики с мясом 600 граммов всего 19,90. И много других скидок в сети гастрономов «Елисеевский» по всей стране.
1: Кондиционеры по самым низким ценам.
2: А можно еще дешевле?
1: Кондиционеры по самым низким ценам.
2: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
1: Запомните, кондиционеры покупайте только в Махсаней Хашмаль.
4: Реклама. Вечером мир всегда прекрасней. Вечерком на Первом радио.

Первое радио. Всегда с тобой.

Трек Cash Cash записали вместе с Нелли, назвали его Millionaire. А давайте дальше продолжим с композицией под названием «Эти миражи», но исполнит его, конечно же, Ёлка, только у нее такая песня есть.

Муранди, композиция Angels. У меня сразу же вспомнилось пиво, стаканы и все. И по-другому я петь эту песню не мог. Тем не менее, время в Израиле 17 часов 57 минут. Это означает, что первый час программы вечерком подошел к завершению. Но это ничего, в принципе, не сулит. Кроме того, то, что будет впереди небольшой рекламный блок. И я снова выйду к вам сюда в эфир и продолжим наслаждаться нашей вечерней пятницей. Будем продолжать слушать прекрасную музыку на Первом радио.

0: реклама.
1: Лэптопы по самым низким ценам.
2: А можно еще дешевле?
1: Лэптопы по самым низким ценам.
2: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
1: Запомните, лэптопы покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
4: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
0: Реклама.
5: С вами я, Андрей Смертенко. Программа «Вечер.ком».
6: Андрюха, ты тут-то? И я тут-то!
7: «Вечерком» на Первом радио.

0: обеды, вечерком, пиво с шашлычком.
1: Вечер.ком.
2: Продолжается программа «Вечер.ком» на Первом радио. С вами все так же я, Андрей Смертенко. Ну, а ваши приемнички естественным образом, конечно же, если вы меня слышите, естественным образом настроены на волну 89.1 FM. Ну, или же, конечно, вы меня слышите через интернет. Благо, сегодня в 21 веке такое тоже можно, возможно и, конечно же, поощряется. Продолжаем наслаждаться нашей вечерней пятницей в преддверии Рош-Ашана, празднуем Новый год, едим яблочки с медом, ну и все, конечно же, вот это все прекрасное. А прямо сейчас я бы хотел поставить для вас одну композицию, называется она Sweet Dreams. Это будет не оригинал, но очень классный ее ремикс, который, я уверен, вам понравится. Ну и особенно этот ремикс должен понравиться Игорю Рубинчику, который прямо сейчас едет домой в автомобиле и, естественно, слушает Первое радио.

Двигаемся дальше по музыкальным дорожкам Первого радио. С вами все так же я, Андрей Смертенко. И сразу же хочу сказать, что нужно миллениалам приготовиться. Громче сделайте радио, потому что сейчас я уверен, что примерно 80% радиослушателей миллениалов сейчас просто начнут подпевать и орать, я не знаю, восторгаться, потому что эта композиция, во-первых, она очень классная сама по себе, во-вторых, это огромный багаж таких воспоминаний. Поверьте мне, у вас сейчас просто вот флешбеки пойдут по 2007 году. Группа Boombox, композиция «Вахтером».

0: Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
1: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
2: Рош-Ашана в гастрономе Елисеевский.
3: Праздничные акции с 8 по 11 сентября.
2: Встречайте праздник вкусно и выгодно. Икра красная форели 200 граммов всего 79,90. Сыр гауда голландский 4,90 за 100 граммов. Сыр чеддер английский с виски или с клюквой всего 9,90 за 100 граммов. Синта копченая всего 9,90 за 100 граммов. Пастрама индюшка разных видов всего 5,90 за 100 граммов. И много других скидок в сети гастрономов Елисеевский по всей стране.
4: Сушильные машины по самым низким ценам.
5: А можно еще дешевле?
4: Сушильные машины по самым низким ценам.
5: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
4: Запомните, сушильные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
0: Реклама.
7: Вечер обязательно будет добрым.
0: Особенно в пятницу. Вечерком на Первом радио.

0: на Первом радио.
1: Продолжается программа «Вечер.ком». С вами все так же, по-прежнему. Я Андрей Смертенко. Двигаемся дальше. И прямо сейчас давайте-ка я расскажу вам о еще одном фильме, который можно посмотреть на этих выходных. Вкратце напомню название предыдущего фильма, о котором я рассказывал в прошлом часе. Он называется «Даже если эта любовь исчезнет сегодня ночью». Да, длинное название. Вышел данный фильм в 2025 году, и вкратце напомню, это фильм рассказывает о девушке, которой вчерашний день постоянно стирается из памяти. То есть она не помнит вообще ничего о себе, да вообще вот ничего не помнит, что было вчера. Ну, естественно, что было до этого. Вот, и, конечно же, у нее есть как бы рядом молодой человек, который ей помогает постоянно вспоминать, кто она такая. То есть, так сказать, каждый день она читает инструкцию к самой себе, кто она вообще. Вот такой вот интересный фильм. Обязательно добавьте в свою кинокопилку. Южнокорейский фильм. Это, по-моему, ремейк. Есть еще какой-то фильм на подобную тему, но в данном случае я говорю именно о нем. И поэтому еще раз напоминаю, фильм называется «Даже если эта любовь исчезнет сегодня ночью». Обязательно посмотрите. Следующий фильм, о котором я сейчас расскажу, он, его название гораздо проще и короче. Он называется очень просто «Невидимка». Вышел данный фильм в 2017 году, и к какой-нибудь фантастике или невидимости в прямом ее понимании тут нету. Тут немножечко все иначе. Это некий триллер. Фильм начинается с того, что мы наблюдаем за действиями слепой пианистки Софии, которую, кстати, сыграла известная многим по сериалу «Игра престолов» актриса Натали Дормер. Вот, нам показывают эту главную героиню, пианистка, она слепая, играет тревожная музыка, причем не просто играет фоном, а героиня, она сама включает эту музыку и ее слушает, что значительно, кстати, повышает такой, знаете, что ли, степень реалистичности происходящего. Поначалу вообще вот просто минимум диалогов, максимум шумов, каких-то посторонних звуков, и вот уже зритель ощущает глубокое погружение во все, что происходит на экране. На самом деле это очень такой прям хороший мув от режиссера, из-за того, что у нас главная героиня слепая, нам специально делают такой упор на звуковую составляющую, то есть как она это видит вообще происходящее вокруг. То есть мы, в принципе, как зритель, мы видим, что происходит вокруг нее, вот, а она-то не видит, она это только воспринимает слухом, на слух, и вот специально, как бы, режиссер дает такой упор на звук поначалу, что вот, в общем-то, заостряет внимание на этом, и на самом деле это очень такое классное качество этого фильма. Что же по самому сюжету? По самому сюжету, ну, я так вкратце расскажу, девушка в темноте, это ее вот так называют, вот эту вот слепую Софию, она, дело все в том, то, что становится невольным свидетелем убийства дочери опасного международного преступника. Как-то так получилось, что вот эта вот дочь, которую убили, она была просто соседкой этой главной героини, они как-то вроде хорошо общались, все замечательно. Естественно, главная героиня не знала, кто по-настоящему там, отец этой девочки, вот, ну и вот каким-то вот таким вот образом она стала свидетельницей убийства, ну, благодаря тому, что вот у нее как бы слух гораздо более обострен, ну и прочие такие вещи, вот, и несмотря на слепоту, Софию, как окажется, не так беззащитно, как считают мафия и спецслужбы, ну, а дальше уже, в общем-то, рассказывать, чтобы не заспойлерить сюжет, ну, довольно сложно. Несмотря на то, что фильм 2017 года, я уверен, что есть люди, которые его даже не видели вообще. Потому что, в принципе, это один из тех фильмов, который, как бы, скажем так, довольно тихо прошел мимо, не рекламируясь и ничего. Знаете, вот я вот задумывался, тяжело ли играть слепого. Скажу сразу «да». Ну, во всяком случае, по моим ощущениям, да. Хорошо ли здесь актриса сыграла слепую? Да, это было на самом деле очень хорошо. Требуется на самом деле Ну, во-первых, актерское мастерство – это база. Это безусловно. Еще, конечно же, сила воли, характер и очень много такого, знаете, вот технического, ну, я бы не сказал опыта, а навыка. Самым, мне кажется, выдающимся, как по моему мнению, лучше всех Слепого сыграл... Господи, да что ж это такое? Опять, у меня каждый раз вот в голове у меня картинка, лицо актера, а я его... Аль Пачино. Аль Пачино в фильме «Запах женщины». Вот это, по-моему, был просто точнейшее попадание Слепого, потому что взгляд вот этот вот такой, знаете, пустой, без морганий, что самое главное. Вот когда смотришь, я помню «Запах женщины», смотрел этот фильм очень давно, но я вот что меня поразило, в каждом кадре Аль Пачино практически не моргал. Причем не важно, что бы там ни происходило. Вот вообще шум, гам, когда он там на этом спорткаре катался. Вообще просто. Это, вот это, мне кажется, шедеврально. Ну, естественно, сцена танго — это просто что-то, это выдающееся что-то. В данном фильме Натали Домер, она показала себя не просто сериальной, а вот настоящей классной профессиональной актрисой большого кино. Вот, и мне кажется, что она очень хорошо справилась со своей ролью, тем более слепого сыграть, это, ну, это действительно, это нужно очень много, во-первых, таланта, естественно, во-вторых, технического навыка, потому что, то есть, понять, как это, что это, посмотреть на не то что механику, на физиологию поведения глаз слепого человека, это тоже, причем же есть же разные слепые люди там по-разному. Ну, в общем, актриса, как по мне, по моему личному и субъективному мнению, это точное попадание, это было очень хорошо, правда, я тоже обратил внимание, что вот где-то, может быть, даже подворовала у Аль Пачино из фильма «Запах женщины». Тем не менее, если вы хотите посмотреть какой-нибудь такой триллер с расследованием про убийство, обязательно посмотрите фильм «Невидимка». Вышел он в 2017 году. Я думаю, он вам понравится.
0: Лучшая музыка. Первое радио.

0: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
1: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
0: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
2: Вас много, я один.
0: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
3: Четверг предлагаю переименовать в завтра пятница и не работать вообще.
0: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.
4: Реклама.
5: Рош-Ашана в гастрономе «Елисеевский».
6: Праздничные акции с 8 по 11 сентября.
5: Встречайте праздник вкусно и выгодно. Икра красная форели 200 граммов всего 79,90. Сыр гауда голландский 4,90 за 100 граммов. Сыр чеддер английский с виски или с клюквой всего 9,90 за 100 граммов. Синта копченая всего 9,90 за 100 граммов. Пастрама индюшинная разных видов всего 5,90 за 100 граммов. И много других скидок в сети гастрономов «Елисеевский» по всей стране.
7: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
8: А можно еще дешевле?
7: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
8: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
7: Посудомоечные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
10: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
11: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
4: Реклама.
12: По будням едем домой на шестой передаче. Развлекательное вечернее шоу на Первом радио. Музыка, шоу-бизнес, игры и всякая всячина. В программе «Шестая передача». Let's go! С воскресенья по среду в 17:00. Не тормози!
13: Первому радио 25 лет.

радио 25 лет. I'm about it.

Продолжаем наслаждаться прекрасными мелодиями на Первом радио. И следующая композиция, которая уже вот она ворвалась в эфир Первого радио, называется «Остаться между», и это «Танцы минус».

0: 18 часов 55 минут в Израиле. Продолжается программа «Вечерком». Но все равно я должен вам сообщить, что второй час программы уже как бы прошел. Но, тем не менее, я все еще буду с вами. У нас времени предостаточно. Много песен, много чего интересного. Композиции, конечно же. Точнее, фильмы, о которых я буду рассказывать вам. И, в общем, с хорошим настроением будем наслаждаться нашей пятницей и отдыхать.
1: Реклама.
2: Лэптопы по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Лэптопы по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
2: Запомните, лэптопы покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
5: Рош-Ашана в гастрономе Елисеевский. Праздничные акции с 8 по 11 сентября. Встречайте праздник вкусно и выгодно. Филе Соломона свежемороженое всего 59,90 за килограмм. Креветки очищенные свежемороженые 500 граммов всего 19,90. Хек свежемороженый всего 19,90 за килограмм. Утка свежемороженая всего 49,90 за килограмм. И много других скидок в сети гастрономов Елисеевский по всей стране.
1: Реклама.

0: С вами я, Андрей Смерценко. Программа «Вечер.ком».
1: Андрюха, ты тут-то? И я тут-то!
2: «Вечерком» на Первом радио.

0: Двигаемся дальше по волнам Первого радио. Конечно же, мы все на одной волне здесь, на 89.1 FM, и программа «Вечерком» сейчас звучит в эфире. И, конечно же, у микрофона я, Андрей Смертенко, как и всегда. Время у нас в Израиле 19 часов 4 минуты. Продвигаемся, композиции все еще предостаточно. Расслабляемся в нашу законную выходную пятницу вечернюю. Ну и, конечно же, готовимся к празднику Рош ха-Шана, 5787 год. Будем праздновать Новый год, и, конечно же, кушать вкусности, сладости и отдыхать и веселиться. Ну и, естественно, еще в этом часе, пока есть время программы «Вечерком», я еще поделюсь с вами еще одним фильмом, который можно посмотреть на этих выходных. Поэтому не переключайтесь, а оставайтесь со мной на одной волне. Будем радоваться этой прекрасной жизни.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

Продвигаясь дальше по музыкальным дорожкам, мы сейчас натыкаемся на невероятную композицию 2003 года. Группа Rasmus, кто еще помнит такую? Ну и, конечно же, их знаменитейшая песня «In the Shadows».

0: Реклама.
1: Настольные плиты по самым низким ценам.
2: А можно еще дешевле?
1: Настольные плиты по самым низким ценам.
2: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
1: Запомните, настольные плиты покупайте только в Махсаней Хашмаль.
4: Рош-Ашана в гастрономе Елисеевский.
5: Праздничные акции с 8 по 11 сентября.
4: Встречайте праздник вкусно и выгодно. Филе Соломона свежемороженое всего 59,90 за килограмм. Креветки очищенные свежемороженые 500 граммов всего 19,90. Хек свежемороженый всего 19,90 за килограмм. Утка свежемороженая всего 49,90 за килограмм. И много других скидок в сети гастрономов Елисеевский по всей стране.
0: Реклама.
6: Чайник закипел.
1: Утром чайник шумит торопливо.
0: А вечером сыто и умиротворенно.
6: Чайник на плите,
0: вечерком на Первом радио.

0: Первом радио.
1: Итак, друзья, продолжаем. Программа «Вечерком» все еще в эфире, несмотря на то, что, в принципе, времени у нас уже не так уж и прям чтобы много, но, тем не менее, его предостаточно, чтобы я поделился с вами еще одним кинофильмом на эти выходные, ну и, конечно же, послушать несколько треков. Значит, завершающий на сегодня фильм, о котором я буду рассказывать, он называется «Нечестивые». Фильм вышел в 2021 году. Такое, знаете, это... Вот сложно его как-то охарактеризовать, его жанр. Вроде бы как бы это и ужастик, такой хоррор. Но с другой стороны, я бы сказал, такой прям мистический триллер. Вот где-то так, что-то между. То есть я не могу сказать, что это прям крепкий такой хоррор, который может напугать. Ну, во всяком случае, меня он... Ну, у меня не было ни одного момента, когда я прям испугался действительно. Ну, или хотя бы было как-то жутко. Но было очень интересно. И да, мне кажется, это все-таки больше такой мистический триллер с элементами хоррора. Ну, как-то так. Хотя его, в принципе, напрямую позиционируют как ужастик. Значит, что это за фильм? Несмотря на то, что данный фильм стал режиссерским дебютом для Эвана Спилиотопулуса, вот, да, вот, такой, вот такие есть у греков фамилии, вот, он снял весьма неплохой фильм, в общем-то, триллер, мистический триллер, либо фильм ужасов, опять-таки, сложно сказать. Давайте так, окей, это будет фильм ужасов. Не супер страшный, но фильм ужасов. Вот, он снял неплохой фильм ужасов, который выполнен по всем правилам жанра, по большому-то счету. То есть с первых же кадров, задавая атмосферу, напряжение, тревоги, которое усиливается с каждой новой сценой и очень даже неплохо держит зрителя в напряжении на протяжении всего экранного времени. Значит, что же по сюжету, спросите вы? Просто представляете себе. Значит, на дереве, где 150 лет назад была повешена и сожжена обвиненная в колдовстве, глухонемая племянница провинциального священника видит Деву Марию. Вот ей прям просвещение. Случайным свидетелем произошедшего становится репортер Джерри Финн, приехавший в этот городок за очередной какой-то оккультной историей. Ну, в общем, не очень такой прям чистый на руку репортер, приехал, чтобы там чуть-чуть хайпануть, ну вот. Приехавший в этот городок, как я уже сказал, за очередной историей, на следующий день девушка обретает слух и возможность говорить. Я не знаю, я, по-моему, говорил, что глухонемая племянница. По-моему, да. В общем, девочка была глухонемая, и тут внезапно она обретает слух, может говорить, а вскоре вообще излечивает больного мальчика. И, конечно же, о таком чуде молва расползается очень быстро, собирается куча народу. Ватикан присылает представителя, чтобы вообще зафиксировать это чудо. Епископ планирует сделать из дерева чуть ли не святыню, а вот репортер, изучая историю городка, находит очень много каких-то подозрительных вещей и несостыковок. Ну и, конечно же, там дальше начнутся такие мистические страшные вещи. А что именно, это лучше уже смотреть. Авторы данной ленты рассказали действительно интересную историю, которая с первых же кадров задает такой достаточно интригующий момент, да и вообще саму интригу очень хорошо держит. И медленно, но уверенно вот это вот напряжение, оно нарастает, повышая градус происходящих на экране событий с каждой сценой и с каждым действием. И по большому счету, так по итогу, если коротенько рассказать об этом фильме, характеризовать его, «Нечестивые» это, ну, это далеко не идеальный, но весьма неплохой фильм ужасов с хорошей атмосферой, с хорошей режиссурой, интересной историей и отличными актерскими работами. Создатели данной ленты, не знаю, ну, мне показалось, что они как-то так слишком рано спойлерят, что будет в конце фильма. Ну, то есть, в принципе, невооруженным глазом можно сразу понять, что будет дальше. Ну, в финале, чем это все закончится и что. То есть, как бы они довольно рано карты эти раскрывают. И периодически, может быть, от этого такое, знаете, подпортится впечатление. Ну, еще есть некоторые моменты из разряда такие какие-то мультяшные визуальные эффекты, там, вставочки есть такое. Оно лично мне, оно так немножко глаз резало, но мне показалось, оно выбивается из общей какой-то атмосферы. Однако, в остальном, очень довольно неплохая картина, посмотреть ее вполне стоит, я считаю, поэтому обязательно добавьте в свою кинокопилку, если вы любите фильмы ужасов. Фильм «Нечестивые» вышел в 2021 году, я думаю, вам он должен понравиться.
0: Первое радио всегда с тобой.

0: Двигаемся дальше, и здесь у нас композиция Mockingbird, прямиком с 2004 или 2005 года. Eminem записал эту композицию, она вошла в альбом Encore, и, конечно же, он эту песню полностью посвятил своей дочери Хейли.
1: Yeah, I know sometimes things may not always make sense to you right now. But hey, what daddy always tell you?

розуме. А я люблю нас двоих таких разных. Я оркестр без нот, громче музыка, громче музыка.

Программа «Вечерком» практически подошла к своему завершению. Время в Израиле 19:48, но у нас впереди еще есть несколько треков, которые я хотел бы поставить. И прямо сейчас я хотел бы вспомнить с вами Майкла Джексона, композиция «Триллер». Вообще невероятный трек. Вот он уже начинается. Я просто вспомнил, как я ходил в кинотеатр на фильм «Майкл» совсем недавно. Честно скажу, мне очень понравился фильм. Он невероятный, правда. И Джафар Джексон, который сыграл Майкла, невероятно точное попадание в плане психофизики, в плане движения. Это прям высший пилотаж. Я всем советую его посмотреть.

0: Вечерком, пиво с шашлычком.
1: Вечер.ком.
2: Ну что ж, друзья, вот и подошла к завершению на сегодня программа вечер.ком, потому что время уже в Израиле 19:52, тут осталось только, так сказать, финальный трек поставить, и все, времени нет. Поэтому прощаюсь с вами, желаю прекрасных выходных, прекрасных праздников, шана това уметука, как говорится у нас, ну и, конечно же, спокойной, приятной, тихой ночи. Отдохните! Насладитесь этими днями, и будет все хорошо. А услышимся с вами через неделю, в следующую пятницу в 17:00 здесь, на Первом радио на 89.1 FM. С вами был Андрей Смертенко. Пока-пока, друзья.

0: Вечер.ком.
1: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
2: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
3: Реклама.
4: Рош-Ашана в гастрономе «Елисеевский». Праздничные акции с 8 по 11 сентября. Встречайте праздник вкусно и выгодно. Пельмени классические. 1 килограмм всего 19,90. Филе рыбы «Амнун» всего 10,90 за килограмм. Скумбрия свежемороженая всего 29,90 за килограмм. Чебуреки и блинчики с мясом 600 граммов всего 19,90. И много других скидок в сети гастрономов «Елисеевский» по всей стране.
5: Настольные плиты по самым низким ценам.
6: А можно еще дешевле?
5: Настольные плиты по самым низким ценам.
6: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
5: Запомните, настольные плиты покупайте только в Махсаней Хашмаль.
8: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
3: Реклама.

Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.

when something so near and dear to life explodes.

0: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
1: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
0: Конкретней.
1: Я это... Все время скучаю, понимаете?
0: Ну, ничего страшного, все иногда скучают.
1: Я все время скучаю... По пятнице.
2: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона.
3: Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
4: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
0: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
6: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
1: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
4: «Вечер.ком»

0: Так, пишите, откуда родом?
1: Первое радио, знаешь?
0: Знаю. Адрес какой?
1: 101 километр.
0: Выходите-то когда?
1: Во вторник.
0: Значит так, пойдете в воскресенье, вторник и в четверг.
1: Ну, в воскресенье и во вторник и в четверг.
2: Влад Зерницкий в программе 101 километр.
0: Каждое воскресенье, вторник и четверг в 15:00 программа авторской песни.

0: Так, пишите, откуда родом?
1: Первое радио, знаешь?
0: Знаю. Адрес какой?
1: 101 километр.
0: Выходите-то когда?
1: Во вторник.
0: Значит так, пойдете в воскресенье, вторник и в четверг.
1: Ну, в воскресенье и во вторник и в четверг.
2: Влад Зерницкий в программе 101 километр.
0: Каждое воскресенье, вторник и четверг в 15:00 программа авторской песни.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Горячий песок.
2: Эммануэль, я устала. Я есть, я пить хочу.
1: Воды бы глоток.
3: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Кто?
4: Я раб этой лампы.
3: А что мне делать?
4: Приказывай.
3: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
4: Слушаю и повинуюсь.
3: Теперь, Анна, ты загадывай.
2: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпистина.
5: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
6: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?

0: Первое радио.
1: Мы живем в самой спортивной стране мира. Только наши футболисты неплохо играют в защите, хорошо в нападении, а еще лучше в казино.
2: Кажется, я проиграл все наши деньги.
1: Только израильские фигуристы завидуют хоккеистам, потому что те могут опираться на клюшку.
3: Шайбу! Шайбу!
1: Только у нас на соревнованиях по плаванию тройку лидеров смог замкнуть Электрик Ицик.
4: Там зашунтирована одна фаза.
1: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
0: «Топспорт».
1: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не

0: Первое радио.
1: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
3: Я такая яркая, что прям дарк.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно, спорт, тренировочка.
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем он мне нужен, этот выходной? Все равно в интернете сижу.
6: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
7: В этот день и в этот час.

0: Первое радио 89.1 FM.
1: Проголосуй. Проголосуй за свои любимые песни.
2: www.891fm.co.il.
3: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
2: «Хит по радио».
1: На Первом радио.

0: Лучшая музыка.
1: Первое радио. Давайте дружить. Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк и подпишись.

0: всегда с тобой.
1: Бывают простые.
2: Daddy, what are you doing?
1: Серьезные.
3: И что вы думаете, она сказала?
1: Бестактные.
4: Читай.
5: Открой личка, а?
1: Большие.
6: Вау.
1: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром» каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
1: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
3: Первое радио.
4: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
5: Имейте совесть! 2 часа ночи!
4: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.

0: собой.
1: Первое радио.
0: Я приду сквозь злые ночи.
1: Всегда с тобой.
2: Мясо жарим, а-ля Эш, пивасик.
3: На дискотеку идем отрываться.
4: Конечно, спорт, тренировочка.
5: В театр ходим, в кино, все такое.
6: Да зачем он мне нужен, этот выходной? Все равно в интернете сижу.
7: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
8: В этот день и в этот час.

0: Лучшая музыка 89.1 FM.
1: Проголосуй. Проголосуй за свои любимые песни.
2: www.891fm.co.il.
3: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
2: «Хит по радио».
4: На первом радио.

0: Лучшая музыка.
1: 89.1 FM.
2: Черный смокинг. Золотой Rolex. Серебристый Bentley. Вилла на Багамских островах и мартини с водкой. Никогда не говори никогда.
3: Удивительный Сава Савостов и неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20.00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.

0: Первое радио.
1: Давайте дружить. Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк и подпишись.

«Давайте дружить». Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк и подпишись.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду.
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина в программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
3: Я такая яркая, что прям
4: Дарк. 89.1 FM. Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, capture it.

0: тонко.
1: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
3: Я такая яркая, что прям дарк.
4: Радио 89.1 FM.
5: Барбара Стрейсанд.

0: самой спортивной стране мира. Только наши футболисты неплохо играют в защите, хорошо в нападении, а еще лучше в казино.
1: Кажется, я проиграл все наши деньги.
0: Только израильские фигуристы завидуют хоккеистам, потому что те могут опираться на клюшку.
2: Шайбу! Шайбу!
0: Только у нас на соревнованиях по плаванию тройку лидеров смог замкнуть Электрик Ицик.
3: Там зашунтирована одна фаза.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
4: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.

0: Это круто.
1: Первое радио вещает 16 часов.
0: Ульня.
1: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
2: Слушайте.
3: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
1: Первое радио всегда с тобой.
4: Первое радио всегда с тобой.

0: Мы живем в самой спортивной стране мира.
1: Только в нашей команде по борьбе схватки на ковре могут закончиться рождением пятого ребенка. Только наша сборная по спортивному скалолазанию успешно обошла все горы. Только наши спортсмены спешат сделать зарядку, потому что на все телефоны зарядки может не хватить.
2: Что ты хотел?
3: Зарядочку.
1: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
4: «Топспорт».
1: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
5: Первое радио всегда с тобой.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
2: Я такая яркая, что прям дарк.
3: Первое радио.

0: Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.
1: 89.1 FM.

0: 101 километр.
1: Ну, смотри, гражданин, каждый вторник, воскресенье и четверг в 15 часов, чтоб как штык возле радиоточки.
2: А на белой скамье, на скамье подсудимы. Это было во вторник, в воскресенье, в четверг.
3: Радио.

0: Так.
1: Ну, пиши, откуда родом?
0: Первое радио, начальник.
1: Так, где живешь?
0: 101 километр, начальник.
1: Когда выходишь?
0: Во вторник, начальник.
1: В воскресенье пойдешь?
0: Сабаба, начальник. В воскресенье и во вторник, и в четверг.
2: Влад Зерницкий в программе...